0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: хочу.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лето на любимой волне.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Стучится ночью соседка.
4: Кто там?
5: Вам соли надо?
6: Суры-муры, я к тебе!

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Team Radio. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто. Фотографа мужчину – папарацци, а женщину – папарацци.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что астрологи обещают нам на будущее. Овны, для вас этот день будет увлекательным, оптимистичным, но при этом утомительным. Оставьте активность на завтра. Тельцы, уже к середине дня появится желание отгородиться от мира и уединиться с кем-то для душевной беседы. Близнецы, чем больше вы возьмете на себя, тем лучше удастся справиться со старыми делами. Проявите талант влиять на людей одним взглядом. Раки, примириться с действительностью – вот ваша программа минимум на данный период. Проявлять инициативу можно, только если сильно хочется. Львы, ваше чувство юмора и желание быть первым может кому-то навредить. Звезды советуют переждать и не высовываться. Девы, это благоприятный период, займитесь интересным делом. Пусть оно будет связано с исследованием или, быть может, даже наукой. Весы, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. И снова право выбора встанет очень остро. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм на этой неделе был далек от совершенства. Только чувство долга поможет вам совершить все рабочие дела. Козероги, по какой-то причине вы можете себе позволить больше свободы и в мечтах, и на деле. Водолеи, день благоприятен для семьи, прекрасно подойдет для романтического отдыха. Вас будут окружать искренние эмоции людей. Наслаждайтесь. Рыбы, текущий период означает для вас избавление от лишнего, лишнего веса, лишних контактов и ненужной тревожности. Каждому знаку желаем меньше переживаний.

Отдыхай. С Бим Радио. Процветай. С Бим Радио.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В России могут ввести лимит на снятие наличных в банкоматах. Сумму более 100 тысяч рублей предлагается выдавать исключительно в банковских отделениях. Цель инициативы – снизить риски мошенничества. В Лениногорском районе Татарстана появилась новая мера поддержки. Семьи, воспитывающие 10 и более детей, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. При этом в течение года выплату смогут оформить не более 2 семей. Косметологи предупреждают, активное использование смартфонов способно ухудшить состояние кожи и изменить черты внешности. Из-за привычной позы с опущенной головой на шее формируются заломы и может появиться второй подбородок. Нагрузка на глаза тоже сказывается на облике. Из-за перенапряжения мышц вокруг глаз становятся заметнее темные круги, сосудистая сетка и морщинки, а взгляд выглядит уставшим. Чтобы минимизировать вред, эксперты советуют сократить время с гаджетом, регулярно делать паузы, чаще бывать на улице и не забывать про физическую активность. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Доброе утро, наши уважаемые и любимые слушатели. Сегодня вторник, 30 июня.
4: А сколько дней в июне? 30, 31, 32, 33.
3: Ты по костяшкам не умеешь считать, что ли?
4: Умею.
3: Вот это вот. Это же кто-то умеет.
4: Я вчера дрался, поэтому сегодня просто, знаешь, сложно считать по костяшкам.
3: Так, я понял вас, Андрей. Это интересно. Ну и вот после драки что вам костяшки говорят?
4: Чужие или свои?
3: Давайте, я знаю, как подсказать людям, сколько дней в июне. Завтра первое, сегодня 30.
4: Ясненько. Завтра уже серединочный месяц, лето начинается.
3: Серединочный. Да, кто по серединке, тот напишите, пожалуйста, +7 972 72 102 8. Ну, а мы пока вам напомним о том, что сегодня мы вам, как и всегда, приготовили много чего интересного. Но для начала мы вам напомним, кто же с вами на связи, да, так сказать, кто же вам говорит, кто же вам нежно басит в ушки, кто же теребит
5: и
3: ваши...
5: И пищит тоже.
3: Опа! Это вот, знаете, как в колонках автомобильных, да, есть такой МИД САП такой, да, внизу, а есть наверху такой маленький твиттер.
4: Ну, маленький.
3: Если сравнивать нас с акустикой, то примерно так и есть. Вот, Фарид, это середнячки. Вот, Андрей, получается, твиттер. А я, получается, твиттер запрещен, кстати, в России. Да, теперь надо это проговаривать.
4: Тогда или что происходит? Переименовать надо уже меня.
3: Да, понимаете, а я, получается, сабвуфер. Вот, и мы, вот помните, колонки раньше были такие, электроник, по-моему, или как они назывались? S90, я вот помню точно назывались. S90. И там внизу такой басовый, басовый динамик внизу, средние частоты, наверху такой высокий частот.
4: Но ты сабвуфером не можешь быть, потому что ты из дербышек, а не из богатых сабов.
3: Опа! Ты хочешь сказать, что сабвуфер — это... Ну ладно, не будем продолжать, в целом все поняли, люди. Ну а мы напомним, что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля, и называемся мы... Утромены! Здравствуйте! Ну что, вторник и завершение июня. Давайте подводить итоги, подведем черту, так сказать. Эх, сейчас поселки бы, дербышки мне бы за это предъявили, конечно.
6: Эй, слышь ты!
3: Кого?
6: Мы тебя подведем сейчас.
3: Черта невозможно подвести. Клянусь, у меня несколько друзей бы так сказали.
6: Всех подводит наоборот.
3: Да, обычно так. Ну, а сегодня вашему вниманию мы представляем следующие истории. Ну, во-первых, 7.30 разыграем билетики проходные на нашу вечеринку «Мы из 90-х».
4: Нет, это потрясающе, начало дня.
3: Да, Альберт Ботанин ее будет вести, совсем скоро она случится. Все подробности вот буквально 7.30 обязательно случатся. Кроме того, сегодня Маргарита Тихонова к нам придет с рубрики «На лабутенах». Опять искусство будем обсуждать, как обычно, по вторник.
4: Замечательно.
3: А кроме этого, конечно же, мы с вами огромное количество новостей обсудим, утроки в конце споем, поздравим с днем рождения, все это в самом конце, в ближайшее время, в этом часе. В конце часа вас ожидает, естественно, утромания, ну а в самое ближайшее время историческая справка. Так что, дамы и господа, всем доброе утро. Напоминаю, что ближайшие 3,5 часа вы проведете в нашей компании. Напротив меня Андрей Дмитриев.
4: Ой, как пафосно прям-то.
3: Ну, ты, конечно.
4: Я попробую так же, давай.
3: Ну-ка, ну-ка.
7: Альберт Кузьяхметов!
3: Черт побери, я же не умею плавать. Куда столько пафоса, Андрей? Вы что, с ума сошли? Что же мне теперь сделать-то? Промок меня немножко. Друзья мои, еще раз напомню, что мы сейчас будем начинать. Я просто вот 5 секунд хочу дождаться для того, чтобы вам сообщить, что в Казани ровно 7 часов и 5 минут. Вот теперь, когда я это сделал, всем доброе утро. Мы начинаем историческую справку через пару мгновений. Погнали!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
9: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
4: Соусы белявых.
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
7: Историческая справка.
8: Дамы и господа, сегодня, напомню, 30 июня. Для многих, возможно, это опять-таки будет шок, и вы скажете: боже, что июнь пролетел? Ну, не пролетел же.
9: Нет, вот не пролетел.
8: Пока еще в июне. Чисто теоретически вообще. Поэтому, если кто-то вот... Знаешь, вот, так, вот такие есть же люди, которые... Так, все, давай не в мае, давай в июне. Ну. Вот в июне встретимся там, в июне... Вот у вас не последний день. Я что хотел сказать. Поэтому, друзья мои, да, немножко активизируемся. Расскажем про этот день все. Андрей, вы все знаете про этот день? Расскажите, пожалуйста.
9: Я знаю, что это 30 июня, последний день июня 2026 год. Знаю. Ветры на сегодня знаю.
8: Господи, как будто солица разговаривала. Ладно. Иногда то же самое почему-то. Давай чуть поподробнее расскажем. Начнем мы традиционно с праздников. И сегодня первый праздник очень интересный и демократический, потому что это Международный день парламентаризма.
9: О, значит, помните, да. Парламент вредит вашему здоровью.
8: О, особенно Акваблю. Ничего себе вспомнил. Значит, в 1889 году Межпарламентская ассамблея была создана, так сказать, одна из первых международных площадок для диалога между законодательными органами разных стран. Поэтому этот день, ну, чтят обязательно, конечно же, демократия, все дела. Ну, в общем, капитализм. Капитализм, счастье и еще одно слово, но не буду его называть.
9: Они же специально придумали еще вот бутылочку такую тоже с таким же названием, чтобы проще было договариваться.
8: Вместо сидения, я понял, Андрей. Если что-то не нравится, видимо, кому-то, вам сразу, понимаете? Вот такая демократия. Международный день астероида сегодня. Вот, поздравляем астероида. У тебя есть знакомый астероид?
9: Конечно.
8: Что такое? Ни одной профессии сегодня.
9: Ну, вообще, как в Армагеддоне, у меня есть аквариум, зато я под музыку пафосную могу ходить с ним под мышкой.
8: Close my eyes.
9: Да. У меня там рыбка плавает в этом аквариуме.
8: Действительно, ну, праздник приурочен к падению Тунгусского метеорита. Это случилось в 1908 году над Сибирью. Тогда в районе реки Подкаменная Тунгуска там вспыхнул космический объект. Представляешь, что с местными творилось в этот момент?
9: Страшно.
8: Он взорвался, вызвал мощную ударную волну и повалил лес на большой территории. Я думаю, там столько легенд появилось на самом деле. Ну,
9: тогда же и трансформеров их прилет снимали как раз.
8: Да. Вот так они сделали, и это Optimus Prime трансформировался, либо ему плохо, пока вот мы не можем разобрать, только по звукам его видим.
9: А потом еще песню придумали такую, что не очко обычно губит, а к 11 Тунгус.
8: Опа! Тунгус сейчас расстроится, конечно. Смотри, за точку получишь. День сотрудника службы охраны УИС России.
9: Это что там УИС?
8: Давайте разбираться. Внутренние войска есть, да, вот, точнее нет. Давайте так. Во-первых, УИС — это уголовно-исполнительная система. Во-вторых, в 1994 году обязанности по охране передали от внутренних войск как раз-таки органам УИС. Собственно, они и стали сотрудниками службы охраны УИС России. Это одна из самых многочисленных в системе ФСИН служб. Ну, ФСИН. Ну, охраняют колонии.
9: Ну, ФСИН.
8: Следственные изоляторы, сопровождают осужденных. Не осужденных, осужденных.
9: Осужденных?
8: Конечно. Дело возбуждено. Что это с ударением у нас там происходит?
9: Принято.
8: Ну и, конечно, сейчас день людей, которые, я думаю, вообще на таком находится сейчас уровне, если честно, отношения к жизни интересного. День экономиста в России, понимаете?
9: Экономиста?
8: Бедолаги, конечно. Ну, естественно, это все в память о том, что в 1700 1965 году в Московском университете открылась первая кафедра политической экономики. Ну и, соответственно, День экономиста в России тоже празднуют. Еще официально празднуют 11 ноября. Ну а сегодня, соответственно, какой неофициальный праздник. Но, тем не менее, я поздравляю, товарищи экономисты. Держитесь, все будет хорошо. Сегодня день рождения Бабы-Яги. Нет, не про бывших мы разговариваем, Андрей. Не надо мне так смотреть. Боже, идеально, идеально, Андрей. Вы не хотите? Я вас в кино продвину.
9: Это в Джон Вик? 18+.
8: А, кстати, Андрей, вы вообще абсолютно что сделали со мной? Ну, праздник этот придумали фольклористы и музейные работники, потому что там, видимо, Джон Уик тоже врагов убивал. Это мне нравится вообще, куда бы ни заходил, все в оружие превращает. Баба Яга не просто злодейка, это мудрая хранительница леса, я напомню нам всем. Это проводница между мирами, она помогает, наказывает или испытывает героев. И в этот день в музеях, в библиотеках, собственно, будут спектакли, квесты, экскурсии туда-сюда, так что с детьми можно сгонять. Ну, что еще из интересного происходит в мире? Например, сегодня такой праздник отмечается необычный в мире. Это день разбрасывания монеток такой. И английская традиция, когда бросали монеты в водоемы, в дар водным духом. Но у нас же бросают, чтобы вернуться.
9: Да.
8: А у них, видишь, в дар отдают просто. Ну, мы тоже в дар отдаем, на самом деле. По поверью, если кинуть монетку в воду, это может вернуться... это поможет вернуться в полюбившееся место. Ну, собственно говоря, вот, пожалуйста. Ну,
9: то же самое.
8: Хоть раз, получается. Хоть раз фонтан ты и кидал? Ну, монетку.
9: По-моему, или где-то как-то было. Выдаю.
8: Я потому что...
9: Знаешь, как, когда ребенком был, родительские деньги свои, это жалко уже просто, да. Понимаешь?
8: Я прям помню, вот мы стоим все возле фонтана, собрались, мы где-то в Питере, что ли, был. Собрались возле фонтана, что-то кидаем монетки такие, там, и мечтаем, вот бы сюда вернуться обязательно.
9: А мужчины
8: вот.
9: В полосатом кричат, ты что в нас деньги кидаешь?
8: Да, ты что, черт, вот так кричат. А потом просто идут, понимаешь, по щиколотку в воде какие-то люди и начинают собирать монетки просто в наглую перед нами. Обидно. Всемирный день социальных сетей сегодня. Ну, поздравляем всех, кто любит социальные сети. Друзья мои, пожалуйста, напишите +7 927 24 22 8. У вас в телефоне есть настройка, которая показывает примерно, сколько у вас экранного времени. И там примерно показывает, сколько вы сидите и где в социальных сетях. Просто по приколу посмотрите, сколько это времени.
9: А потом
8: просто
9: посчитайте, сколько вы в год тратите, а потом за жизнь вот это вот все.
8: А потом мы вам тоже свое расскажем. В Беларуси сегодня день экономиста также отмечается. Правда, это официальный профессиональный праздник у них там сегодня. В Демократической Республике Конго день независимости. День наблюдения за метеорами в США. Тем временем...
9: Это они за нашими метеорами и омиками следят, что ли?
8: Да, они говорят, нифига, у вас Волга прикольная. Ну и народные праздники, которые сегодня. Ну, поздравляю всех, друзья мои. Сегодня Мануйло и Савелий. Ну, уже, да, уже интересно.
9: Очень интересно.
8: В народном календаре день памяти святых Мануила, Савела и Исмаила называли Мануила и Савелий. Примечательно, что этот день связывали с бурей и грозой обычно. Да хватит уже, пожалуйста. Ну, сколько можно? Я уже не могу.
9: Нам уже авансы вот этом буре, грозой. Слушай, а ветрено сегодня ведь, с другой стороны.
8: Ну, вот, ну зачем ты начинаешь опять? Ну, что ж такое? Ну, смотри, считалось, что если погода хмурая, то лето будет грозовым, а урожай скудным. Ну вот вообще, это нам зачем сейчас?
9: Прям сразу вспоминается вот эта вот буря мною, небо кроет. Или как-то по-другому.
8: Мною.
9: Не мною, может быть, да. Это когда тебя подняло наверх просто.
8: Это
9: уже, вот,
8: Андрей, это когда я буду 250 килограмм весить уже. Это буря мною.
9: Это сильная буря, нужно что-то поднять.
8: Андрей, поверь мне, там будет все. Сегодня дождя не обещается, но вот, кстати, вот целый день будет так облачно, понимаете? И небо откроется, например, 19:00. Вот пишет, что откроется небо, и тогда мы с вами увидим, что правильно, красивейшие казанские закаты.
9: Ты что, мой хлеб ешь? Погоду я буду рассказывать потом.
8: Андрей, ну ты вот потому что сидишь и не ешь, а я голодный сижу.
9: Зато не чавкает, смотрите, обратите внимание.
8: Да, вот так я научился, понимаете, диктор. Крестьяне внимательно следили за небом, ветром и поведением птиц. Mm-hmm. Если плохо себя вели, ставили их в угол, видимо. Ну и, естественно, тихое и солнечное утро считалось хорошим знаком для начала жатвы. Если гремел гром, без дождя ждали беды. А в некоторых местах было принято обходить поля с молитвами, чтобы беречь посевы от молний и града.
9: Mm-hmm.
8: А сейчас, конечно, это просто теплицу надо огромную делать сразу. И все, и там никаких проблем, тебе ни града, ничего.
9: В идеале зимой еще ее разбирать, чтобы безопаснее она была.
8: Ага. Андрей, вот
9: у
8: я
9: нас зима сама разобрала. Вот
8: я, да, вот видишь, я... потому что, Андрей, надо нормально строить, понимаешь, мощно.
9: Титановую.
8: Конечно. Понимаю, а что ты смеешься? Так есть. Значит, просто она будет стоить миллион три, наверное. Ну, а так в целом, почему бы и нет? Отличная
9: вот
8: получилась. Почему бы.
9: Огурцы дорогие были?
8: Да. Так я всегда говорю, почему тебе не обращать внимания на это. А какие исторические события произошли в этот день, рассказываем прямо сейчас. 1520 год. Отступление испанских конкистадоров из ацтекского Теночтитлана. О, господи, как я это прочитал. Вошедшая в историю как ночь печали. Ночи тристе. Трактористы? Извините. Ой, господи, как плохо было. 1736 год. Снятие турецкой осады Азова и окончательное присоединение города к России произошло. Да, было такое время. Воевали. Ну, там крепости стояли, они были таким форпостом, оплотом. И очень важно было эти точки захватывать. Это реально как в стратежке, по факту.
9: Ну, да.
8: Потому что иначе это не работало, конечно. В 1810 году Наполеон аннексировал Голландию и включил ее в состав Французской империи. Вот времена были у голландцев, конечно, интересные. В 1889 году на Парижской мирной конференции основан Межпарламентский союз и старейшая международная парламентская организация. Ну, собственно, поэтому сегодня день парламента. Далее, продолжаем. Значит, в 1894 году в Лондоне торжественно открыт знаменитый Тауэрский мост.
9: Знаем такой.
8: Тоже он там претерпевал огромное количество всякого разного в своей жизни, конечно. Ну вот, довольно интересно, можно почитать. В 1905 году человек с лучшим именем на Земле, Альберт Эйнштейн, опубликовал статью с изложением специальной теории относительности.
9: Mm-hmm.
8: То есть он сказал, что все относительно. Да, понимаете? Да, мы да. такие, ничего себе, вот это гений, конечно. Далее, значит, в 1934 году, страшные времена, кстати, были не только в СССР в 30-х годах, в Германии началась ночь длинных ножей тогда, массовые расправы СС, отвратительные люди, мы осуждаем все, что они делают, над руководством штурмовых отрядов СА. Тогда такая вот была история, но это, конечно, страшное время было абсолютно.
9: Ужас.
8: Да, тем временем в 1936 году, несмотря на эти все страшности, опубликован первый тираж романа Маргарет Митчелл «Это унесенные ветром». Впоследствии снят кино легендарное, голливудское, которое по сей день считается классикой, золотой классикой Голливуда. Да,
9: в каком? В 1936 году?
8: Опубликован тираж, где-то 40-х, по-моему, появился сам фильм. Ну, такой вот, там видели, наверное, невероятно интересно это все. Ну, сейчас, возможно, устарело смотрится, но для кино, конечно, это невероятная история. 1948 год. США официально объявлено о создании транзистора, и вот этот момент, это изобретение, оно положило начало современной электроники. Все началось именно с этого. И с тех пор не останавливалось ни на мгновение. Собственно, все, что нас окружает, буквально сегодня, это и есть электроника. В 1971 году случилась трагедия космического масштаба. При возвращении на Землю погиб экипаж советского корабля «Союз-11». Как раз-таки космос уже, ну, несмотря на то, что мы его в целом уже покоряли, и у нас было огромное количество было вылазок, и уже и на Луну успели сгонять, уже в 71 году, по-моему, успели, и так далее. И здесь просто такое иногда случается. Очень много нюансов есть в этих ракетах.
9: Ну, конечно.
8: Даже на сегодняшний день иногда что-то не подрасчитают, и ракеты падают, мы это с вами прекрасно видим.
9: Да, еще представь, какие сейчас технологии, и тогда какие технологии были.
8: Да,
9: мне кажется, прям очень мощные, если честно.
8: Ну, еще напомню, что это же все происходит на территории Советского Союза, где контроль качества был невероятный. Кстати, я вот знаю историю, вот когда работал на Иликоне, вам дам немножечко вам отсылочку там, когда работал на Иликоне, они же делают соединители, и история была в том, что когда рухнула одна из ракет в СССР, вот не помню конкретно какая, начали все по цепочке проверять, то есть проверяющие отправились во все, вот во всю цепочку производства ракеты, и даже на Иликон приехали проверяющие, жестко вообще осматривали весь завод, еще в советские времена, не рассказывали еще люди, которые там были тогда еще молодыми, юными. Вот, и они прям помнят, насколько сильно это было стрессово. Прикинь, просто приехали там из Москвы, говорят, давайте показывать, что у вас тут происходит, и вроде ничего не выявили, потому что пытались понять, на каком этапе, что случилось, где произошло. И, ну, соответственно, аудит провели. Такая вот интересная история. А в 1972 году в мировое время впервые добавлена високосная секунда. Да, если что, у нас неровно 24 часа Земля крутится.
9: Да ладно?
8: Да, между прочим. Делается это для синхронизации астрономического и атомного времени. То есть раз в 4 года у тебя набегает по факту сколько сутки получается.
9: Ой, я не хочу сейчас считать.
8: Ну вот не надо, просто знай. Ну у нас же есть же вот эти вот... Ну ты же знаешь, раз високосный год.
9: Да.
8: Правильно же, в феврале добавляется денечек.
9: Целый день,
8: вот,
9: да.
8: Пожалуйста, это все потому, что вот добавляется по секунде вот так вот високосная секунда добавляется в мировое время, и она копится.
9: А вон она как.
8: Конечно. Это все для синхронизации, конечно. Поэтому у нас, я говорю, у нас ничего четкого, ничего ровного практически не существует в природе.
9: Ну, время, немножечко... оно тоже относительное.
8: Опа! Андрей, уже видите, явление Альберта Эйнштейна уже уже знает.
9: Тезка твоего цитируем.
8: С его теорией знаком, так сказать. Далее, значит, двигаемся дальше. В 1996 году Германия выиграла чемпионат Европы по футболу. Победила тогда Чехию в финале 2-1. Кто помнит, напишите обязательно. Просто мне было 5, Андрей было 11, наверное, где-то примерно, или 10. Ну, в общем, было что вспомнить.
9: Опять читать заставляешь, а?
8: Извините. 2004 год. Мировая премьера фильма «Человек-паук 2». Скорее всего, это Сэм Рэйми. В главных ролях Тоби Магуайр. Один из самых успешных супергеройских блокбастеров нулевых. Это там в третьей части появляется Веном. В первой части был Зеленый Гоблин. Ну, кто знает.
9: По-алкогольному назвал его.
8: Немножечко, извините, есть такое, да. Ну и во второй части, если честно, я не помню, что происходило во второй части. Вот первая часть «Человека-паука» я буквально...
9: Ну, перед Веномом что-то полегче было, а потом что-то покрепче было, соответственно, по-любому.
8: Я буквально... Представляешь, вот кассета у меня была «Человека-паука» с Тоби Магуайром. Кассета у меня была. И я эту кассету вот только доходила до финала фильм, я перематывал и мог заново смотреть фильм так несколько раз. Не знаю, настолько сильно вообще это на меня оказало влияние. Это просто, конечно, невероятно. Во второй части появился доктор Октавиус, это который щупальцами.
9: Да-да-да.
8: Вот нам слушатели напомнили, спасибо большое. Да, конечно, вот это фильм. Это там, помнишь, где он поезд пустили под откос, у него не было тормозов, и он вот так вот уперся в начало, вот так паутину раскидал по бокам и держал паутины, на нем костюм рвался. И потом была очень классная сцена супергеройская, когда его люди вот так вот руками занесли, сняли маску, увидели, говорят, так это же вообще ребенок, это же студент. Это было сильно. Ну, а мы переходим, собственно, к тем, кто родился в этот день, кто же отмечает дни рождения и кто из великих вообще в этот день. Сначала с великих начнем, пожалуй. В этот день родилась Александра Толстая. Это младшая дочь Льва Толстого, мемуаристка и хранительница его наследия, естественно. Далее, Стэнли Спенсер, это английский художник. Это известен своими религиозно-сюрреалистическими картинами. Я думаю, с Маргаритой когда-нибудь Тихоновой мы обязательно обсудим это в рубрике «На Лоботенок». Сегодня она будет, напоминаю. Кроме того, сегодня родился Вилли Саттон. Это легендарный американский грабитель банков, знаменитый своей фразой «потому что там деньги». Мол, а почему ты хочешь выиграть? Потому что там деньги, говорил он. Интересно, конечно. Владимир Челомей, это выдающийся советский ученый. Это конструктор боевых межконтинентальных баллистических ракет, также крылатых ракет и даже космических аппаратов. Один из наших великих, соответственно, тоже. Ну, а кто родился в этот день и все еще с нами на одной планете, шагает, друзья мои. Сегодня родился такой человек, как итальянский актер, известный по роли кардинала Вайело в сериале «Молодой папа». Это Сильвио Орландо. Кроме того, американский актер, звезда сериала «Закон и порядок. Преступные намерения». Это Винсент де Онофрио. Де Онофрио. Ингви Мальмстин, 63 года. Это шведский гитарист-виртуоз, один из пионеров неоклассического металла. Вот это все скоростное, быстрое. 60 лет, Андрей! Майку Тайсону, ты представляешь?
9: Да ладно?
8: Да, супертяжелый вес, один из самых ярких чемпионов, американский боксер с невероятной судьбой, конечно. Это очень и очень крутой человек, если честно. Майкл Фелпс, могу не сказать, 41 год, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.
9: Обалдеть.
8: А в плавании просто несколько есть дисциплины. Он просто выставлялся везде, ну, и, да, соответственно, да, да. Он был вообще звездой и остается звездой. Он, конечно, невероятно. Бывшая солистка группы «Ленинград», 39 лет, исполняется Алисе Вокс, российская певица. Вот, поздравляем тоже ее. Ну и на этом, судя по всему, у нас все. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. И мы об этом расскажем в исторической справке.
10: Доброе утро!
11: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
12: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
13: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
14: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
15: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3924-7441, 16+.

0: Спиди!
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
5: Если хочешь танцевать,

0: ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
1: Если хочешь танцевать,

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что астрологи обещают нам на будущее. Овны, для вас этот день будет увлекательным, оптимистичным, но при этом утомительным. Оставьте активность на завтра. Тельцы, уже к середине дня появится желание отгородиться от мира и уединиться с кем-то для душевной беседы. Близнецы, чем больше вы возьмете на себя, тем лучше удастся справиться со старыми делами. Проявите талант влиять на людей одним взглядом. Раки, примириться с действительностью – вот ваша программа минимум на данный период. Проявлять инициативу можно, только если сильно хочется. Львы, ваше чувство юмора и желание быть первым может кому-то навредить. Звезды советуют переждать и не высовываться. Девы, это благоприятный период. Займитесь интересным делом. Пусть оно будет связано с исследованием или, быть может, даже наукой. Весы, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. И снова право выбора встанет очень остро. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм на этой неделе был далек от совершенства. Только чувство долга поможет вам совершить все рабочие дела. Козероги, по какой-то причине вы можете себе позволить больше свободы и в мечтах, и на деле. Водолеи, день благоприятен для семьи, прекрасно подойдет для романтического отдыха. Вас будут окружать искренние эмоции людей. Наслаждайтесь. Рыбы, текущий период означает для вас избавление от лишнего, лишнего веса, лишних контактов и ненужной тревожности. Каждому знаку желаем меньше переживаний.
3: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры.

0: Квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Самый точный прогноз погоды. Андрей, рассказывайте.
2: Ну что, в Казани плюс 19. Учитывая, что все относительно, опять же, хочется сравнить со вчерашним днем. Вчера было плюс 12. То есть, очевидно, прям потеплее уже сегодня. И это прекрасно. Но ветрено. 73 метра в секунду.
1: 73?
2: Ой, запятую не
1: это
2: увидел.
1: Это, Андрей, да. Мы сейчас не в здании, мы летим где-то, да, понимаете, в сторону Хабаровска. Вместе со зданием, кстати.
2: 7,3 метра в секунду. Северного направления ветер. Так вот.
1: Я просто хотел ощутить, я хочу ощутить теперь 73 метра в секунду, понимаешь?
2: Я потом дуну на тебя, если хочешь,
1: Андрей,
2: с такой скоростью.
1: Не надо, уже те времена прошли, пожалуйста.
2: Сегодня днем нам обещают плюс 24, опять же, неплохо, я считаю. Ночью плюс 16, завтра вообще плюс 26. В четверг плюс 27, в пятницу тоже плюс 27. В субботу и воскресенье плюс 29 нам обещают.
1: Я знаю, что бесит? Я вот на всю эту погоду смотрю, и я вижу, что вот Андрей правильно говорит, все теплеет, это все здорово. Тем временем в пятницу две капельки в субботу, две капельки в воскресенье. И вся следующая неделя опять в капельках, вторник вообще по три, и среда. И теперь, то есть к нам, к дождям просто добавил жара. Я правильно понимаю, что мы теперь от духоты умерли?
2: Душно было, да.
1: Ой, я что, умерли, сказал? Ребят, нет, вы неправильно услышали.
2: Жили.
1: Да-да-да, вот так я и сказал. Жили
2: с духотой.
1: Ладно. Подождите, у меня, знаете, какая новость есть интересная? Европейское пекло движется в Казань, так нам пишут. Жара, накрывавшая Европу, там вызвала серьезные последствия. И вот этот горячий воздух сейчас добрался до столицы Татарстана. Видите, у нас потеплело немножко. Вот. А там у них, конечно, там была беда, если честно. Там прям экстремальные температуры были. Вот я не знаю, дойдет ли до нас прям само. Так что скоро, может быть, и нас и жарой накроет. Лишь бы не было, как в тех годах, когда на улице плюс 40 было, а ночью было плюс 25, когда ничего не остывало, ни черта. Yeah. Я, конечно, такое не хочу. Но, тем не менее, на всякий случай надо быть, конечно, готовым, если что. Так что будьте внимательны. Ну, а самое лучшее решение, где спрятаться от жары, это, конечно же, на наших вечеринках. Там классно, весело, там жарко, но кондиционеры есть хотя бы. Ну, и там еще и весело, и туда мы сейчас разыграем пару пригласительных.
3: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
4: Мы из 90-х.
1: Ну что, дорогие вы наши, готовы? Вы готовы? Вы готовы к тому, что я сейчас скажу вам? Информацию на правах рекламы-то я вам расскажу.
2: А мы ждем.
1: БИМ Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х».
2: Да.
1: Хиты, под которые мы танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х, выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера не абы кто,
2: а кто?
1: Альберт Ботаник!
2: В 90-е его ботаником назвали, наверное.
1: 10 июля 20.00. Ресторан «Максимилианс», 18+. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Ну, у нас есть для вас вопрос. Как и всегда, ответы мы будем принимать исключительно в «Макс», поэтому заряжайте телефончики. Ну и прямо сейчас Андрей будет этот вопрос задавать. Пожалуйста, будьте любезны.
2: Да, давай сначала определим, какие по счету нас сегодня выигрывают. Какие? Я предлагаю далеко не ходить. Я не знаю, там, к примеру, пятый мужчина и следующая за ним дама.
1: Хорошо, Андрей, пожалуйста, нормально? Без проблем. Да, будьте любезны, тогда нам нужен вопрос.
2: Итак, что в 90-х называли модным словом шейпинг?
1: Шейминг, может быть?
2: Не-не-не, шейпинг.
1: Ага.
2: Да, варианты ответа прилагаются. Соответственно, вариант А – вид пластической операции.
1: Да.
2: Ну, вполне себе нормальный вариант. Вариант Б – система упражнений для коррекции фигуры и оздоровления. И вариант В – накручивание волос на горячие бигуди. А, Б или В вам нужно прислать нам в Макс.
1: Пишите обязательно. Правильный ответ вы узнаете буквально через 2 минуты ровно. Ну, а мы пока пойдем и считать. Сейчас узнаем, кто же у нас пойдет на вечеринку «Мы из 90-х». Обязательно ходите, обязательно, друзья мои. Поверьте мне, это будет ваш лучший вечер.
4: «Мы из 90-х».

0: «Ультрамены» на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Ну и, естественно, правильный ответ. Шейпинг – это у нас
2: система упражнений для коррекции фигуры и оздоровления, то есть вариант «Б».
1: Был правильный, и назовем, что людей, которым достанется по одному пригласительному билету на нашу вечеринку «Мы из 90».
2: Не просто назовем, мы еще им что-нибудь веселенькое отправим, огонечки, например. Побеждает у нас сегодня Светлана, и побеждает у нас сегодня Дмитрий. Поздравляем вас, сейчас будем с вами переписываться, общаться и сообщать, каким образом вы получите подарок.
1: Вот это, конечно, легендарно, гениально, волшебно. Спасибо большое, Андрей. Какой же вы щедрый, невероятно. Ну и обязательно приходите, вести будет Альберт Ботанин, как всегда. Музыка из 90-х, атмосфера 90-х, костюм 90-х, можно прийти, повеселиться, в конкурсах поучаствовать. В общем, будет невероятно. Что у нас происходит интересного вообще в мире и у нас в России? Ну, во-первых, доигрались, как говорится. Владимир Владимирович подписал у нас закон о штрафах до 700 тысяч для владельцев сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы и иностранную почту. Теперь, условно, через Google вы уже нигде ничего не зарегистрируетесь, конечно. Ну и сервисы, соответственно, стали предупреждать россиян об отключении входа там через, например, через телефоны с яблочком. Mm-hmm. И сервисы Google, соответственно, тоже. С 6 июля вход через такие сервисы станет недоступен. Это, собственно говоря, я так понимаю, ответ на удаление практически всех русскоязычных приложений основных из App Store. Mm-hmm. Добро пожаловать в новый дивный мир, конечно.
2: Ну, кстати, я еще не сталкивался с уведомлениями на эту тему. Не знаю, видимо, у меня везде в основном наша почта привязана.
1: Скорее всего. Ну, у меня просто, я надеюсь, что у нас... Я предупреждаю вас сразу, друзья мои, просто надо об этом позаботиться заранее, да, создать почту. Это, благо, сейчас довольно-таки быстро происходит. Раз-раз и так далее. Очень жаль, что превратили в орудие какой-то непонятной экономической войны наши простые сервисы, но, к сожалению, капиталисты работают именно так. Сначала дают людям что-то, потом начинают это забирать, и почему-то делают... Почему-то не они, кто забрал это, виноваты, а почему-то виноваты, наши почему-то правительство. Хотя Apple здесь при чем? И кто-нибудь это объяснит когда-нибудь, зачем надо было удалять. Ну вот санкции, такие санкции, друзья мои. Окей, будем, значит, менять вокруг себя нашу реальность и потихонечку переходить на сервисы российские. Тем более зайти туда будет невозможно. Это, кстати, интересно будет. Посмотрим, чем оно останется. Условия семейной ипотеки с чем временем останутся, тем временем без изменений до 1 октября, так сказал Минфин. Поэтому, я так понимаю, наплыв случился. Там же говорили, что ипотека уже будет меняться чуть ли не летом. И все побежали просто там в срочном порядке выкупать, скупать, там пока есть возможность и так далее, и так далее. Но в итоге вот Минфин сказал, что спокойно, до октября доделывайте все свои сделки, все подбивайтесь, в октябре уже это будет невозможно. Mm-hmm. Ну, по новому стандарту.
2: Хорошо, что заранее, да, то есть есть время подготовиться, что-то продумать, решить, накопить первоначалку.
1: Это, конечно, да, друзья мои. Кстати, по поводу накопить первоначалку, вот совсем скоро у нас случится утромань, участница уже здесь, сейчас поможем ей, вдруг она действительно пытается накопить на первоначалку, сейчас мы с этим поможем, обязательно позадаем вопросы, обязательно все это дело слушайте, да и наблюдайте, в ВК будет трансляция целая. Ну и я вам скажу так, что на сегодняшний день купить квартиру, наверное, только по вот такой вот семейной ипотеке будет самое выгодное.
2: Утри слезу с щеки, Альберт.
1: Ну что? Что я не могу быть главой семейства, что ли? Ради квартиры я готов на все!
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на БИМ-радио.
0: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62. Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни.
5: Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
7: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
6: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: и наше лето.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: 3 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки в Дербышках мира. От Парковой до Сибирского тракта 13 минут. Сразу же следующие уже сильно меньше. ТЭЦовская от Челюскина до Копылова 5 минут. И это самые крупные пробки на данный момент. Ситуация на мостах и дамбах все около нуля. Тем не менее, 2 балла вчерашних мы не увидим. На то есть, конечно, причины. Во-первых, сегодня чуть-чуть побольше заторов. Вот ДТП, например, я наблюдаю на Вишневского довольно крупное. Перед Достоевского, если вы двигаетесь от Ершова в сторону, ну, например, куда-нибудь в сторону Суконной Слободы, неважно. Там, друзья мои, ДТП перед Достоевского, сразу после Шмидта. Авария в каком ряду не написано. Она произошла буквально 10 минут назад, но уже серьезно довольно-таки там собирается, чуть ли не от кладбища Арского. Все потихонечку там будет стоять. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и, конечно же, через час Анас Ананасович вам расскажет, как надо правильно ездить в Казани.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. Ну, а я хочу с огромным удовольствием представить нам участницу «Утромани». Красавицу в третий раз нас посещающую. Это я говорю для того, чтобы все быстрее подключались к ВК-трансляции. Вот, мы ее сейчас делаем great again, как говорится. Итак, дамы и господа, у нас в гостях, как и всегда, Ильнара Салмина. Ильнара, доброе утро!
7: Доброе утро, Казань!
6: Ну, как дела? Рассказывайте.
7: Замечательно.
6: Как давно вы у нас были последний раз?
7: Наверное, месяца 4 назад.
6: Какие-то есть новости, что-то за 4 месяца изменилось? Или все нормально, всю жизнь?
7: Жизнь прекрасная. Занимаемся спортом, бегаем.
6: Опа, сколько пробежали уже?
7: Ну, самую большую дистанцию бегаю 21 километр.
6: Вау, серьезно?
7: Да.
6: Ничего себе.
8: Это от кого-то или за кем-то?
7: За мной бегут.
6: Да вы что? Ну вы
8: правильно.
6: Ну вы прекратите. Ну все нормально, бензин же есть, зачем бегать? Все будет хорошо,
7: экология.
6: Не переживайте.
8: Экология, говорит. Зато какой бодрый голос, прям сразу чувствуется.
6: Вы к нам добежали, я правильно понимаю?
7: Почти, ладно, проехала все. Остановку.
6: Вы, по-моему, серьезно?
7: На каблуках были,
6: да? Да. Ладно, значит, мы с вами сейчас поиграем. Напомните, пожалуйста, в прошлый раз на какой сумме мы остановились? Помните?
7: Третью. Третью ответила и...
6: А, ну мы же четвертому пошли,
7: да,
6: значит.
7: Да.
6: Интересно, значит, у нас все шансы есть сегодня. Пожелаем в этом вам удачи. Напомню вам о правилах. У нас 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому пожелаем вам удачи. Начнем сейчас. Еще раз напомню, подключайтесь к прямой трансляции. Кстати, кто болеет сегодня за вас?
7: Вся Казань. Семья, технопарк «Идеи», бегуны клуба «Аргамак», все болеют.
6: Ребята, ну-ка отпишитесь, где вы там есть. Первый вопрос, 100 рублей, погнали.
1: Утромани.
6: Как называется игра, где ведущий называет числа, а игроки закрывают их на карточках?
7: Русское лото.
6: Ну, или если без первого, получается.
7: Лото-лото.
6: Ну да, в целом это лото. Конечно, это правильный ответ.
1: Утромены утроманят.
6: Ну, я бы и так принял, на самом деле. Просто, ну, надо было довести, что как написано, так и написано. Это, что вы хотите, я дева. Видите, вы очень простой человек. Итак, вопрос на 100 мы преодолели. Теперь вот купюра у нас есть, да, из таких нововведений. Если вдруг у вас ее не было, вот мы сегодня вам ее будем вручать. Она будет такая красивая, с подписями, с печатями. Сувенирная, так сказать.
8: Я пока не буду ее доставать.
6: Не доставай.
8: Да, вдруг все-таки 10 тысяч выиграют.
6: Да, мы такие. Вопрос на 500, кстати говоря. Внимание. Гастрономически практически. Как называется горячий сок? Чаще всего виноградный или яблочный, который прокипячен с орехами и пряностями. Очень популярная история. Так вот, когда хочется согреться.
7: Глинтвейн.
6: И это верно!
1: Утромены утроманят.
6: Ты вообще любительница глинтвейнов?
7: Да.
6: Безалкоголик, наверное, да?
7: Нет.
6: Понял. Yes! Обожаю. Отлично, идем. Вопрос у нас на 1000 рублей уже перед моими глазами, поэтому я предлагаю не тянуть. Внимание, вопрос. Одинокий герой одного сериала хочет найти друзей и берет в библиотеке книгу советов по этой теме. Когда книга не помогает найти друзей, герою советуют взять список людей, которые... Которые что делали? Такой вот вопрос. Я могу повторить, понятно? Понятен вопрос?
7: Да.
6: Повторить?
7: Нет, нормально, понятно.
6: Ну, то есть в каком сериале был герой? Он говорит, хочу найти друзей в библиотеку. Пошел, книгу взял. Книга вообще никак не помогала найти друзей. Ему говорят, слушай, да подожди, ну ты возьми список людей, которые... Вот что они делали? Что это за люди?
7: Ну, тоже взяли эту книгу, которая мне помогла.
6: Так. Все?
7: Да.
6: Все, я принимаю. Итак, еще раз. Я задам вопрос, просто повторить надо.
7: Да.
6: Да, то есть ему сказали, ну, раз она тебе так не помогла, то возьми список людей, которые...
7: Брали эту книгу.
6: Брали эту книгу в библиотеке. И это верно.
1: Утромены утроманят.
6: Ну, конечно. Вероятно, тот, кто брал эту книгу в библиотеке до героя, тоже одинок, тоже хочет найти друга. То есть осталось только просто список взять, если дадут, конечно, в библиотеке, ну и предложить им дружить. Ну, а в сериале что только не происходит, поэтому все в порядке.
8: Я бы вообще предложил книгу сделать прямо из списка. Просто берешь книгу, себя вписываешь туда, телефончик там и так далее.
6: Да,
8: и,
6: кстати,
8: сдаешь, и все.
6: Вот видишь, Андрей, вот тебе не хватает в этих сериалах. Все,
8: книги писать могу, получается.
6: Да, обязательно надо, Андрей, начинать надо всегда. Пока Андрей у нас пишет предисловие, мы перейдем к вопросу на 3000 рублей. Внимание. В газете Лондона было объявление о том, что молодая, знаменитая наследница ищет себе мужа. Предложение своей кандидатуры нужно было отослать по почте адресу в объявлении. Продажу чего таким образом хотели увеличить предприниматели?
8: Какие у нас сегодня вопросы
7: вообще
8: интересные.
7: Вообще, прям, да.
6: Да. Ну, это на логику.
7: У вас всегда интересные вопросы.
6: На логику, все на логику. В газете Лондона было объявление. Я молодая знаменитая наследница. Богатая невероятно. Хочу мужа. Ну и кандидатуру присылайте по почте. Вот прям по почте все присылайте мне вот сюда. А предприниматели, это было предприниматели оставили это объявление. Они просто хотели поднять продажи кое-чего. Соответственно, вопрос, чего продажи они хотели поднять? Уважаемые слушатели, вы также можете написать ваши варианты. Мало ли вдруг попадете. Итак.
7: Вопрос, конечно, да.
6: Ночью.
7: Что можно...
8: Может, варианты какие-нибудь есть?
6: Варианты? Я думал, ты на меня смотришь. Я думаю, ничего себе. Какие еще варианты? А ты, оказывается, у Ильнара спрашиваешь.
7: Тоже вариантов нет.
6: Что она говорит? Я, говорит, молодая, классная, говорит, в газете объявление, говорит. Говорит, молодая, говорит, классная вообще, невероятно. Доброе утро, Илья, кстати, Илья напишет. И, соответственно, присылайте, говорит, письмами. Кто вы там, что, не приезжайте, не надо, вот письма, присылайте мне, говорит, письма. Чтобы я увидел и вашу кандидатуру рассмотрел. А предприниматели, которые оставили это объявление, говорят, уф, сейчас попрет, конечно.
7: Ну, правда, сейчас... конвертов, наверное, увеличить или что-то, что письма прислать. То есть, ну, что-то, либо конверты, либо открытки, что-то такое.
6: Так. Ну, и надо что-то на чем-то остановиться, конечно.
7: Ну, если письма, то конверты. Марки.
6: Конверты.
7: Блин, марки. Что-то такое.
6: Рад вообще предполагает обручальные кольца. А вот удалил. Ага.
7: Жена прочитала.
6: Да не, должна... Уважаемая жена Айрата. Все, уважаемая жена Айрата. Если вдруг вы уже кос смотрите на своего мужа, это просто был вариант-ответ. Итак, на чем-то надо остановиться. Предприниматели, бизнесмены. Что же они?
7: Что вы? Ну, конверт. Пусть будет конверт, наверное.
6: Конверт.
8: Тот вариант, который пришел в голову первый, на нем решили остановиться.
7: Да. Надо останавливаться на первом варианте.
6: Я принимаю этот вариант ответа. Давайте разбираться. Вообще, логика понятна. Раз уж предприниматели хотят, чтобы больше посылали писем, то, соответственно, на чем-то хотят нажиться. Около... Ну, около письменного. Да, да. Это конверт, да. Открытки. Господин Враг пишет, это Почта России придумал. Хан Батька пишет, телефонные справочники, предполагает, конечно. Ну, а если так вот подумать, то самое дорогое в написании письма обычно это...
7: Бумага, ручка. Что еще может быть?
6: Вы называли, кстати, это слово.
7: Марки.
6: Марки. Вот продажу почтовых марок они и хотели увеличить.
1: Утромены. Утроманят.
6: Ну, потому что это просто... Ну, вы представляете, да, там, условно, если конверт там стоит какие-то вообще копейки, хотя это бумаги много, но конкретно почтовые марки, ну, ее себестоимость ерунда, а, соответственно, по продаже, конечно, это сильно интересно для предпринимателя. Вот, собственно говоря, марки они и хотели, чтобы у них скупили. Но ничего! Эльнара, мы с вами остались на вопросе на 3000 рублей.
8: И были очень близки к ответу, на самом деле, правильному.
7: Очень приятно, что я мыслил в нужном направлении.
6: Это абсолютно верно. Поэтому сейчас мы с вами сделаем так. Мы вам отдадим 100 рублей, красивые, вот такие вот. С нашей печатью, с нашими подписями, сувенирные, да. Не тратьте, пожалуйста, это реликвия. Да, естественно. После чего мы вас обязательно будем ждать, чтобы вы приехали, ответили на вопрос. И, наконец-то, 10 тысяч рублей мы вам отдадим. Ну, а пока... Как всегда, вопросики, точнее, отсутствуют. Давайте привет передавать, пожалуйста.
7: Привет моему дорогому, любимому мужу, ему который тоже сейчас слушает меня и очень болеет, переживает.
6: От нас
7: всей
6: тоже
7: моей
6: привет.
7: Большой семье.
6: Так.
7: Вот, и будем надеяться и ждать ваших вечеринок. Регулярно ходим на ваши вечеринки.
6: Вот! Молодец! На какой последней была?
8: Это хороший знак, что не помнишь название.
7: Я название не помню. Ретро, вот какая-то вечеринка была в Максимилиансе. Ну, как бы они у вас все в Максимилиансе.
6: Может, итальянская какая-то?
7: Нет, на итальянскую не попали, к сожалению.
6: Вот,
7: да, фотографии смотрела, было круто.
6: Было круто, да. Ну, ладно, приходите обязательно. Это выпускной вы, наверное, ходили на выпускной, который у нас был. А совсем скоро у нас будет «Мы из 90-х». Так что ходите там весело и классно. На этом большое спасибо. У нас заканчивается утрование. Впереди нас с вами ожидает невероятно Маргарита Тихонова с рубрикой «На лабутенах». Обязательно, друзья мои, к прослушиванию и раздаточный материал в нашем ТГ-канале и в канале Макс. Ильнара, спасибо большое. До новых встреч.
7: Спасибо. Всем пока.
6: Пока. Пока.
1: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 июля российские банки будут сообщать родителям о расходах подростков 14-18 лет, за исключением тех, кто обрел полную дееспособность. Например, вступил в брак, либо был признан дееспособным через суд или органы опеки. В Общественной палате вновь прозвучало предложение увеличить возрастной порог молодежи до 40 лет. В качестве обоснования назвали повышение пенсионного возраста и рост средней продолжительности жизни. В Казани направят свыше 300 миллионов рублей на модернизацию столовых в школах. Ремонт охватит 11 образовательных учреждений. Там комплексно обновят инженерные коммуникации, приведут в порядок помещения, а также закупят новое оборудование. Отдельное внимание уделят кадровому обеспечению. С 1 сентября более 100 студентов ресурсного центра начнут работать в 20 школах и 21 детском саду города. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Вот пока Маргарита Тихонова нас готовится, заходит и так далее, сейчас мы ее будем встречать, кстати говоря. Я хочу вам рассказать о новости, которую просто не мог не пропустить, точнее, ничего не пропустил. Да ладно, что вы там?
4: Ну, в общем, хочется рассказать.
3: Смотри, оценивать по рождаемости хотят госкомпании в России. То есть госпожа Матвиенко предложила ввести для них, для госкомпании России, демографический KPI. Mm-hmm. То есть учитывать поддержку семей и повышение рождаемости. Mm-hmm. Это может повлиять на получение господдержки. Также, по ее словам, компании могли бы продвигать рекламу рождаемости. Ну, то есть, говорит, помогайте, что сидите-то? Давайте, идите. Так что, представляешь, ты домой тебе приходит, говорит, здравствуйте, Газпром. Вот вам, собственно, сертификат на газ. А ты такой, спасибо. Все? Они говорят, да. Еще не хотите за одним сходить? Ты говоришь, ладно.
4: Они такие, заглядывают за спину, видят детей. Вот вам второй сертификат сразу.
3: Вы знаете, на что это очень сильно вот мне напоминает? Это вот когда был очень перегрет рынок IT-специалистов, когда они в один момент хлынули все за границу, и здесь осталось немного, и в целом специальности была очень пустая, и все такие удерживали специалистов. Вот теперь такие же золотые становятся родители будущие, так сказать. Так что, такое вот время интересное живем. Ну ладно, обсудим это еще обязательно. Пишите ваше мнение про 792-724-2128. Ну а мы пойдем встречать Маргариту Тихонову на Лабутенах у нас через пару минут.
0: На Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
10: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
11: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
12: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
13: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг. Бронепленка. Кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
14: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
14: Красивая. 2 930 800.
15: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
5: Дамы и господа, как вы знаете, каждый вторник она приходит к нам для того, чтобы мы ее целенаправленно смешили. Она смеялась, и в Казани сразу повышался уровень счастья. Ну, вот такая вот миссия у человека. И Маргарита Тихонова у нас в гостях. Марго, доброе утро.
6: Доброе утро, привет.
5: Доброе утро. Руководитель Центра Эрмитаж, Казань-музей-заповедника, Казанский Кремль, кандидат исторических наук и, конечно же, обладательница наших сердечек, можно сказать и так, Маргарита Тихонова. Марго, как всегда, я с своего позволения, перед тем, как передам тебе слово, напомню нашим слушателям о том, что в нашей рубрике всегда, я подчеркиваю, всегда есть раздаточный материал. Сегодня, я думаю, это будет не исключение. И сейчас он будет появляться в наших каналах. Это в ТГ, естественно, в Телеграме. Кто подписан, те, наверное, уже все видят, потому что я тоже это вижу. И, естественно, да, то я такой очень логичный человек, вы зря смеетесь. И, естественно, в Максе, друзья мои. И там кто в бим-болталке и так далее. Все добро пожаловать в нашу основную группу. Там сейчас будет интересно, весело, задорно. Поэтому, Марго, еще раз тебе доброе утро. О чем сегодня разговариваем? В общем, тебе слово. Привет.
6: Привет. Еще раз доброе утро всем. Мы сегодня говорим о выставке. Как-то так у нас получается, что мы гуляем по выставкам, которые проходят в Петербурге.
5: И это прекрасно, это бесплатно. Я обожаю. Да, конечно.
7: На два года ты живешь, получается, да?
6: Получается, да. И, собственно, ну, мало ли, может, кто-то собирается. Нас тоже возьмут с собой в Петербург.
5: Конечно. Если вам нужна хорошая компания, вы нам оплатите проживание, питание. Просто напишите. Мы
6: с вами поедем.
5: Вы не поверите, как быстро мы согласимся.
6: Да, мы уже согласны.
5: Конечно.
6: Тем более то, что есть прекрасные проекты, которые проходят в Русском музее. Мы говорили на прошлом эфире об одном из таких проектов, а сегодня мы отправляемся в музей Фаберже. Замечательный музей. Если вдруг кто-то не был в этом музее, обязательно его посетите, посмотрите, потому что в этом музее, в частном музее, собрана прекрасная коллекция изделий фирмы Карла Фаберже, в том числе знаменитые яйца Фаберже.
5: Знаменитые.
6: Да, да.
5: В определенных кругах.
6: В высочайших кругах.
7: Высоко? Я бы сказал, в определенных овалах все-таки, о яйцах же речь идет.
5: Понимаете, его высоко оценивают как и историки, и руководители музеев, вот, так и андрологи, урологи. Ладно. Вы сами напросились.
6: Ну и в том числе коллеги проводят прекрасные выставки. И сейчас там идет выставка Константина Владимира Маковского «Любовь земная, любовь небесная». Вот так назван проект. И это очень...
5: Парн, да?
6: Очень, потому что есть картина Тициана, она так и называется «Любовь земная, любовь небесная», но здесь отсылка к двум мастерам в том, что один писал сюжеты такие возвышенные, да, богов, вот эту всю красоту, такую вот небесную в какой-то смысле тему, а другой бытовой жанр, такой сюжеты, которые можно было встретить в повседневной жизни. Ну, собственно, так родилось название этой выставки, по крайней мере, коллеги так интерпретируют это название. Но выставка замечательная, потому что вообще очень часто музеи проводят, ну, раз, наверное, в 3 года, в 5 лет точно выставку, посвященную Маковским, потому что Маковский — это знаменитая такая династия, семья. Вот Владимир и Константин Маковский, у них был отец Егор Маковский, и, соответственно, который был любитель-художник, коллекционер. Он был один из основателей художественного московского училища вояния и зодчества. И, собственно, 5 детей в семье родилось. Практически все стали актерами, художниками. Но вот самый
5: знаменитый... нормальную профессию не получил, как сказали бы наши родители.
6: Да, но вот дело в том, что этим удалось, что называется, быть знаменитыми художниками, художники, которые много зарабатывали, потому что, например, Константин Маковский, Александр II, российский император, его называл «мой художник», он писал множество портретов императорской семьи, в том числе и последующего императора. Да еще Александр III он не писал, он писал супругу Марию Федоровну. И, конечно, прославился. Мы видели с вами не раз работы Константина Маковского, его масштабные боярские пиршества, свадьбы, вот эти красивые девушки в национальных костюмах. Это все Маковский, художник монументальный, большой, вот эту всю красоту, которую писал. Тоже был коллекционером, как его отец. Он собирал предметы быта. И, соответственно, воспроизводил их. Самая знаменитая работа находится в Нижнем Новгороде, «Воззвание Минина», одна из самых больших исторических работ. Собственно, это вот Константин Маковский. Есть Владимир Маковский. Вот, но, сама выставка позиционирует так, что это разные художники, да, вот «Любовь земная», «Любовь небесная».
5: Как но... инь и янь,
6: да.
5: Как черный и белый, как земля и небо.
6: Да, но где-то все-таки можно, ну, я не, например, вот есть у Константина Маковского работа, работа Алексеевича, вот если вам интересно.
5: Как?
6: Алексеевич называется.
5: Алексеевич?
6: Алексеевич,
5: просто...
6: да. Просто Алексеевич.
7: Она
6: здесь нет, не представлена, но...
5: Я теперь очень хочу посмотреть на Алексеевича.
6: Ну вот попробуйте, поищите ее. И там, ну просто такой обычный мужчина изображен, слуга, он стоит у самовара с таким довольным лицом, наливает себе чай.
5: Алексеевич, а?
6: Да-да-да.
5: Ну-ка, замри-ка. И вот так просто набросал.
6: Вот это варенье. То есть она очень такая добрая. И кажется, что это написал Владимир. Но это Константин, потому что Владимир как раз-таки, он писал такие психологические вещи, бытовой жанр описывал. И оба состояли в передвижниках, то есть участвовали, были членами передвижников, и поэтому вот это сходство, оно все-таки присутствует. Поэтому не могу не согласиться, что есть явные отличия, безусловно, но в чем-то есть и схожесть, в том числе в произведении такое, как Алексеевич.
5: Я смотрю на Алексеевича прямо сейчас.
7: И на самовар Алексеевича даже.
5: Это интересно.
6: Это интересно, но мы же...
5: В продолжении буквально, на секунду тебя прерву, Айрат нам прислал просто фотографии, как раз-таки, видимо, яиц работ господина Фаберже. Невероятно красиво, классно, что вы ходите на выставки. Вот я хотел просто отметить.
6: Чудесно. И здорово, если были в самом музее Фаберже. И, собственно, не только на основную экспозицию нужно идти, а, например, вот на эту замечательную выставку. И первые несколько работ, которые мы видим работу именно Константина Маковского. Угу. И вот это собрание самого музея, это как раз масштабная, большая, красивая работа «Суд Париса», она называется. Очень...
5: Парижа. Ты неправильно.
6: Кстати, написано, оно было для Парижа.
5: Вот, я же говорю, ты... Нет, конечно, ты намного круче меня разбираешься, но уж я же знаю, где Париж должен быть. А ты говоришь Париж. Ну что это такое?
6: 1889 год. Маковский пишет большую масштабную картину. Размеры ее 2,5 метра на 4 метра. То есть, если увидеть ее вживую, это совершенно прекрасные чувства тобой овладевают. И долгое время эта работа находилась за рубежом. Ее выкупает американец, причем украшала она там ювелирный магазин, потом один из спортивных клубов. И,
5: спортивных клубов?
6: Да.
5: Вот кто видит эту картину, представляете, в спортивном клубе бы это висело.
6: Шедевр искусства. И потом все-таки была выкуплена, привезена в Россию и, собственно, демонстрируется в том числе и в постоянной экспозиции Фаберже и на этой выставке.
5: Как бы еще вот смотивировать людей перейти в телеграм-канал? Смотрите, а, друзья мои, мамолог бы, глядя на эту картину, сказал бы, о, сколько работы. Так что всех приглашаем, вы столько пропускаете, поверьте мне.
6: Ну, ты как будто бы их напугал. Гал больше, чем...
5: Нет, просто на осмотр записались.
6: Ну, действительно, мы видим изображение красивых богинь, потому что что происходит? Вот в суд Париса происходило действие...
5: Бориса, правильно.
6: Хватит меня поправлять. Богиня раздора, Ирида, она обиделась, что ее...
5: Все, прости.
6: Сейчас я кину в тебя в чего-нибудь. Андрей, дай мне что-нибудь.
5: Вот за это меня учителя ненавидели, кстати. Я вспомнил, за что. Я вспомнил. И все, я молчу. Итак, еще раз.
6: И ее пригласили на свадьбу Пелея и Фетиды. Пелея — это один из греческих царей. И, собственно...
5: На картине он с яблоком представлен, я правильно понимаю?
6: А, вот на картине представлен Борис.
5: Сам,
6: Да, Борис, который...
5: Борис, из Парижа.
6: Дело в том, что вот эта богиня раздора, она, обидевшись, то, что ее не пригласили на свадьбу, она прислала туда яблочко с подписью «Прекраснейший». А на этой свадьбе присутствовала три главных богини. Это Гера, Афина и Афродита. То есть, куда вас Альберт, собственно, и приглашает, да, в телеграм-канал, и посмотреть на красоту именно вот этих трех богинь.
5: Ну, Афина — это с копьем справа.
6: Да, получается, мы ее можем узнать по ее атрибутам.
5: В центре Афродиты, я так понимаю, потому что она абсолютно нога. И слева, стреляя соском мне прямо в зрительный нерв, есть Гера.
6: Да. И вот, представляете, приходит яблочко, присылается, да, там же написано «прекраснейший». И вот три такие думают, что кто из них прекраснейший? Конечно, каждая. И, собственно, предлагается определить это.
5: Но Афродита уже идет. Она уже там. Она говорит, конечно, мне.
7: Демонстрируйте свою прекрасность. Это что, яблоко раздора какое-то получается?
6: Да, да. И... Вот мы и разгадали. И, собственно, сначала Зевсу предлагается определить, но Зевс не мог быть беспристрастным, потому что Гера — это его жена, соответственно. И поэтому было сделано предложение Парису. Собственно, кто из них прекраснейшая. И каждый ему предлагала благи различные. И вот только лишь Афродита ему обещала любовь самой прекрасной женщины на свете. И вот эта самая прекрасная женщина, это, получается, у нас Елена Прекрасная. И, собственно, которая потом
5: ну, женщина,
6: была
5: похищена. Она, же богиня. Я просто думаю, почему не она сама? Она же богиня, а тут человек получается.
6: И, собственно, потом мы знаем сюжет Трои, когда Парис похищает Елену и, собственно, начинает...
5: Да мне Афродита обещала! Война!
6: Ну, чувства-то... Главное-то, что у самой красивой женщины это чувства-то были взаимные. И вот этот суд, который здесь великолепно просто. Это ты получаешь огромное удовольствие, смотря на эту работу. Как здесь все красиво.
5: Много деталей, отсылок. Вот как маленькие купидончики, да, вот кто-то прям такой, там вот один Афродит справа, он такой, сейчас начнется. Вот это, он уже бывалый.
7: Тут, мне кажется, еще аналогии современности есть. Смотри, за яблоко, получается, женщины договариваются.
5: Опа. Ты яблоко Афродите? 17 Pro Max. Она говорит, ну, а тебе, Елена, прекрасно.
6: Да, яблок много в нашей жизни.
5: Ну, получается, что Афродит своего рода мамочка. Ладно, а потом...
7: Антоновка видно сразу.
6: Но даже не знаю суть всего этого сюжета, все равно можно догадаться так условно, что происходит, либо без таких подробностей. Но действительно, и представьте в масштабе, да, 2.5 метра на 4. Какая большая работа, впечатляющая работа. И вот эта декоративность, театрализация, которая в них есть. Ну, действительно, это очень красиво. И стоит того, чтобы поехать в Петербург, посмотреть на это произведение и, соответственно, впечатлиться. И вот мы говорили о том, что Константин Маковский, он был коллекционером сам. И, собственно, все, что можно увидеть в произведениях, да, там быт, как он воспроизводит, какие-то чаши изображены, предметы. Это все, что у него было в коллекции. Он очень часто использовал это в своих произведениях.
5: Вот следующее это туда?
6: Да, боярышня у окна. Это третья жена.
5: А где же ее тогда боярышник?
7: Так он возле окна стоит, кустик же, видишь? Как раз боярышник у окна.
5: Очень красивая, кстати, да? Вот.
6: Очень. Вот все боярышни, которые есть у Маковского и были, написанные в 1890 годы, данный момент, который мы видим, они и правда очень красивые, потому что ты в первую очередь наслаждаешься рассматриванием этого произведения, всех деталей, костюма, того интерьера, который есть. Потому что Маковский, он с такой тщательностью, такой детализацией все это воспроизводит, что действительно, когда ты, будь то это большое его полотно, да, произведение, которое ты видишь, либо небольшое, ты просто не можешь оторвать глаз от этого.
5: Это и видно, да, вот смотри, даже вот здесь прялочка, да, вот сразу видно, что она дорогая, потому что она вырезана, здесь какие-то детали, и сразу видно, что это непростая прялочка, не как, например, в крестьянском доме. Слева стол вот этот прекрасный, на фоне лавка резная какая невероятная. В углу обязательно, несмотря на всю эту красоту и так далее, внизу, в углу стоят иконы, то есть, да, это сразу понятно, то есть, откуда боярыня это прибыла у нас. Ну, в смысле, нарисовано, где и откуда мы берем. Цветы на фоне, цветы в вазе. Ну и продолжение, вы знаете. Да, извините, что перебил, просто хотел вот отметить, насколько все действительно по-богатому выглядит и сразу чувствуется.
6: И как играет свет в этой картине, как, соответственно, падает. Вот она же держит еще шторочку, немножко так приоткрывшись и выглядывая в окно, и как лучи не яркого солнца, а такого день идет, и свет проникает, и в том числе отчасти падает ее на ее лицо, на ее костюм, так подсвечивая даже определенные участки, обращая, опять же, внимание на сам костюм, да, на вот эту декоративность. Работа тоже потрясающая, как и любая другая, вот, на тему вот этого боярского быта 17 века, то, что присутствует в картинах Умаковского. Но вот почему Константина можно спутать с Владимиром, потому что он тоже мог писать и прекрасно писал психологические портреты. И вот следующий портрет – это портрет Петра Великого. Причем он изображает не как... Вот мы видим, в чем необычайность этого портрета, в том, что это не просто изображен вот как Петр, да, всегда торжественно, а в первую очередь то, что он его показывает, как в том числе и обычного человека, со всеми трудностями, эмоциональным своим таким состоянием, возможно, чем-то недоволен он. Но тоже вокруг Петра, вот если мы посмотрим на эту картину, присутствует все то, что его окружало в повседневной жизни, куда был вклад обязательно у Петра,
5: просто,
6: да?
5: Вот просто вот. Вау хочу выразить, потому что, во-первых, в этой картине собрано все. Ну, понятное дело, даже по камзолу, по виду уже понятно, что перед нами находится непростой человек, да, что это император явно. Но если мы посмотрим, здесь есть все. Здесь есть инструменты, станочки. Справа, посмотрите, в углу на кресле есть сабля, ну, или оружие холодное. А там на шкафу, который полон книгами, что тоже отсылает к уму Петра, там есть, посмотрите внимательно, там наверху на шкафу, что это? Это остов корабля, который... Да. И это тоже отсылка, черт побери, к величайшему нашему правителю. Вот это да, конечно. И все это в одной картине.
6: Да, и если будете в музеях Петербурга, то в том числе во многих из них представлены как раз-таки станки, которые сохранились и которые были в личном пользовании Петра Первого. Да, в собрании Эрмитажа, например, есть такие.
5: Ох, друзья мои. Да, сегодня мы все картины не успели разобрать. Я предлагаю в следующий раз. У нас еще 4 осталось. Они тоже легендарные.
6: Вторая часть выпуска будет.
5: Да, вторая часть. Обязательно не пропускайте. Следующий вторник все обязательно будет. Маргарита, спасибо большое. Крайне интересно. Как и всегда. До новых встреч.
6: Пока-пока. Хорошего дня.
5: Спасибо.
4: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
10: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
9: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
11: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
14: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
15: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
16: Отец, чем будем новую беседку красить?
17: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
16: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
18: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru.
8: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM – только любимые хиты. Конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru.
8: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM-радио.

0: Кисорочки станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. Строчки-сорочки. Ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Андрей, ну на улице солнце, на небе не облачко. Ну, по крайней мере, из того участка неба, который я наблюдаю, буквально небольшой треугольничек такой. Хотя нет, как будто бы облачно. Расскажи нам, что в итоге будет там?
4: Ну, вот я вижу, что умеренная буря сегодня в Казани.
3: Это если... Умеренная буря?
4: Да, это если про магнитное поле говорить.
3: Ах ты, смотри.
4: А если вот про ветер сказать, то он сильнее даже стал. 8,2 метра в секунду северного направления. А так по градусам действительно плюс 20. Сегодня осадков не ожидается, что, несомненно, рад. Днем синоптики нам обещают, что температура воздуха прогреется до плюс 24, ночью будет плюс 16, завтра плюс 26, в четверг плюс 27, в пятницу плюс 27, ну давай как будто плюс 28, чтобы по градусу прибавлялось, в субботу и воскресенье плюс 29, ну там, конечно, уже есть вероятность осадков, но может и не будет, кто знает-то.
3: Как пишет наш враг, он говорит, 8,2 метра в секунду, это вам не 73. Ребят, фигня, ерунда. Как точно подмечено. Одевайтесь по погоде. Наконец-то вроде как к нам возвращается, ну, хотя бы по температуре лета. Дожди никуда не уходят. Я просто не могу понять, уже невозможно, сколько дождей. Ну, сколько дождей? Мы что, Венеция какая-то? У нас и так уже. Что происходит? Мне машину даже мыть не надо. Она просто под дождем все время моется сама.
4: Ну, не так, как хотелось бы.
3: Конечно, нет.
4: Моется, конечно.
3: Конечно, нет. Вообще отвратительно.
4: Надо же, чтобы еще сбоку дождик тогда. А хотя, ну, ветер для этого сейчас сильный. Был бы

0: Дождь сбоку бы помылась.
1: А то же можно.
0: Но только с одного.
1: Подожди, а ты не видел разве, как вот эти вот делают люди, которые занимаются вот, автомобильными трюками? Как они вот так вот подскакивают на боковой такой.
0: Угу.
1: Ну, и чтобы и машина как бы на два колеса становится.
0: Ну.
1: Вот они подбрали, и все, так подождем, и моешь бок машины.
0: И днище можно помыть так заодно.
1: Можно. Самое главное, что днище можно помыть. Самое главное, на днище не ездить. Понимаете, это самое главное правило. Ладно, одевайтесь по погоде, друзья. Дожди с нами еще.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Я не могу. Пассажиры заметили, как водитель казанского автобуса, одного из маршрутов, решал онлайн-тест по ПДД прямо за рулем.
0: Водитель автобуса.
1: Да, вот то есть он едет по маршруту и параллельно у него телефон так на магните. Там, ну, понятно, не в руке, а вот на магните вот так вот. И он на нем решит. Самое интересное, как говорят пассажиры, шофер допустил 4 ошибки. И тут непонятно, это в онлайне он сделал или что происходит? Ой, вообще.
0: Ну, какая-то такая странная ситуация. А зачем это? Просто так он решил себя проверить, вспомнить решил? Или он на права еще только сдает, но уже на автобусе?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что...
0: Там большой буквы «У» не было на автобусе?
1: Освежает, я думаю. Пока не... Вожа буква «У». Не, огромный восклицательный знак сзади на весь автобус. Представляешь, такой огромный квадрат.
0: Да, да.
1: На всю вот эту вот заднюю часть автобуса. Это было бы, конечно, филигранно. Я, знаешь что, я наткнулся недавно на ролик.
0: Там еще у кондуктора педальки свои есть.
1: Да, да, он двумя ногами прыгает, когда ему очень страшно, на педаль тормоза. Я смотрел на ролик, как мужчина у нас в Казани ездит и разбирает перекрестки, как их надо проезжать по правилам дорожного движения.
0: Не, уж испугался, он там бордюры убирает, асфальт срезает.
1: Да нет, ему если он не подрядчик, то ему, конечно, нельзя так делать. Ну и, значит, в чем прикол? Вот он показывал, говорит, вот с Булака, говорит, мы выезжаем на Татарстан, если мы хотим в сторону Пушкина, в сторону кольца ехать, то мы в целом, то есть должны всех пропустить и игнорируя красный свет, потому что в этом случае там так и происходит, там красный свет горит только тем, кто едет от Галиаскара-Камал. Он говорит, и просто всех пропустив, мы игнорируем красный, проезжаем дальше.
0: Да, потому что вот. Стоп-линии нет там.
1: Ну, вообще стоп-линия там сейчас появилась, насколько я знаю. Но раньше, когда ее не было, там люди проезжали. В чем прикол? Ну, я на самом деле это далеко не суть. Суть в том, что там написали комментарии, что если ты не хочешь получить себе неожиданно в бок машины другой, если... Короче, ездить надо так, как ездят остальные. Просто это в таком случае минимизирует ДТП.
0: Ну, есть такое, соглашусь, наверное.
1: И это вот самое сложное вождение в Казани, это когда ты сразу после автошколы садишься за руль. И вот тут тебе объясняли там на протяжении года-двух, как надо правильно ездить, а потом ты выезжаешь в реалии. И тут вообще все по-другому оказывается. Если ты действительно хочешь по правилам проехать, иногда тебя обсигналят. Скажут, ты что, дурак? Вы попробуйте выйти на разворот там, как это положено. Не по ближайшей траектории, а по дальней, как бы, понимаете? Там другие водители, вы там встреча на встречу друг друга выскочите вообще.
0: Я ровно из-за этого первый раз не сдал как раз город, когда права получал. Потому что там была пробка, я такой, ну надо же по-дальнему, а там дальняя вся уже занята, знаешь, траектория, там уже пробка, встречки. И такой, ну поближе к ним беру.
1: Да.
0: Ну ты не сдал. Знаешь почему? Я говорю, ну а как было проехать? Ну, вот так вот.
1: Вот так вот, как говорит. Нам пишет господин Раф, все правильно говорит водитель на видео, там нет стоп-линий до сих пор. Просто надо внимательно смотреть помеху справа от Алтына. Да, вот там такие были истории. Ну, просто я видел пару комментариев. Если честно, я сам до конца, то есть смотрите, в чем история. ПДД я вот знал на зубок, когда закончил автошколу. Я просто быстро понял, что они не работают. Надо следить, как люди вообще этот перекресток проезжают. То есть мне проще посмотреть, как человек проезжает или обилие машин, и потом делать так же. Это просто реально, ну, минимизирует. Очень грустно, что, к сожалению, у нас вот даже это, ну, зачастую это же нарушение, ну, то, что мы ездим вот так вот, как привыкли, понимаете? И как там в комментариях очень сказали правильно, в Казани надо ездить не по правилам дорожного движения, а вот кто как умеет и под это подстраиваться. Ну, просто это действительно тупо безопаснее будет для тебя самого, у тебя неожиданностей просто не будет. Хотя в случае какого-то ДТП просто тот, кто, так сказать, по правилам ПДД все-таки ехал, в случае ДТП и в случае приезда сотрудников, естественно, кто по ПДД ехал, он будет прав, представляете? И там, несмотря на то, что Как всем было принято.
0: Но это надо сразу в голове держать. А мне, знаешь, нравится, на самом деле, когда адаптируются правила на определенном перекрестке под то, как там люди действительно ездят. Потому что вот есть такие места, перекрестки, где, ну, активно, часто, во время большого трафика, люди с двух рядов поворачивают. А можно только, допустим, с одного, с левого, к примеру, повернуть, да, там по стрелочке. А постепенно, раз там, и второй ряд тоже стал для поворота налево. Конечно, не все к этому привыкли, кто-то там до сих пор прямо встает, но так или иначе, вот, раз уж там много кто с второго ряда поворачивает, ну давайте разрешим с второго ряда поворот.
1: Этого я, конечно, никогда не пойму. Я когда учился, у меня инструктор спросил, как учить будем, для сдачи или для жизни?
0: Что ты выбрал?
1: Вот, нет, Сергей Юрьевич, не знаю, вот сейчас напишет. У меня, кстати, был такой тренер по кикбоксингу, он так и тоже спрашивал, ребят, если кто-то тут за спортом пришел, я вас не спорта буду учить, я вас буду учить, чтобы вас на улицах не покалечили. И это было прекрасно, на самом деле. Доброе утро! Нам уже несколько сообщений приходит, друзья мои, я их вижу. Давайте зачитаем, как раз будет тему. Теперь в аэропорту второй заезд платный в течение часа. Оповестите всех таксистов. То есть теперь, чтобы ты, например, заехал в аэропорт, а вот эти бесплатные 15 минут выехал, и теперь у тебя еще надо час, чтобы прошел. До того, пока ты можешь еще раз бесплатно заехать.
0: О, вон оно как.
1: Да, представляете, вот такая вот история, конечно. Эх, друзья мои. О, Сергей Юрьевич говорит, вот, как будем учить? Помнишь, для сдачи или для жизни спросил? В итоге я не сдал, но езжу без ДТП, говорит. А если ты не сдал, у тебя откуда права тогда, Сергей Юрьевич? Напиши, пожалуйста. Я что-то не понял
0: до конца. Второй попытки, может быть, с третьей. Главное, без ДТП здесь. Я считаю, на это в первую очередь надо обращать внимание.
1: Если, друзья мои, у вас есть что бесит в дорожном движении казанском, плюс 7-927-24-2-102-8. Если хотите что-то донести, где-то люди неправильно ездят, обязательно напишите. Давайте просто поделимся и болями друг с другом. Мы сейчас об этом в эфире обязательно поговорим, в общем. Давайте. Ну, давайте все вместе, дружно обговорим один момент, да? Все же раздражают обочинники, да? Напишите, пожалуйста. Да, я думаю, да.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Не хотелось бы, конечно, прерывать эту песню, но у нас просто там столько сообщений, что хотелось бы их немножечко почитать, друзья мои. По ПДД сейчас поговорим.
1: Шоу «Утро, мэны».
2: А я думал, слова.
0: Доброе утро, пишет нам. В Таиланде машины моют днищем, поднимая на подъемнике. Вот, я так понимаю, и машина, и водитель мытые. Люблю вас, ладно, я шучу. Алия нам пишет. Доброе утро. Бесит, когда не включают поворотники. Это вообще уже классическая какая-то история. Или вот сам... Не, у меня один раз была вообще глупая ситуация. У меня, значит, на гранте очень... ну, слышно было, как работает поворотник. Очень, очень сильно причем было слышно. Всегда. На этой машине у меня вот на новой сейчас... ну, она относительно новая, ладно. В моей жизни она новая, давайте вот так скажем. На ней, значит, очень тихо работают поворотники. Мне, конечно, это безумно нравится. Это не отвлекает. Но иногда я забываю. Вот, и один раз у меня, клянусь, была ситуация, когда у меня горел левый поворотник. Я очень жестко перестраивался вправо. Я просто думаю, господи, как я со стороны выгляжу. Просто как идиот. Меня это повеселило. Я потом перед всеми извинился, никому не помешал.
3: А есть же люди, которые прям бесит вот этот вот громкий поворотник. Они говорят, я не включаю поворотник, потому что... Не, это лошадь какая-то уже в машине едет такая. А в гранте вообще поворотник, он такой цокает.
0: Нагнетает немножко. Ну что, все сильнее. Да, такая история есть, конечно. Ну, кстати, не совсем недавно же была история о том, что ну, где там в автомобилях Мини Купер, по-моему, были абсолютно дурацкие там какой-то поворотник, они там вообще придумали какой-то звук странный, а при этом те, кто Вольво владеет, они там какую-то веточку нашли, какой-то хруст веточки сделали, что-то там как-то очень экологично звучит это все. Я не знаю.
3: Странно, если честно, по описанию.
0: Согласен полностью.
3: А меня больше, знаешь, какие поворотники бесят? Неважно там, какой звук они внутри издают, вот снаружи, вот эти красные, американские, не люблю почему-то, бесят они меня. Мне вот нравятся оранжевые поворотники, а других машин, в смысле.
0: Да, ты иногда вот смотришь и думаешь, это у тебя просто фонарь задний глючит.
3: Нога дергается на стоп сигнале.
0: Да, или что там у тебя происходит?
3: На тормозе.
0: Да, причем такая. В аэропорт, говорит, да, доброе утро, ребята. Вот Ирина пишет, вчера в аэропорт второй раз заехал, 350 рублей, говорит, как заплатил. Ничего себе! А зачем? А зачем так? Ну, уважаемый аэропорт, ну вы же знаете, что у вас очень часто... Так, стоп, тогда, уважаемый аэропорт, может быть, для товарищей таксистов вы какой-то отдельный тариф сделаете? Или как это вообще работает? Может, там какая-то база есть? У всех же, по-моему, таксистов уже лицензии есть. Какая-то общая база есть, соответственно. Ну, значит, сделайте ее для таксистов, то въезд. Ну вы что? Ну так же нельзя.
3: Ну, мне кажется, они, возможно, это как-то делали специально, чтобы вот они не могли заезжать. Потому что, а кто еще будет заезжать каждый час?
0: Вот тут много написали про женщин, мужчины-водители. Вот что они написали, мы узнаем тоже после небольшого перерыва. ПДД продолжаем обсуждать. Друзья, что вас бесит, что раздражает, где какие перекрестки, пишите обязательно. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
4: Утромены сделают твое утро.
1: Реклама на Бим-радио.
5: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
10: Я ротелит!

ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Топим радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ассаляму алейкум, хадрлы радио талавшилар. Здравствуйте, Андрей.
6: Доброе утро, Анасан Анасович.
5: Обновляю я уже раз 15-й, вообще ничего не изменил с самого утра. 3 балла мечтаем, затруднений. Улица Мира от Паркового до Сибирского тракта. 10 минут. Дербышки. Дербышляр, бишташи.
6: Ну, 10 минут еще, более-менее.
5: Смотря для чего, конечно. В моем возрасте уже да. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Раклина. 6 минут. Поворотник-то отключился. Не знаю. Есть, конечно, задержка. Вот тут Николай Ершова, Сибирский тракт. Там от Гвардейской до Журналистов. Да, вот этот большой проезд. 16 минут. Вот так написано.
6: Ну, это долго.
5: И хотел я сказать, что ситуация на мостах и дамбах вообще идеальна. Но Кировские дамбы в центр 5 баллов, остальные 0, вот Кировские дамбы только. А там, значит, трудности сейчас вообще на протяжении всего Бурхан-Шахидии, что-то все это сайт Галеева, что-то все желтое там. Что там происходит? Даже работы что-то какие-то.
6: Что, отпуска все собираются?
5: Вообще весь...
6: На вокзал поехали?
5: Весь центр. Смотри-ка. Во-первых, дорожные работы у нас из Дербыша, когда вы пытаетесь выехать. В районе карьера дорожные работы опять начались, там опять затруднения. Мамадышский тракт стоит, потому что ДТП, там правый ряд. Кстати, удивительно, что там, видимо, быстро проезжаешь, что ли, непонятно. Центр тоже весь желтый стал. Дорожные работы пошли, пошло, поехало. Еще один ДТП я вот вижу. С Копылова когда? Вот выезжаете же на Декабристов там. Мимо вокзала, в общем, там. И там левый ряд ДТП вот перед Воровского. Или Воровского. Не знаю там.
6: Воровского, все правильно.
5: То ли улица, то ли мир. Не понимаю я. В общем, понял. Ладно. ПДД надо соблюдать. Его, чтобы соблюдать его, знать надо. Вот вы сейчас это обсудите, и люди будут знать, Андрей.
6: Все, приступаем к обсуждению все. Тогда.
5: Ладно тогда, давайте. Я через час вернусь, вы уже ПДД, наверное, будете знать. Давайте, соблюдайте, ребята, это ваша безопасность и сохранение кошелька, здоровья и автомобиля. Спасибо, пока.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Обсуждаем правила дорожного движения в городе Казань. Сейчас будем все подробности сообщения читать. Если, я как будто стендапер такой, из очень-очень такого андеграундного клуба. Если вы хотите написать, плюс 792-72-128. Кстати, вот удивительно, что многие комики забывают, что да, юмор-то юмором, но подача харизмы и вот это все никуда не делось. Надо как бы включаться немножко.
6: Ну, это часть образа, может быть. Мне вот от Димы понравилось сообщение. Доброе утро, вы лучшее утреннее шоу большой страны.
7: Да что ж вы!
6: В тему он тоже продолжает.
7: Продолжался.
6: Ну, тут такая невероятная история какая-то. Поворотники надо всегда вовремя включать. У меня однажды друг на мою аллею на даче хотел повернуть, но забыл и упал вот так вот. Будьте аккуратнее.
7: Понял.
6: Это
7: понял.
6: Он где поворотник хотел включить?
7: Андрей, давай лишних вопросов задавать не будем, наверное. Ладно.
6: Там просто дача, аллея там.
7: Господин Артамонстр нам пишет. Ездить надо по ПДД, а не написано кровью, что логично. А народ становится глупее. О, обожаю эти истории. Права получить сложнее, чем купить. Ну да, это всегда так было, кстати. Даже на Авито уже продают. Но это уже какие-то, видимо, такие. На Авито вы вряд ли что-то купите, наверное. По поводу неправильно ездить. Кольца. Это просто бич Казани. Я, кстати, еще в продолжении. Это не только бич Казани, это вообще бич России. Там, где есть кольца, люди не умеют вообще у нас ездить, на самом деле. Не умеют от слова совсем. Съезд с кольца только с правой полосы, а не по самой удобной траектории. Согласен вообще полностью.
6: Да, а заезжать на кольцо можно с любой полосы, наоборот.
7: А заезжать можно... С проспектом Университета, там еще дом сейчас парковка.
5: Ладно, ладно, ладно.
6: Денис напомнил нам правила ДДД, никто не отменял. Это что там, дураки дороги?
5: Дай дорогу дураку.
6: А, вон оно что.
5: Но, если честно, вот самое, вот у нас в этом плане уже еще много бед, наши горячие люди, казанские, татарские, такие, ух, ах, ух, там надо срочно всем рассказать, доказать, поучить вождению. Если, вот понимаете, просто, вот он лезет, вот пропустите его, а. Вот если вот это вам надо, вот это разбираться, его вот жизнь накажет. Он где-то вот забудется, что он нарушает, и потом въедет в кого-нибудь, будет идти там несколько миллионов рублей из своего, вот, отдаст, пару раз в отпуск не съездит, да, жена его будет пилить там полгода, может быть, его что-то жизнь научит. Зачем это вам разбираться с этим всем надо? И так далее. Все, отпускайте вообще, пожалуйста. Вот. Здравствуйте, пишет Дилшот. Бесит девушки в крайнем левом ряду и в телефоне сидят и едут как хотят. Как-то на танковом кольце пропустил девушку, она была не права, она опустила окно, еще обматерила, говорит мне.
6: Mm-hmm.
5: Да, ну вот этих людей, конечно, да. Вот те, кто... Ну, во-первых, мы с вами в Казани живем, да, за базар-то надо отвечать, как бы, и можно нарваться. Поэтому не рекомендую. Ну и, конечно, против насилия в любом случае. Не надо это все, не надо, зачем. Ну и к тому же, вы понимаете, вы можете нарваться на человека, который, ну, матом владеет филигранно точно, и вот там можете проиграть. Понимаете, будет очень обидно потом. А потом будете перед сном вспоминать, как бы вы могли ему круто ответить. Ну зачем это все надо?
6: А вдруг придумаете еще, а уже все.
5: А уже все, да. Да, уже все.
6: Самое обидное, когда придумал-то. Да. Еще есть такая, знаешь, предъява небольшая. Женщины, и много восклицательных знаков. Почему вы никогда не пропускаете в пробках кирпичиком и сидят? Это написал нам Влад, номер телефона у него, значит, диктую. Или, ладно, не буду диктовать.
5: Я нормально, ты, кстати, закинул. Но это многих вообще касается. Но, опять-таки, в пробках вы что имеете? Это когда ты включаешь поворотник и ждешь, что тебя пустят в полосу, там никто тебя не обязан пропускать. Это только если человек захочет, тебя пропустят. И я в этом случае просто включаю поворотник и жду. Ну, а что остается мне делать? Я ненавижу этих людей, которые вклиниваются. То есть он сначала вклинивается, потом пытается включить поворотник, и он тебя прям прижимает. То есть он тебя буквально заставляет себя пропустить. А это, я считаю, наглость. И с моим прошлым кикбоксинга и весом за 100 килограмм я всегда очень сильно все это хочу бросить в бой. Но я имею еще и голову на плечах, поэтому все время сдерживаюсь.
6: Некоторые люди, кстати, вообще открывают окошко и прям договариваются с собой: пропусти, пожалуйста, меня, дай перестроиться. То есть у меня такое тоже было.
5: Нормально, кстати, да. И это вообще идеально. Я, помнишь, был видос, где по обочине мужик всех обгонял нам на большой машине, он открыл окно, он просто кричит, говорит: простите, ради бога, я очень сильно опаздываю, у меня там что-то, что-то, там встреча, неважно. Он просто кричал, вот искренне кричал, ну прям видно было, что, говорит, простите, я бы с вами стал, клянусь, ну просто я вот тут, мне вот больница, вот не надо. Вот так, ну это было просто приятно, что все такие, ну ладно, ну, видимо, очень надо. Купил сыну Калину первый, звука поворотников нет вообще. Купил зумер, чтобы хоть как-то понимал. Зумер? Вы какого-то молодого парня купили, что ли?
6: Который ему подсказывает поворотник, поворотник, поворотник.
5: Ти-тю-ти-тю, вот так.
6: Так, аккуратно, это как будто уже не зумер, это совсем грудничок, уже такой просит что-то.
5: Ой,
6: себе.
5: Ой, конечно, да, это интересно. Слушайте, у нас много сообщений еще осталось, я думаю, мы почитаем их, буквально еще один выход этому посвятим, просто много сообщений, быстро прямо так прочитаем, и дальше пойдем в тему, потому что это крайне интересно на самом деле. В Дербышках поднимался по Скользкой горе, в итоге женщина, в итоге женщина, что там эта женщина, что она натворила, узнаем через пару мгновений, друзья.
8: Шоу «Утромены».
9: А я думал, слова.
8: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Начиная с 1 июля, самозанятые получат доступ к оплачиваемым больничным. Для этого им необходимо выбрать страховую сумму 35 или 50 тысяч рублей и не прерывать уплату взносов в течение 6 месяцев. Только после этого срока появится право на пособие. Специалисты рассказали, как лучше корректировать зрение. Очки подходят всем возрастам и почти не несут рисков, но мешают в движении и запотевают. Линзы удобнее, но только при дисциплинированном использовании. Отказаться от вспомогательных средств помогает лазерная коррекция, но лишь при отсутствии противопоказаний, которые выявляет обследование. В офтальмологии нет универсального способа коррекции зрения. Подбирают вариант, который оптимально подходит конкретному пациенту и учитывает его потребности. 30 июня отмечается день рождения Бабы Яги. Праздник не имеет официального статуса, но в России у него немало поклонников. Его с удовольствием используют при подготовке фольклорных событий, детских праздников и игровых квестов. С вами были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Так, вот, теперь интригу, которую повесил.
4: Что там, что женщины-то, ну?
3: Вот, напишет Раиль. Значит, дербышка поднимался по скользкой дороге. В итоге женщина спускалась. Влезла на дорогу и отказывалась меня пропускать. Вышел, аккуратно и деликатно начал объяснять правила ПДД. В итоге был послан на три всем известные буквы. В общем, было, конечно же, отвратительно. Да, это вот есть такое вот принципиальная упертость некоторых людей, да, которые уверены, что они правильно ездят. Помните, я вам рассказывал в свое время, что я на гранте? Я за полгода попал в 3 ДТП. Эти 3 ДТП были настолько незначительны, они были буквально ни о чем. Вот, то есть у меня там, ну, снова, условно, даже подушка ни разу не выстрелила. Хотя там и пристегнуты все дела, и она там есть. Она так и уехала, собственно, с этой же подушкой, которая была 2014 года. Так вот, вся суть была в том, что некоторые буквально не понимали, что произошло. И это тоже было удивительно, потому что я такой, да почему? Ну почему? Просто человек где-то отвлекся, где-то что-то не увидел. Или один, ну один вообще. Это, знаете как, он решил с автобусной полосы через, сколько получается, через 3 полосы напротив тандема развернуться через двойную сплошную на свежезагоревшемся зеленом светофоре.
5: Волшебник, конечно.
3: Если ты себя узнаешь, чувачок, на приори, ты, конечно... Ну, во-первых, у меня к тебе вообще много вопросиков есть, да? Во-вторых, ну, ты, конечно... Оскорблять нельзя.
5: Не подберешь слово тут. Да, ну, нельзя ладно, в эфире, к сожалению.
3: Козел горный. Давайте дальше. Перекресток Нигматуллина и Сибгат Хаким. Поворот налево запрещен. Они хорошие люди поворачивают, а другие сигналят. Все дома рядом утром должны это слушать, пожалуйста. Mm-hmm. Это вообще классика, да, кстати. Еще все, что ты сигналишь? Тебе что это так надо, что ли? Что-то там это, что ли? Вот это все начинается. Вот это мне тоже, конечно, веселит, да. Ну, когда люди не думают о других людях, да, я, ну, такое терпеть, это такое себе, конечно.
5: Анатолий вот написал, бесит, когда люди пишут, что их что-то бесит на дороге, каждый из нас порой косячит за рулем.
3: Нельзя так делать. Это, понимаете, один, вы, мы сейчас говорим, вы о разных вещах мы говорим. Одни, мы говорим сейчас о людях, которые, ну, вообще наплевательски относятся, которые нарушают практически всегда. Например, потому что они так привыкли ездить, или там им надо. Знаете? Или я не хочу он там разворачиваться, я вот здесь хочу повернуть, да, через двойную сплошную, да, в левой полосе, да, стойте там 15 машин, ждите, пока я там нарушу ПДД.
5: Сейчас двояко будет звучать, но косяк этот может до добра не довести.
3: Понимаете? Ха, кому это надо? Меня очень раздражает, как люди забывают о левом поворотнике на улице Московской, особенно когда едут в направлении улицы Татарстан. Стоишь за машиной, в левом ряду сгорается зеленый, его включает поворотник налево, и все, впирал его надолго. Скажите там на аппарате, пожалуйста, пусть не забывает, пожалуйста. О, постоянно да, там да, такая да, история, да. Особенно на перекрестке с Камала, где ТБЛ слева стоит. Да, есть такое. Это вообще, если честно. Так, нам пишут, там Веста звук поворотника скинули. Ничего себе, на них можно настроить не только поворотники, куча всяких приятных плюшек. Сам говорит, в шоке, вот вам и вас. На Весте можно настраивать, представляешь, звуки, громкость снизу, ничего себе.
5: Я бы поставил какую-нибудь птицу веселую там.
3: Ку-ку.
4: У тебя лучше получается пародия.
3: Кукушка, да, вылетает, конечно.
5: Не, ну голуби прикольно просто поставить.
3: Про оплату в аэропорту уже давно берут. Я с этим столкнулся в прошлом году. Теперь карусель устраивать не получится, конечно. А, вон оно что, конечно. Не понимаю перекресток около Камала. Когда едешь по Булаку в сторону баскет-холла, там на красный всегда надо направо заворачивать, а еще перекресток около Сафар-отеля в сторону МЦ. Там непонятно, кто главный. Всегда пытаюсь быстро проехать это место. И вообще, пора разрешить поворот направо на красный на маленьких перекрестках хотя бы. Вот. Нет, что никто это не делает.
5: Кстати, тезка мой спрашивает, а как вы относитесь к тем, кто нарушает ПДД, но никому не мешает при этом?
3: У кого? У меня спрашиваете?
5: Да, ну, он, видимо, у нас спрашивает.
3: Ну, слушайте, вот в этом плане, да, я, наверное, вспомню Леха Щербакова, комика такого. Он как-то в интервью сказал, говорит, если правила нарушаю, говорит, это вот бывает такое. Я, например, разворачиваюсь, говорит, на двойной сплошной, это, говорит, часа в два ночи, когда ни с той, ни с другой стороны нет машин вообще. И я, говорит, это прекрасно вижу. Ну, вот в таком случае, если, ну, такое бывает иногда, действительно. Ну, там, ну, это очень важный момент, понимаете? Если хочется, ну, нарушить, вот вы там, не знаю, торопитесь, ну, вот как что-то горит вам прям. Но если вы при этом мешаете кому-то, это того уже не стоит. То есть я обычно вот стараюсь вообще так не делать и не делаю. А если вы никому не мешаете при этом, ну, только сотрудники ГИБДД могут выписать штраф, но это ваша ответственность. Но при этом, если никого не мешаете, ни жизнь, ничего не подвергаете опасности, то все, главная безопасность. Вот Андрей правильно же говорит?
5: Да, он подытожил главную безопасность как раз так.
3: Вот это, наверное, на этом мы остановимся, друзья мои. Всем большое спасибо. Главное – безопасность. И ПДД, и даже Анна Анатольевна, когда нам говорит об этом, просто хочется, понимаете, спокойно доехать до работы и домой. Это самое главное. Ну и помните, что любое нарушение ведет за собой последствия. Последствия эти разгребать, ой, как тяжело. Поэтому всем хороших людей, хороших водителей, которые знают ПДД, и самим тоже, не забывайте их знать, эти ПДД.
2: Шоу «Утро, мэны».
4: А я думал, сова.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
8: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
9: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется. Требуется... Не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот это смешно было, да. Соусы пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утро мэны» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Итак, по ДД мы уже поняли, что люди в большинстве своем... Ну, давайте так, в Казани мы ездим по наитию, да? Вот, кстати, я всех сразу вот в завершении этой истории хочу сказать, что все то, что мы говорим вот про женщин, да, вот, вот, ну, там многие уже написали, там, вот, женщинам что-то ездит в телефоне и смотрит. Но зачастую, что мы, мужики так не делаем, что ли? Вы посмотрите, на перекрестке, у вас было такое? На перекрестке стоишь, зеленый загорелся, вы еще секунд 10 стоите, потому что впереди стоящая машина, ну, немножко переписывается там.
8: Да, было такое неоднократно.
7: Хотя бы голосовым пользуйся, ты... Ладно, видите, сколько у меня накопилось тоже. Очень много. Спасибо большое за сообщение, друзья. Мы еще почитаем обязательно, потому что это, конечно, важно. Так, ну у нас напротив Excel пишут, произошло ДТП. Что-то говорят довольно-таки серьезное, судя по всему. Сейчас будем наблюдать внимательно. Вот буквально 3 минуты назад там собралась паровозик из 3 автомобилей. А это означает, что, я думаю, наши 3 балла сейчас улетят в тартарары и начнется... Это и совсем недавно было. Пока не вижу, где, пока нет задержек, но, скорее всего, будет. Опасность уже стоит некая. Ну, посмотрим, что это такое. Так, окей, это из последних новостей. Тут, значит, по поводу погоды. Как и обещал МЧС, дождя пока нет на данный момент, но ветер уже от 15 до 22 метров в секунду. То есть у нас в данный момент невероятно сильный ветер. Так ли это, тоже напишите обязательно, потому что это, конечно... Ой... Это такая история. Кстати, по поводу обочинников, вот Ришат написал. Да утромены, меня вообще не раздражают обочинники. А чего раздражаться-то? Они меня просто бесят! Это, ну, это вообще, это отдельно.
8: Это уже такая следующая ступень.
7: Да. Но все обочинники торопятся к своим родителям. Они у них, кстати, классные отцы. Ну что ж, тем временем ЕС может полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам. Сторонники этой меры считают, что новые ограничения помогут усилить внутреннее давление на Россию накануне выборов в Госдуму. Вот ведь как они за нас переживают, какие они невероятные. Вы же понимаете, да, для чего это делается, кстати говоря? Как и для чего Apple удаляет наше приложение, да, для того, чтобы пошла ответка, и опять наши власти были плохие. Но это, конечно, такая игра тоненькая, опять-таки.
8: Но у нас же этот, у всех есть прибор, который давление мерит.
7: Да, есть такое, конечно.
8: Мы так мерим давление.
7: Согласен полностью вообще. Невероятно. Поэтому, ну, пока в таких вот реалиях живем. Похоже, скоро мы все с вами пересядем на андроиды. Все дружно. Кстати, я бы прям на настоящего андроида пересел. Не вот на систему телефона. Я бы вот робот какой-нибудь завел. Такой робот-помощник. Вообще же удобно.
8: Ты прям на шею бы ему сел?
7: Ну да, что, верхом ездить? Вообще же удобно.
8: Это андроид-конь лучше.
7: Да, о-о-о.
8: Хотя ты будешь этот смотреть на него, и слюнки потекут еще.
7: Ну да, конечно.
8: Ну, нереалистично надо делать просто, и все.
7: Ну, а если его обшить такими, ну, сушеным вяленым мясом, если вообще... Удобно, едешь, раз, сорвал и поел, а ему все равно боль-то не чувствует. В общем, андроиды, кони, а как вам такое, друзья мои? Обязательно надо посмотреть. Я посмотрю, что-то есть захотелось.
6: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации. Камон.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Да, если честно, у нас что-то как-то вот с погодой, конечно, этим летом вопросики. Я вообще это лето не ощущаю как лето немножечко. Есть такое ощущение у тебя? Ну, то есть какое-то это все полумеры какие-то. Вроде вот и тепло, но не жарко. Было жарко почему-то в мае. А сейчас как будто просто мы ждем, как будто сейчас что-то должно случиться вот-вот, и мы еще сидим, ждем.
2: Ну вот, мне кажется, если бы не ветер, то сегодня бы все случилось как раз.
1: Но сегодня было бы тепло, да. Почему я вообще ни разу не искупался вообще? И в прошлом-то году не искупался, а тут, конечно, вообще невероятно. И
2: я вчера искупался. Ну, в бассейне, может быть, конечно, но искупался.
1: Да, и в помещении, да?
2: Ну, да.
1: Тогда я тоже купался. Вот, в бане мылся я. Вот. Там тоже купание получилось.
2: Все считается, галочку ставь.
1: Купание, еще когда распаришься, получается купание красного коня. Казанцы рассказали, кем не хотят видеть своих детей.
2: Mm-hmm.
1: Чаще всего жители назвали профессию дворника.
2: Mm-hmm.
1: На втором месте оказались рабочие специальности.
2: Mm-hmm.
1: А третью строчку разделили полицейские и чиновники.
2: Mm-hmm. А кем хотят? Там нет такой статистики?
1: Андрей, я на секунду показал, что ты на режиме вибрации.
2: Я вот переключился как раз.
1: Прочал.
2: Забыл с бесшумки убрать себя просто.
1: Ну вот, дворники бедные, да, нас вот с детства этими дворниками попрекают, пугают. Хотя, если бы не дворники, на секундочку, вот эта вся красота, по которой на улицах Казани происходит, она разве бы была бы?
2: Так что им низкий поклон.
1: Это важная профессия. Это очень нужная вещь, на самом деле.
2: Да,
1: как можно вот так? Я, конечно, понимаю, родители всегда желают, как бы, честно, но нам всегда уже, первым делом, вот что, так грустно, всегда говорили, вот будешь плохо учиться, будешь дворником работать.
2: Угу.
1: Это же так, ну, к дворникам это несправедливо, по-моему.
2: Да, еще и обманули, я плохо учился, дворником не стал.
1: Ну, я только у родителей, ну, потому что у нас частный дом, там я дворником подрабатывал, накосячил, пошел он снег убирать час ночи.
2: Ну, это всем немножко по зиме.
1: Да, есть такое. Ну, там подметание вот это вот.
2: Ну, сейчас, кстати, опять же, зимой солидарность появилась. Сколько новостей было на тему того, что там и деньгами скидывались дворникам, и подарки делали, тортиком угощали, и помогали в том числе.
1: Правильно, это, конечно, потому что они огромный труд делают. Двор делают лучше.
2: Особенно, когда огромная куча снега.
1: Конечно. На втором месте, опять-таки, вернемся, там, рабочие специальности. Вообще, рабочие специальности. Вот есть же классная тема такая, да, вот, когда вот обычно это говорят инста вот этим девочкам. Инста запрещен в России. Организация, принадлежащая экстремистской организации МЕТА, запрещен в Российской Федерации. На всякий случай произнесу. Так вот, вот эти вот социальные девочки, которые говорят...
2: Которые модель, но в соцсетях, да?
3: Должен зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц минимум, да? Не должен давать на такси, только бизнес должен быть обязательно и обязательно.
1: Так, если у тебя что-то случится, даже в доме, ты кому позвонишь? Чувачку на Ламборгини, о котором ты мечтаешь? Он приедет, посмотрит, скажет, да, тут ничего не поделаешь.
2: Новую
1: поехали.
2: Квартиру придется покупать.
1: Да, новую квартиру придется покупать. А там разоришься, пока эту новую квартиру будешь покупать. Поэтому вопросики определенные, конечно, остаются к этим всем.
2: Ну и на самом деле, мне кажется, сейчас достаток у людей, которые умеют хорошо делать своими руками, у специалистов неплохой.
1: Да без рабочей специальности, опять-таки, ты что будешь делать? Потому что, ты посмотри, это те же заводы, которые производят, это же все рабочая профессия, это же все руками сделано.
2: Ну да.
1: Все там мебель, которая в доме стоит, электроника. Я уж понимаю, что нам, людям-то, что это объяснять? Просто есть, которые не понимают. Вот. Третья строчка, полицейские и чиновники. Есть у вас что-то прокомментировать?
2: Не-не-не, это вообще не понимаю, не одобряю.
1: Вот, да, прокомментировать как будто бы и нечего, да? Угу.
2: Хотя ну вот... что, опасная работа.
1: Да.
2: Сопряжена с рисками.
1: Да. Зарплата? Ну, хотелось бы побольше.
2: Тут, знаешь, вот просто разные у них зарплаты, я думаю, у полицейских и у чиновников все-таки.
1: Да, они всегда, на самом деле. Ну, потому что, смотри, мы привыкли к очень простому стереотипу. Любой чиновник, у него там что-то типа 15 миллиардов рублей, 600 квартир, домов там и так далее, и все в таком духе. А я вот, пообщавшись с чиновниками, ну, вот человек-чиновник, зарплаты условно там 30-40 тысяч рублей.
2: Есть такие,
1: которые,
2: не спорю.
1: Там, например, встречает, да, там где-то вот находится в организации нашей, там, в госструктуре, да, который встречает людей или работает в каком-то из отделов, то он отчитывается как чиновник. Там оттуда, а то потом берут нерадивые журналисты новости, типа, откуда вот у там, значит, вот у этого человечка, маленького чиновника, откуда у него там 5 миллионов рублей? А человек просто квартиру продал, декларацию-то указал, да, я квартиру продал. Вот
2: в шалаше живет сейчас.
1: Да, сейчас вот живу там условно у родителей, собираюсь, например, что-то новое купить, ну, условно говоря, и все. И там, а там уже прибежали, понимаешь, новость раздувать. Тоже можно понять. Поэтому чиновники там, они такие вот интересные, интересные люди. Ой, друзья мои, ну вот, что можно сказать? У меня, знаете, какой вопрос? Уважаемые слушатели, которые обладатели детей, родители, вот кем бы вы, наоборот, кем бы вы хотели, чтобы были ваши дети? Вот помните, когда мы, люди 90-х годов, да, кто родился в 90-х, и все детство мы слышали, это юриспруденция, экономисты, кто там еще? Lawyer, адвокат. Ну, я это сказал. Юриспруденция, экономисты. Да, юристы, экономисты. Ну, в большинстве своем. Самые денежные вот эти считались профессии, да, все туда шли.
2: Когда-то да. Сейчас, да, наоборот, айтишники, наверное, вошли. Вот.
1: У меня вот вопрос, уважаемые слушатели, а вы своим детям что? И вообще ваши дети к чему стремятся? Вот
2: Марс говорит, зубным врачом.
1: Да, да, да, да.
2: Нет, это всегда надо зубным врачом, если честно.
1: Мне еще повеселило. У вас новая ведущая, какой приятный голос. И хотите она периодически будет появляться?
4: Марс, привет. Очень приятно, что ты обратил на меня внимание, да? Ты женат?
2: Вот, а? А тут еще, кстати говоря, враг тоже задается правильным вопросом. А если дворник, но в «Газпроме»?
1: Я вам так скажу. Вот, например, уборщицы. Вы никогда не обращали внимания на уборщиц. Уборщицы, которые работают, да, зачастую эти прекрасные женщины работают в нескольких организациях. И получается, что они тут получают... Ну, то есть там буквально же там занятость иногда там 2 часа, 3 часа, например. И тут получается тут утром, днем там, вечером там, перед сном там. И получается, ты получаешь 4 зарплаты.
2: А им надо вообще по 30-40 тысяч по квадратам считать, там, как плиточникам.
1: Согласен. Пишите, в общем, друзьям... Плюс 792-7242-1028. Вот. Будем сейчас обсуждать, кем вы хотите, точнее, вот ваши дети. Вы хотите, чтобы они кем стали? Обязательно пишите прямо сейчас. Но у нас есть шуточка. Не ковыряй в носу. А вот концовку вы услышите после перерыва, друзья.
0: Шоу «Утро, мэны».
5: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
7: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов. 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
13: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
14: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
15: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что астрологи обещают нам на будущее. Овны, для вас этот день будет увлекательным, оптимистичным, но при этом утомительным. Оставьте активность на завтра. Тельцы, уже к середине дня появится желание отгородиться от мира и уединиться с кем-то для душевной беседы. Близнецы, чем больше вы возьмете на себя, тем лучше удастся справиться со старыми делами. Проявите талант влиять на людей одним взглядом. Раки, примириться с действительностью – вот ваша программа минимум на данный период. Проявлять инициативу можно, только если сильно хочется. Львы, ваше чувство юмора и желание быть первым может кому-то навредить. Звезды советуют переждать и не высовываться. Девы, это благоприятный период. Займитесь интересным делом. Пусть оно будет связано с исследованием или, быть может, даже наукой. Весы, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. И снова право выбора в станет очень остро. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм на этой неделе был далек от совершенства. Только чувство долга поможет вам совершить все рабочие дела. Козероги, по какой-то причине вы можете себе позволить больше свободы и в мечтах, и на деле. Водолеи, день благоприятен для семьи, прекрасно подойдет для романтического отдыха. Вас будут окружать искренние эмоции людей. Наслаждайтесь. Рыбы, текущий период означает для вас избавление от лишнего, лишнего веса, лишних контактов и ненужной тревожности. Каждому знаку желаем меньше переживаний.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ладно,
4: Дедушка Мороз, ты что, лето же, уйди.
3: Я что-то чуть-чуть перепутал времена года. Приехал пораньше.
4: Главное, это семья.
3: Самое главное, это семья. Ладно, друзья, мы сейчас расскажем вам про самый точный прогноз погоды. Самый-самый точный. Тихо-тихо-тихо, маленькие мои. Андрей, рассказывай быстрее, потому что я не могу.
4: Я специально выходил на улицу, замерял скорость ветра. Причем ветер чуть-чуть полегче стал, да? 5 метров в секунду. Направление все тоже северное. Плюс 22 в Казани уже. Сегодня осадков не ожидается. Это тоже прекрасно, я считаю. В целом облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха днем плюс 24. Ночью плюс 16. Завтра плюс 26. Четверг плюс 27. В пятницу плюс 27. Суббота, воскресенье, плюс 29. Но вероятность осадков там есть, конечно, немножко дальше.
3: Красота какая! Ну ладно. В любом случае, мы вас по поводу погоды будем всегда поддерживать. Все будет хорошо. Да, пока такое лето, да, да. Ну, дождливо.
4: Зато сегодня день такой, кто-то будет в футболках и в шортах ходить, а кто-то в куртке. Вот даже если на нас с тобой посмотреть.
3: У нас уже разительное отличие, потому что я погоду знаю, Андрей пока еще не знал сегодня. Вот, а Андрей сейчас поедет домой, да переоденется. Вот, а я уже целый день буду работать сегодня. Так что пожелайте мне удачи. Но в любом случае, какая бы погода ни была на улице, дождь, град, снегопад, мы всегда рядом с вами и всегда на страже вашего хорошего настроения.
5: У природы нет плохой погоды.
6: Шоу «Утромены».
7: А я думал, сова.
3: Не ковыряй в носу, детей не будет. Да я не глубоко. Это шутка, которую я должен был вам дать, потому что я обещал, что вам ее дам. Давайте посмотрим, что у нас, значит, есть. Вопрос был. Уважаемые родители, вы хотите, чтобы ваш ребенок кем стал? По профессии имеется в виду. Естественно, там многие про зубных врачей вспомнили и так далее, и так далее. Но хотел, вот, например, Руслан, чтобы его дочь была отличница, комсомолка и спортсменка. Доброго дня. И вот уже, пожалуйста, выкладывают тут. У меня, говорит, получилось, потому что есть вот фотография, там и свидетельство, удостоверение мастера спорта России и аттестат, значит, об образовании. В общем, красненький.
4: Только с комсомолом осталось, получается, вам утвердить.
3: Руслан, красавчик вообще. Да. Леся пишет. Здравствуйте, сын собирается поступать в энергетику. К содержанию нынешнее поколение мало где видят себя, не знают, куда идти.
4: Но мне кажется, это свойственно всей молодежи. Мы тоже абсолютно в свое время не представляли, на самом деле, чем занимаетесь.
3: Я же вам рассказывал эту историю, да, великолепно. Там в каком-то 10 или 11 классе ко мне пришел папа и сказал, он таким хочет быть-то. Не кажется ли вам, папа, что надо было чуть-чуть пораньше об этом? Ну, действительно, не было такого понимания. Не было, действительно. И многие вот не говорят. У нас и нет такого-то направления. У нас никто не в курсе, что, где, как это происходит, что такое работа. Ничего не понятно. Понимаете, все с нуля, все с самого начала.
4: Но в энергетику это все правильно, да.
3: Энергетика?
4: Энергетика, за ней будущее.
3: Тем хорошая энергетика. Это всегда работает, понимаете. И в энергоуниверситет, если даже есть творческое начало у ребенка, там его так разовьют. Вот на нас, Андрей, посмотрите. Вот
4: хороший сидят. Радиоведущий выходит оттуда.
3: Два приборостроителя сидят с образованием, с дипломами. Я даже до магистратуры дошел, представляете?
4: Я только специалист, да. Да.
3: Доброе утро. Старший всегда хотел стать фельдшером и работать на скорой помощи. Вот это уже круто. Видишь, цель какая.
4: Согласен.
3: Спасать людям жизнь. Так нам говорил, когда был ребенком. В итоге поддержали, отучился, сейчас работает на скорой и действительно спасает людям жизнь. А вот младшему всего 12, и он хочет стать физиком-ядерщиком. Тут немного сложнее, конечно, но если так и будет, то мы, конечно, поддержим. Сабина, какие вы крутые вообще, и вашему мужу вообще респектос.
4: Да, пусть у ваших детей все получается.
3: Да, ну с такой поддержкой по-другому и быть не может. Понимаете, это же тоже очень много зависит, конечно. Что еще нам пишет Андрей?
4: Четыре ребенка. Вот тут хочу, чтобы старший стал доктором, второй сын военным, дочка стоматологом, а младший госслужащий. Смотри, всех распределили.
3: А они что хотят? Извините, не мог не спросить. Да, конечно. Так, нам тут анонимно пишут. Хочу, чтобы чекистом был, чтобы в ФСБ работали мои дети. Был опыт общения с ними, ну и здание у них внушительных масштабов. Вот. И даже как бы после этого сообщения еще не пришлось бы с ними побеседовать. А прикиньте, вас вызовут на беседу и скажут: а ну-ка показывайте, что у вас там за дети такие интересные. Мы вам сейчас направление дадим. Представляете, вот так вот было бы? А что, прикольно. У нас вот с Андреем, кстати, есть. Ладно, не буду говорить. Мне кажется, пишет Камила, что нужно найти любимое дело, свое место, так скажем. В своем деле нужно быть профессионалом, тогда и денежка должна быть. Но это не точно. Сейчас все так нестабильно, эти тиктоки, челленджи и тому подобное. Такую ерунду снимают и деньги зарабатывают. Дети смотрят, чему учатся. Но они учатся, что развлекательный контент приносит деньги, потому что это ничем не отличается, например, от телевидения. Просто на телевидение попасть крайне тяжело, потому что туда вообще единицы попадают. А вот это дает нам возможность просто вот развиваться, и многие действительно много зарабатывают. Но если просто есть такое стремление, есть такое желание там развлекать, например, людей, то вы представляете, ну просто вот такое обесценивание идет у соцсетей. Но на самом-то деле, если так вот посмотреть, многие, кто именно развлекательный, вот я про не инфопродукты говорю, ничего такого, я вам говорю вот конкретно про там ролики, которые веселости просто, которые снимают.
4: Развлекательный контент.
3: Да, да, абсолютно. И тут, конечно, очень хотелось бы, чтобы, ну да, люди зарабатывают, ездят невероятные суммы там зарабатывают, в месяц там по несколько миллионов рублей зарабатывают. Вот стараются делать, работают, тем более сейчас конкуренция растет, это очень, ой, как сложно на самом деле.
4: Ну, растет конкуренция, значит, повышается и качество, логично. Мне нравится сообщение от врага.
3: Да.
4: Чуть не поставил неправильное ударение. Пусть будут счастливы, а кем пофиг.
3: Это, кстати говоря, очень хорошая история. Ну, не без шуток же. Доброе утро. Хочу, чтобы моя дочь стала просто миллионером. А учитывая, что замуж она не собирается, у меня была беззаботная старость. Но она нищий юрист, который еще учится. Ну, если так ей будете говорить, то так все и останется. Вы ее поддерживаете обязательно. Все будет хорошо. Показывайте пути развития. Показывайте, что там путь юриста это не только там, например, нотариусом стать или адвокатом, или просто юриспруденции. Много очень направлений. Но можно, например, свою компанию открыть, медийно развиться, и пожалуйста. Старший, пишет Дилшот, хочет стать футболистом, младший отцом. Дочка красиво хочет быть, а сам младший еще не определился. Ну, красавчик, конечно, невероятно. Да. Так, ну и все на этом, что ли. Да, в целом все зачитали. Друзья мои, спасибо большое за ваше сообщение. Я вот почитал и понял, что многие дети счастливы будут с такими родителями и будут развиваться и двигаться. В этом плане, конечно, очень грамотно сказал господин...
4: Враг?
3: Нет. Ну, господин Враг, безусловно, тоже прав. Я хотел привести в пример скорее Артемия Лебедева. Вот. Хотела дочь хирурга, в итоге дочь стюардесса.
4: Лебедев
3: так сказал? Нет, Лебедев так не сказал. Нам сказал наша слушательница, видимо, Татун. Вот, интересно было. Значит, ну, тоже, кстати, хорошо. Стюардесса, на самом деле, мир посмотрит, насладится и так далее. Английский язык подтянется.
4: Красивый, наверное.
3: Вот, конечно, да. Это означает, что богатенький иностранец, он где-то рядом всегда, понимаете? Как сказал Лебедев, очень грамотно, кстати говоря. Вот объясняю всем молодежи, да это всем, на самом деле, надо понимать. Да, ты сначала должен себе грамотно выбрать, что тебе нравится из профессии. Потом в ней поработать лет так это к 10, чтобы стать очень грамотным. Если еще и узконаправленным, то быть дорогостоящим специалистом. И когда ты будешь лучшим, у тебя и зарплаты все будет хорошо. Соответственно, к тебе будет не прикопаться.
4: Скорее всего, да.
3: Так и работает.
4: А на край даже через 10 лет можно взять и все поменять.
3: Ну да, это, кстати говоря, тоже никто не мешает. Вообще всегда можно двигаться, друзья мои. Самое главное – само движение. Поэтому всем пожелаем удачи и детишкам, конечно же, хороших сдач экзаменов, хорошего образования, ну и ваша поддержка, которая всегда не помешает. Спасибо, вы лучшие.
5: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
8: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно, для людей. АЗС и Реком.
9: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Да, что-то это громковато, видимо, это я что-то не настроил. У меня же слуховой аппарат же. Андрей, ты что-то сказал или?
6: Нет.
5: А, тихо, что-то сейчас убавлю. Ты громко очень кричишь. 3 балла мечтами затруднений. Это новый слуховой аппарат, просто надо настраивать его, если честно, он такой, если... Теперь я сам себя не слышу. Что происходит? Дорожно-транспортные происшествия есть. 3 балла в целом, конечно, красиво. Однако Мамадышский тракт, смотрите, да, там вот пересечение с проспектом Победы, правый ряд ДТП создает, это раз. И посмотрите, между Интернациональной, вот да, в сторону Натана Рахлина, там есть рядом с Таифом ДТП, вот правый ряд. Раниф? Подождите. Раниф Хазиахметов. Представляешь, такая фамилия, оказывается. Я думал, у Бородатого только такая. Похоже. Ладно, и дорожные работы. О, от Дербышек все бордовые прямо, все до карьеры. Бордовые, прямо как мой прадедушка, который баловался брашкой. Алкоголь вредит здоровью.
6: А вы там не проезжали, не видели, что там происходит-то?
5: Я не смотрю там, где мне не нравится. И мой мозг же забывает эти все вот, ну, как грустные вещи, негативные. В сторону Губкина тоже, конечно, постоять придется. Но давайте крупнейшие пробки расскажу. Улица Мира, Сибирский тракт от Тополевой до Журналистов. 1:12. Не хотите ли? А на что Мамадышский тракт от Интернациональной до Клубной улицы 18 минут.
6: Тоже немало.
5: А проспект Победы от строительной фирмы «Тектоник», отличный танец, до улицы Академика Губкина 4 минуты, например. Мосты и дамбы свободны. ДТП же еще, знаешь, где есть у нас?
6: Где?
5: Неожиданно вообще. Вот нежданно, негаданно. Чистопольское пересечение с Амирхан. Вот там как раз вот этот выезд на Амирхан, да, абсолютно дурацкий, без разгонной полосы. Там, не знаю уже, люди бьются. Правый ряд ДТП. Опять, наверное, догнали друг друга. Не смотрели про неправильно.
6: На Новодобрякиевской еще отметочка стоит в 9:05. Ага. В левом ряду.
5: Смотри-ка, и задержка там есть. В Мирном, получается. Да. Берегите себя, наверное. А ПДД соблюдайте. Берегите, самое главное. Мы за вас переживаем. Вы у меня одни же. Я у вас один. Вот вы себя берегите, таким образом и меня сбережете. Ладно, давайте. Завтра услышимся. Люблю вас. С вами был Анас Ананасович. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: В сентябрю в обновленные школьные столовые придут работать 107 молодых поваров, выпускников ресурсного центра департамента питания. За лето в 11 столовых полностью обновят и вентиляцию, и коммуникации, и оборудование, и интерьер. Так что ребята начнут работу уже в современных условиях.
6: Это же здорово. Вот и это... им приятно работать, и детям приятно кушать.
7: Наконец-то возвращается.
6: А родителям приятно осознавать, что дети в приятном месте кушают.
7: Да, это самое главное вообще. Кстати, ты знаешь, что кушать неправильно, оказывается, говорить, как мы все привыкли?
6: А как?
7: Кушать могут только, когда ты вот ребенка кормишь, тогда он кушает.
6: А, да?
7: Да. А вообще всегда надо говорить «едят», «есть» и да? так далее, да.
6: Ну, тут же про детей речь как раз, поэтому кушают.
7: Ну, получается, что вообще стилистически просто ограничено это слово. То есть в 3 случаях используется вообще в целом. Либо для вежливого приглашения к столу, так, «кушайте, пожалуйста», например. Либо при обращении к маленьким детям или домашним животным. Также женщинами в кругу семьи. То женщина может тебе сказать: пойдем кушать, дорогой. А в остальных ситуациях нормой считается только глагол «есть».
6: Есть?
7: Вот и думайте. Ну, есть этот глагол.
6: Есть.
7: Все. Есть же?
6: Есть.
7: Все же есть.
6: Обожаю глагол.
7: Ой, не говорите, конечно. Вот и разобрались, конечно. Так, из интересного, что происходит у нас, если честно, конечно, Ну вот из хороших новостей, да? За год пенсии работающих жителей Республики Татарстан выросли на 1,2%. То есть на 2404 рубля стали больше. В мае этого года средняя выплата составила 23 553 рубля. Следует из данных соцфонда.
6: Ну, хотелось бы больше, конечно.
7: Ну, 25 тысяч это примерно... Ну, недель на две. Просто где-то примерно.
6: Без зарплаты.
7: Да, да, конечно. Просто на еду, если честно. Так и выйдет. Да, есть вопросики, конечно. Хорошо. К концу года, пишут нам из последних новостей, доля льготной ипотеки в России может снизиться до 50%. То есть, по оценкам, это станет первым заметным разворотом рынка с 2020 года. В 2025 на льготные программы пришлось 82% новых ипотек против 73% годом ранее. Ну, все логично, что это просто недоступная ипотека.
6: Угу.
7: Вот, хотят ее потихонечку делать доступной. Сейчас еще будет такой момент, что Центробанк будет продолжать снижать ставку, скорее всего, но не все банки ее будут снижать.
6: Я гимн ипотеки придумал. Эй, ипотека, ипотека века.
7: Ипотека — это ипотека века. Эй, брокер, рассчитай на 100 лет мне.
6: Да-да-да, ипотека века на 100 лет. Сколько за 100 лет ты не платишь?
7: Ребят, это, если честно, смех истерики у меня, потому что я уже не знаю, как вы... Когда я куплю квартиру, я не знаю, если честно, что произойдет в этот момент. Я даже не думал об этом. Наверное, какой-то салют надо будет заказывать. На день города.
6: Не будет у тебя денег на салют уже?
7: Ну, возможно, да, кстати говоря.
6: Ну, приурочишь просто покупку как раз к дню города. Потом приурочишь общий салют к своему.
7: Кстати, да, можно. Я так часто делал. Да. Вот это, приходишь кому-нибудь на свадьбу и говоришь, о, как вы на юбилей мы приготовились. И все. Мне в этом году 35, прикинь.
6: Уважаемые, будешь гулять.
7: Уважаемые слушатели, а у кого еще в этом году юбилей? Плюс 792-724-228. Напишите, пожалуйста. Сейчас мы вас жестко будем поздравлять. У нас скоро будет поздравление. Заодно всех юбиляров с наступающим или с прошедшим поздравим. Обязательно. Юбилей.
6: Ты базу клиентов решил набрать?
7: Да-да, ребят, смотрите. Я просто с ума схожу, если честно. 35 лет, ты представляешь? Это я понимаю, что тем, кому сейчас там за 35 лет, они на меня смотрят, так вот кивают и думают, да, Альберт, ты еще не представляешь, насколько ты молод. Я, кстати, вот всегда в такие моменты рассуждаю следующим образом, да, но всегда вот это я сейчас думаю, да, думаю, квартиру не купил, 35 лет, да, когда-нибудь это же надо, ну, как-то я должен, что-то должно случиться, какой-то заработок должен быть или что-то. Я всегда думаю, но мне иногда грустно от этого, честно говоря, мне прям иногда тревога повышается, ну, потому что а как жить, как существовать. А потом, с другой стороны, знаете, я вспоминаю, если бы мне в 25 лет сказали, кем я буду в 35, я бы никогда не поверил. Если бы мне в школе, ну, вот в классе в 11, когда мне было 16 лет, сказали бы, кем я буду в 35, я бы не верил. Ой, ты что за крутой мужик? Бородатый еще. Какой крутой. Ни за что не поверишь, что это я. Вот я серьезно бы так и говорил. И тут выходит такая простая мысль, что надо быть просто круче себя самого вчерашнего.
6: Конечно, если сравнивать самое с собой главное. Предыдущим.
7: Это самое лучшее, друзья мои. Всем этого желаю. Плюс 7-927-24-228. Юбиляры пишите обязательно. Мы же сейчас будем поздравлять вас с днем рождения. Подписывайтесь ВКонтакте, если вы сегодня именинник. Погнали.
8: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Ипотечные ставки перестали активно снижаться. За неделю изменения в сторону понижения внесли всего 2 крупных банка. Остальные участники рынка воздерживаются от корректировки условий, ориентируясь на позицию Центробанка, который замедлил снижение ключевой ставки. Порядок начисления пенсионных баллов могут пересмотреть для работников, которые совмещают несколько мест трудоустройства. Инициатива, которую вскоре планируют направить в правительство, предусматривает отказ от годового лимита. Баллы предлагается суммировать. Нутрициологи советуют разнообразить летний рацион полезными сезонными продуктами. Включить в меню чернику, листовую зелень и молодые овощи. Они помогут сохранять бодрость в жаркие дни. Особое внимание эксперты уделяют чернике. Ее стоит есть летом и даже замораживать на зиму, ведь ягода поддерживает работу мозга, зрение и уровень сахара в крови. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну вот,
4: спонсор,
3: смотри.
4: Программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
5: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Ну вот, смотри на рекламу, хотел я сказать. Алмазу 40.
6: Не, нам так грустно об этом говорить.
3: Тигру 40 в сентябре будет. Стасу 20 августа 35 лет. Красавчик вообще.
7: Камиле в октябре тоже 35.
3: 40 это юбилей, конечно, юбилей. Камиле будет 35.
7: А про 40 говорят, не праздновать, что ли?
3: Ну, не праздновать, это ерунда, я считаю, надо все праздновать. Добрый
7: конечно.
3: День.
7: Конечно.
3: Юбилей, говорит, вот, был 30, говорит, Рина пишет нам. В октябре 50, Тиму 40, было 20 февраля. Поздравьте, пожалуйста, моего педагога с днем рождения. Ее зовут Гульнара Ильдусовна от Димы. Поздравляю от всей души. Вот Дима передает.
7: С днем рождения.
3: С днем рождения, да. Ну, а я просто хочу напомнить, что всех нас объединяет, да? Конраду, кстати, вот вчера исполнил 45. Еще раз поздравляем от всей души. Что хочется напомнить? Что вообще всех нас объединяет, да? Вот когда особенно ваш юбилей, да? Это ваш день. Вот день рождения – это вообще день, который полностью принадлежит имениннику. От первой минуты, как он проснулся, до последней минуты, пока он не заснул, да? И в этот день, конечно, хочется получить все. Кто бы что ни говорил. Вот есть же вот эти люди, которые говорят, я не хочу, но мне не надо. Не надо этого всего, не надо вот этих сюрпризов, не люблю.
7: Там же подтекст такой, мне побольше.
3: Да, на самом деле же, это же понятное дело, что человек очень хочет. Что человеку просто нормального дня рождения, может, никогда не было. И вот тут, соответственно, встает вопрос. А как вот это сделать? Как вот организовать так, чтобы вот человечку поздравление точно понравилось? Как же? Кому же это делегировать? Кто из профессионалов на рынке поздравлений сделает самое крутое поздравление? Мы здесь. Мы всегда здесь. Мы как паучки, которые притаились в темном углу. И если паучки в вашем доме, они хотят просто вас спасти от всех мух, которые есть в вашем доме, то мы вас хотим спасти от этой сложнейшей мысли и забрать у вас эту боль. Давайте мы поздравим. Мы поздравим. Да, услуга платная, но она стоит-то, я вас умоляю.
7: Недорого же.
3: А если семьей скинуться, то вообще копейки получится. Стоимость стоит рубль понт на лям. Слыхали такое? Это мы придумали. Мы поздравляем в прямом эфире, сами дозвонимся, сделаем человека счастливым. Это услышит несколько десятков, а то и сотен тысяч человек. Можем поздравить в личные сообщения. Это имениннику упадет от нас сообщение в аудио или видео формате.
7: Главное, чтобы сам именинник не упал от такого счастья.
3: Mm-hmm. А именинники, кстати говоря, они от счастья, может, и не падают, но плачут. Многие плачут, потому что когда мы их искренне поздравляем, а мы очень любим поздравлять. Друзья, невероятно любим поздравлять, честно. Вот потому что вот эта реакция человеческая, это то, ради чего мы живем. Ваши улыбки, ваша приятная обратная связь. Это мы обожаем все это, честно. Мы говорим от души. Поэтому заказывайте. Сайт bimradio.ru, там огромный баннер такой красивого нашего фирменного оранжевого цвета. Теперь у нас есть еще и оранжевый цвет фирменный. Там можете найти, заказать поздравления, либо позвоните просто по номеру 2-930-800. Все. Менеджер вам все подскажет и расскажет. И сделаем вашу мечту реальностью и поздравим вашего именинника так, что он запомнит это на всю жизнь. Мы уж в этом мастера. А еще мы мастера поздравлять из нашей группы ВКонтакте, чем сейчас займемся с Андреем. Андрей, будьте любезны, погнали поздравлять.
7: Сегодня среди наших подписчиков ВК празднует свой день рождения Евгений Фирсов. «Газпромнефть» работает, представляете себе.
3: Ого!
7: Поздравляем. Ольга Хлистун, Юлия Яшина, Анна Дмитриевна, Александр Александров, Анастасия Зыкова, Анна Давыдова, Артем Владимирович, Андрей Гогот, Анастасия Евгеньевна, Анжелика Парфенова, Айрат Хасанов, Тимур Садриев, Лилия Каримулина, Владислав Умнов, Валерий Медведев, Евгений Кукин. Всех вышеперечисленных, конечно же, поздравляем с днем рождения. Вам всего самого потрясающего, причем не только сегодня, а прям вот на протяжении какого периода времени? Прям всех жизней пусть.
3: Опа.
7: Щедрость проявим сегодня.
3: Давайте. Ну, мы вообще хотим, чтобы вы были самыми счастливыми. Всех именинников поздравляю. Впереди утро Оки. Если вы хотите какую-нибудь песню от нас, обязательно напишите прямо сейчас по номеру +7 9 2 7 2 4 2 102 8, и мы ее обязательно споем.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом.
12: Билеты в кассах города. 16+.
13: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «БИМ-радио».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что метеорит — это небесное тело, которое упало на Землю, а яркий след от него в небе называют метеором? Однако еще в начале 20 века метеором обозначали любое погодное явление, будь то дождь, ветер, радуга, туман и так далее. Именно от этого значения слова происходит название метеорологии, науки о земной атмосфере и прогнозировании погоды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Дамы и господа, добро пожаловать в заключительную рубрику утреннего шоу «Утромены» под названием «Утро Оки». В «Утро Оки» мы поем песни по эту сторону, а вы поете, подпеваете нам с той стороны. Это соединяется все в единую энергию. И, конечно, сейчас будем жестко петь. Да.
6: Не жестко же, песня же такая мягкая довольно.
5: Мягкая такая.
6: А ты, кстати, кто бы был, Мишка или Червячок?
5: А?
6: Неожиданный вопрос. Ну, я про мармеладки. Вот ты бы Мишкой был или Червячком?
5: Какой Андрей? Какая? А как он, а? Сразу намекает нам на песню.
6: Желешка.
5: Значит, я был бы Мишкой. Явно.
6: Тогда я Червячок, получается.
5: Хорошо. Ну что ж, специально для вас. В исполнении Мишки и Червячка мы возьмем самую одиозную фигуру российской эстрады. Катя Лель. Катя, что с тобой случилось, Лель? Катя, тебе бы отдохнуть, Лель.
6: Катя, альбом при этом «Джага-Джага» называется.
5: Да, естественно, «Джага-Джага». Там, конечно, у нее полный «Джага-Джага» в жизни происходит.
6: Вроде бы Лель, но так-то «Джага-Джага».
5: Что-то же с ней же происходило, да? Катя Лель, она же про инопланетян говорила, что они существуют, с ней связывались.
6: Да?
5: Да.
6: Так, возможно, эту песню она им как раз адресовала.
5: Значит, смотрите, давайте немножко контекста дадим. Значит, по словам певицы, у нее первый опыт общения с инопланетяном произошел в 16 лет.
6: Mm-hmm.
5: Да? Она видела зеленое свечение, после чего у нее без боли исчезли три зуба.
6: Перепутала со стоматологом, получается?
5: Да. Она утверждает, что пришельцы способны менять форму, регулярно общаются с ними телепатически. Вот теперь, после того, как мы эту информацию вам рассказали, а это Катя Лель заявляла лично, мы споем ее песню, которая называется «Мой мармеладный». Поэтому, ребятки, подпевайте, песню-то все знают. Поехали! Мы ее пониже будем петь, ладно, чтобы было удобно и нам, и вам.
6: Прям спустить стол?
5: Ну, немножко, вот так эти. Вот так вот будем петь. Нормально же?
6: Нормально.
5: Нормально. И... Нет. Это вот типичные песни из 2000-х. Специально оставляли разгон, чтобы диджеи могли сводить. Обожаю.

0: не права.
1: О,
2: попробуй.
1: Все, пока проигрыш какой-то идет. Или победа, или проигрыш, Андрей. Что идет?
3: Как мне так нравится здесь вот это написано как на латинице MWAH.
2: Мой мармеладный.
3: Я не права.
2: Мой мармел. Мой мармеладный. Не права.
3: Мастер-класс показывает, как говорит надо.

0: Ничего, если девушка признает, что она не права, потому что это лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэри». Вот это да, конечно. Ну, в общем, это интересно.
1: Давление, мне кажется, у нее просто из-за этого голова кружится.
0: Певица открыто заявляет, что инопланетная цивилизация существует и сейчас взаимодействует с человечеством, помогая людям.
1: Это внеземное давление уже, понимаешь ли?
0: Да, конечно, это интересно. Круто получается, пишет нам Евгений. Вот заказали нам нейромонах Феофан с тобой.
1: Ого.
0: Да как-нибудь споем. Надо поле притоптать. Но там, правда, петь-то ничего не надо практически. Все, там просто проговорил в этом. Вот так что примерно. Поешь и все. Нейрманов и Афан, как-нибудь споем.
1: Все, можно считать спетой уже тогда.
0: Да, вот. Антон пишет, 11-го мне будет 45. Вот поздравляем заранее. Тю-тю-тю. Пусть все будет хорошо у вас. И на этом что можно сказать? Да после такой шикарной песни можно и попрощаться, наверное, уже. Все,
1: а
0: хорош.
1: Мы как будем прощаться? Так, муа-муа.
0: Вот, ну, слишком много джага-джага, конечно. Многовато немножко, помешь, Костя. Да, друзья мои. Давайте так, мы вас передадим сейчас в руки нашим невероятным муа-муа джаг Джага коллегам. Кто там у нас? Я не видел, еще пока не видел. Никто в студии не забегал. Рабочий полдник, короче, с 12 до 3 обязательно будет. Потом у вас ведущий до вечернего шоу будет тоже провожать. Вечером уже с 5 вечера до 8 вас будет встречать шоу «Вечерний Трубим». Они будут вас с работы домой провожать. Привет-привет с 9 до 10 вечера. И еще раз напомню о том, что у нас есть огромное количество соцсетей, розыгрыш, подарки, наши фотографии, видео. Все есть там. У нас там постоянно контент обновляется. Мы все время его расширяем. Ведь мы бимедиа вместе с вами теперь. И, конечно же, обязательно подписывайтесь, слушайте нас через сайт bimradio.ru, слушайте нас через приложение, обновленное на Android и iOS. На iOS особенно быстрее скачивайте, мало ли удалят. Если честно, там теперь такие вопросики появились. Да, шучу-шучу, пока все нормально, но тем не менее. И, конечно, не забывайте умные колонки в вашем доме. Говорите, эй, умная колонка, включи бимрадио. Он такая, слушаюсь и повинуюсь, включаю. И все, она вот делает вам красоту вообще. Вот нам уже желать с тобой утреннего джага-джага, если честно. Вот она только что закончилась, наш утренний джага-джага. А ты что будешь? Тебе что будешь нравиться? Джаг-джаг? Или
1: тут, знаешь,
0: муа-муа?
1: Надо, тут немножко муа и джаги, и
0: А, вон ты нормально. Рецепт уже сделал. Ничего себе. Круто, конечно. Давайте тогда мы покинем сейчас студию, дабы дать дорогу молодым. Возможно, чуть-чуть нам моложе нас, а возможно и нет. Я опять-таки до сих пор не знаю, кто там. С удовольствием напомню, что с вами сегодня были напротив меня Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Джага-Джага-Хузяк-Метов.
0: Уфа, и как он сказал, да? Завтра в 7 часов утра мы вернемся обязательно тем же составом.
1: Именно так.
0: Будем ваше утро начинать, делать ваш день великолепным и прекрасным. И видите, я же говорил, 3,5 часа пролетят просто великолепно и незаметно. Вот так и случилось, потому что все хорошее пролетает очень быстро. Завтра попробуем повторить точно так же. Ждем вас, 102.8. Первое в Казани, Бимрадио. Лучшее утро, мэны. Были с вами. Всем пока, друзья!
1: Пока!
2: Утро, мэны. На Бимрадио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
2: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей и окон.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Доброе утро, наши любимые слушатели. С вами я, Ленар Сиразов, и это утренняя коробка передач на любимом радио. Сегодня 30 июня, и представляете, сегодня последняя дата июня, а это означает, что завтра начинается июль, и представляете, уже 1/3 этого лета уже прошла. Сегодня так нормально, солнышко светит, но не скажу, что прям очень тепло, все-таки ветер холодноватый, ну, по крайней мере, так было до того, как я сел в машину. Ну и сегодня, друзья, мы, конечно же, разыграем с вами отличные подарки. И сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. И мы разыграем 3 сертификата на каждой точке за 1, 2 и 3 места. Давайте прямо сейчас скажу, где я нахожусь. Я нахожусь на остановке поликлиника номер 7. То есть это на пересечении улицы Чуйкова и проспекта Амирхана. Если быть точнее, то эта остановка находится рядом со зданием Амирхана 18. Именно вот такой адрес. Так что обязательно подъезжайте. Я на остановке в черно-сером Volkswagen Passat. На аварийках буду, конечно же, вас ждать. Обязательно выйду. Вы меня легко узнаете. Я буду в очках и, конечно же, фирменной безрукавки от BIM-радио. Так что легко меня узнаете. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании SGA и SDA – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая тем самым их исправность. А еще SDA приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированный и одобренный известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академик. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария». И это находится рядом с остановкой Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио». И вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Поэтому, друзья, подарки у нас сегодня хорошие. Компания у нас сегодня прекрасная, обязательно подъезжайте. Напоминаю, что адрес, по которому я нахожусь, это поликлиника номер 7, рядом со зданием Амирхана 18. Ну а я нахожусь на остановке в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. До скорой встречи.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Ипотечные ставки перестали активно снижаться. За неделю изменения в сторону понижения внесли всего 2 крупных банка. Остальные участники рынка воздерживаются от корректировки условий, ориентируясь на позицию Центробанка, который замедлил снижение ключевой ставки. Порядок начисления пенсионных баллов могут пересмотреть для работников, которые совмещают несколько мест трудоустройства. Инициатива, которую вскоре планируют направить в правительство, предусматривает отказ от годового лимита. Баллы предлагается суммировать. Нутрициологи советуют разнообразить летний рацион полезными силами.
2: Настоящие герои, от движка до проводки. Знаем свое дело, твоя тачка снова в бой летит смело.
0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Ипотечные ставки перестали активно снижаться. За неделю изменения в сторону понижения внесли всего 2 крупных банка. Остальные участники рынка воздерживаются от корректировки условий, ориентируясь на позицию Центробанка, который замедлил снижение ключевой ставки. Порядок начисления пенсионных баллов могут пересмотреть для работников, которые совмещают несколько мест трудоустройства. Инициатива, которую вскоре планируют направить в правительство, предусматривает отказ от годового лимита. Баллы предлагается суммировать. Нутрициологи советуют разнообразить летний рацион полезными сезонными продуктами.

0: и ключевой ставки. Порядок начисления пенсионных баллов могут пересмотреть для работников, которые совмещают несколько мест трудоустройства. Инициатива, которую вскоре планируют направить в правительство, предусматривает отказ от годового лимита. Баллы предлагается суммировать. Нутрициологи советуют разнообразить летний рацион полезными сезонными продуктами. Включить в меню чернику, листовую зелень и молодые овощи. Они помогут сохранять бодрость в жаркие дни. Особое внимание эксперты уделяют чернике. Ее стоит есть летом и даже замораживать на зиму, ведь ягода поддерживает работу мозга, зрение и уровень сахара в крови. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
1: Казань. Лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Звук поставим.

0: большое количество, чтобы где-то в прогулках себя охлаждать. Так что совершенно нормально, мне кажется. Сейчас в столице Татарстана очень приятная погода. Ну, просто очень хорошо. Свежо. Пишется 23 градуса. Ну, будет 24. Это максимально на сегодня. Так что всем хорошей погоды. Ну и коробка передач. Прямо сейчас приезжаем, забираем замечательные призы, поднимаем себе настроение. Ну и давайте узнаем, кто приехал к нам в первое включение. Коробка передач. За что вам большое спасибо.
1: Озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
2: Итак, друзья мои, подъехали наши победители. Давайте знакомиться. Есть, кстати, очень знакомые лица. Доброе утро, Хайрлирде.
3: Хайрлирде.
2: Как вас зовут?
3: Меня зовут Айдар. Передаю всем привет. Тебе, Ленар.
2: Спасибо.
3: Всему Бимрадио команде. Всем знакомым. Дочке Малике, она в деревне, в Волгарах.
2: Отдыхает, да.
3: Каникулы, вот скоро поедем к ней, в гости. Жене Алсу, ну и всем, кто меня узнал.
2: Достойно еще чувствуется, что у тебя утро, как и у меня, да, так говорение еще такое спокойное, но ничего, входим в ритм, как говорится. Подъехали еще, кстати, две девушки, да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина.
2: Альбина, очень приятно познакомиться. Кому хотите, передай приветы.
4: Ну, всем слушателям, наверное, БИМ Радио. Ну и, наверное, нам подфартило. Мы никогда в этом не участвовали. А тут мы ехали, увидели Volkswagen, увидели жилетку БИМ Радио и... Дай-ка попробуем. И выиграли второе место.
2: Вот еще девушка говорит, чуть не въехали. Да, ну молодцы, что все-таки этого не совершили. Слушайте, я вас поздравляю так удачно и в первый раз. Да, здорово. Так что обязательно участвуйте в коробке передач. Ну и, друзья мои, прямо сейчас у нас третий наш победитель. Давайте знакомиться.
5: Это же я, Артур Пирожков.
2: Артур Пирожков. Артур, как дела? Давно не виделись.
5: Дела отлично. Работа идет. Все замечательно.
2: Лето хорошее.
5: Работа идет, все замечательно, все хорошо.
2: Кому привет передаем сегодня?
5: Привет также БИМ Радио, любимой жене, ну и всем, кто узнал. Все, Казани все в основном. Ну и все, всем привет, всем хорошего настроения и хорошего дня.
2: Спасибо большое, спасибо. Ну и, друзья мои, конечно же, я поздравляю нашего победителя. Подъехала еще, кстати, девушка, да? Девушка, давайте просто тогда передадим привет, как вас зовут?
6: Зовут Эвелина. Передаю всем привет, кто меня узнал.
2: Эвелина, это было очень загадочно. Как вас узнать, конечно? Но я думаю, по голосу, конечно, мы это сделаем. Сама смеется. Друзья, ну а я поехал на следующую точку, так что ждите.

Доброго всем солнечного дня, хорошего настроения, наконец-то тепло приходит. Ну, не хочется такого тепла, как во Франции, в Испании, в Португалии, в Германии. Там больше 35 градусов, это в тени. Фонтанов у вас не так

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
0: BIM-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Время заглянуть на Яндекс.Карты. 4 балла выставляются местами затруднения. И вот они. Что-то ужасное происходит на улице Мира. Сибирский тракт от Тополевой улицы до улицы Журналистов. 1 час 9 минут нужно потратить, чтобы проехать 4,5 километра. Средняя скорость потока 4 километра в час. Ремонт дороги идет. И это подтормаживает. Ну, наверное, нужно было выбирать какое-то другое направление. Ну, наверное, нужно было. Проспект Победы от Аграрной улица до улицы Академика Губкина 10 минут, 1,5 километра, 11 километров в час скорость движения. Улица Галиаскара Камал, Астрономическая улица от Московской улицы до Профсоюзной 5 минут 600 метров, 8 километров в час. Ну, все остальное меньше. Мосты и дамбы зелененькие. Ну и напомню, что-то ужасное происходит на улице Мира, Сибирский тракт. От Тополевой улицы до улицы Журналистов 1 час 9 минут нужно потратить, чтобы проехать 4,5 километра.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Мы из 90-х.
1: Ну что, мы из 90-х. Привычные нам вечеринки, которые продолжаются и продолжаются. Это очень хорошо. Возможность отдохнуть, пообщаться, познакомиться. Ну и мы вам даем возможность посетить это веселейшее мероприятие. Я сейчас вам задам вопрос. Два человека, ответивших правильно, получат по одному пригласительному билету. Ну, вначале напомню, на правах рекламы Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс», 18+. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Ну, а теперь, собственно говоря, задание, да, тут прям сленг. Отвечаем в Макс, и только в Макс. Напомню, первые двое правильных ответивших получают по билету. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Это наш Макс. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Ну, а просто такой, харе, что это значит? Ну, даже помогу вам вариантами. Привет, довольно, хватит. И третий, модная прическа. Харе, что это значит? Первое, привет. Второе, довольно, хватит. И третье, модная прическа. Вот такие нам предложены были варианты. Вам в 90-е в разговорной речи употребляли слово «хорош» в значении «хватит достаточно». И оно часто звучало в усеченной форме «харе». Да, и именно такие варианты нам предложили Алекс Вольфсон и Тимур Мансурович. Большое им за это спасибо. Они являются победителями и отправляются 10 июля в Максимилианс отдыхать, веселиться на дискотеку 90-х.
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 июля российские банки будут сообщать родителям о расходах подростков 14-18 лет, за исключением тех, кто обрел полную дееспособность. Например, вступил в брак, либо был признан дееспособным через суд или органы опеки. В общественной палате вновь прозвучало предложение увеличить возрастной порог молодежи до 40 лет. В качестве обоснования назвали повышение пенсионного возраста и рост средней продолжительности жизни. В Казани направят свыше 300 миллионов рублей на модернизацию столовых в школах. Ремонт охватит 11 образовательных учреждений. Там комплексно обновят инженерные коммуникации, приведут в порядок помещения, а также закупят новое оборудование. Отдельное внимание уделят кадровому обеспечению. С 1 сентября более 100 студентов ресурсного центра начнут работать в 20 школах и 21 детском саду города. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: очередной включение состоится совсем уже скоро после очень коротенького рекламного блока. Будьте готовы, господа автомобилисты, нажать на газ.
1: Lights, camera, action, that's it. Реклама на Бим Радио.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Всем доброе утро, наши любимые слушатели. Всем бонжорно, говорю вам я, Ленар Сиразов, мои любимые друзья. Прямо сейчас я уже подъехал на следующую точку, на новую точку. И, кстати, эта новая точка для меня является тоже таковой. Здесь я еще не был. И это, друзья мои, адрес Адорадского, 61. Обязательно сюда подъезжайте, чтобы вам было легче понять, куда вам нужно подъехать. То есть это пересечение улиц, точнее, находится рядом с пересечением улиц Боровского и Адорадского. Вот примерно здесь. Недалеко сравнительно от авторынка. Там буквально нужно проехать один квартал. Так что, друзья мои, обязательно подъезжайте. Я здесь на парковке у ворот около дома по адресу Адорадского, 61. Здесь, кстати, находится магазин RS Auto, где вы также можете приобрести продукцию компании Супротек. И как вы уже догадались, сегодня с нами играет официальное представительство компании Супротек в Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компанией Супротек разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей составы Актив Плюс. Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах Актив Плюс на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании Супротек, которая находится по адресу: улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр Татария, что находится рядом с остановкой Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио». И вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Так что, друзья мои, обязательно позвоните по номеру телефона 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио». Вот так, друзья мои, обязательно это сделайте. Ну и давайте еще раз напомню, где я нахожусь. Я нахожусь по адресу Адорадского, 61. То есть это рядом с пересечением улиц, перекрестком, где пересекаются улица Воровского и улица Адорадского. Я на парковке в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Жду вас.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, когда актриса Екатерина Зеленая играла первый в своей жизни спектакль, на афише ее имя не поместилось, и она решила сократить его до «Рина». Псевдоним «Рина Зеленая» она использовала всю жизнь.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Очень быстро, очень оперативно подъехали наши победители. Кто-то даже, знаете, не просто подъехал, а кто-то просто подошел, да? Кто-то очень внимательно слушает Бим-радио. В этом, конечно же, большие молодцы. Кто-то уже, друзья мои, уехал, потому что сказали, говорит, Ленар, мы, говорит, привет, уже много раз передавали. Обязательно в следующий раз передадим. Ну и давайте знакомиться с нашим первым победителем. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, всем привет, меня зовут Ришат.
0: Ришат, доброго дня вам, и сам СС, как говорится, как дела, как настроение?
1: Все хорошо, все по вторнику, как обычно, да. Все по расписанию, да.
0: Мне очень нравится ваша футболка, на которой написано «Все очень круто, но надо переделать».
1: Ну да, это такой стиль жизни, образ жизни.
0: У меня то же самое, кстати, да, то же самое. Да, кому хотите передать привет на сегодня?
1: Ну, передать привет всем слушателям, во-первых, Бим Радио, за то, что проводите такие конкурсы, молодцы, спасибо большое. Не первый раз участвую, не первый раз выигрываю. Не первый раз вообще во всей этой движухе участвую. Вот. И ну, всем, кто меня узнал, всем хорошего настроения, всем спасибо.
0: Все, спасибо большое. У вас очень добрая улыбка. Вам желаю доброго дня и. Да, уже доброго дня, кстати, можно сказать. Так, друзья мои, ну и наш второй победитель, именно, кстати, про него я говорил, что он подошел, он, знаете, так, видимо, так слушал радио, потом так услышал, видимо, что адрес-то очень ближний, посмотрел на мою машину, стоял, и давайте прямо сейчас познакомимся. Как вас зовут?
2: Игорь, добрый день всем.
0: Игорь, здравствуйте. Как дела вообще, как настроение?
2: Все отлично.
0: Я так понимаю, что вы здесь рядом работаете.
2: Да, здесь работаем. Вот услышал по радио, что вы здесь где-то рядом. Вышел, нашел.
0: И молодцы, кстати, молодцы. А я еще смотрю вот так, что-то подозрительно смотрится на меня, мол, это он или не он, да? А кому хотите передать приветы?
2: Всей Казани, всем автомобилистам, всем, кто за рулем, и не только.
0: Я так понимаю, вы тоже в автосфере работаете.
2: Да, именно так.
0: Ну ладно, друзья, вот такие теплые слова, пожелания от Игоря. Ну а мы, конечно же, выдвигаемся на третью финальную точку. Как вы понимаете, в принципе, далеко мы не уедем, да? Так что обязательно ждите наше включение на волнах любимого радио.
3: По будням с 10.

не забывать еще одно включение в утренней коробке передач, которая состоится совсем уже скоро. Ждем с нетерпением вашего приезда. Ну и напомню, что Яндекс.Карты нам подсказывает, что по-прежнему в Дербышках, улице Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов, чтобы проехать вот этот участок, нужно потратить 52 минуты. Пробка растянулась на 3,5 километра и скорость 4 километра в час.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.

0: Всем еще раз доброе утро, наши любимые слушатели. Где-то сейчас в Америке, в США, в Мексике, в Канаде идет чемпионат мира по футболу, ну, а у нас свой чемпионат мира, который мы ласково называем «Коробка передач» на любимом радио. Я, Ленар Сиразов, подъехал на финальную третью точку, так что вам нужно обязательно поторопиться. И это, друзья мои, недалеко от первой и второй точки. И сейчас я нахожусь на автобусной остановке «Авторынок», которая находится рядом с чем? Конечно же, с «Авторынком». Кстати, именно на «Авторынке» вы также можете приобрести продукцию компании «Супротек». Обязательно подъезжайте сюда. Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Буду, конечно же, вас ждать. И, как я уже сказал, сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск для предотвращения примерзаний и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улицы Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария», остановка Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМРАДИО», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Поэтому, друзья мои, обязательно подъезжайте прямо сейчас на автобусную остановку «Авторынок», где буду ждать вас я, Ленар Сиразов, в своем черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Жду вас.
1: По будням с 10 до 12. «Коробка передач» на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 июля российские банки будут сообщать родителям о расходах подростков 14-18 лет, за исключением тех, кто обрел полную дееспособность. Например, вступил в брак, либо был признан дееспособным через суд или органы опеки. В общественной палате вновь прозвучало предложение увеличить возрастной порог молодежи до 40 лет. В качестве обоснования назвали повышение пенсионного возраста и рост средней продолжительности жизни. В Казани направят свыше 300 миллионов рублей на модернизацию столовых в школах. Ремонт охватит 11 образовательных учреждений. Там комплексно обновят инженерные коммуникации, приведут в порядок помещения, а также закупят новое оборудование. Отдельное внимание уделят кадровому обеспечению. С 1 сентября более 100 студентов ресурсного центра начнут работать в 20 школах и 21 детском саду города. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: и подъехал наш, хотел я сказать, первый на данный момент победитель. Нет, сразу подъехал и второй победитель. Вот они пожали друг другу руки, они как бы сказали друг другу: красавчик, ты тоже красавчик, мы это сделали, мы это выиграли. Давайте сейчас будем знакомиться. Итак, кстати, все мы стоим тут в черных очках, представляете? Мне кажется, какое-то такое странное собрание, мне кажется. Люди подумали, что, наверное, какие-то бандосы тут собираются. Давайте знакомиться. Первое место у нас, между прочим, у молодого человека, которого зовут Ильшат.
1: Да, здравствуйте, всем привет.
0: Да, Ильшат, привет, привет. Кстати, какая-то часть твоего имени с татарского переводится как «шат». Радостный, счастье, радость, да. Так что поздравляю, он действительно очень радостный. Говорит: Ленар, я наконец-то выиграл.
1: Да, наконец-то нашел, поймал, выиграл, слава богу.
0: Тут спасибо. Можно даже покричать, Ильшат, можно.
1: Ура!
0: Отлично, супер. Ильшат, ну и по традиции у нас обычно в этой программе мы еще передаем приветы.
1: Да, передаю всем привет всей Казани, кто узнал. Всем хорошего дня. Все пусть будет у вас всех классно.
0: Нужно еще было добавить, как у меня сегодня.
1: Как у меня сегодня.
0: Отлично, супер, супер. Друзья мои, ну и, конечно же, наше второе место. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Сергей меня зовут.
0: Сергей, очень приятно познакомиться. Вообще, как вам сегодняшний день?
2: Обалденно. Наконец-то хоть солнце после вот этих всех дождей, ливней. Погода радует. И еще приятный приз.
0: И, конечно, конечно, от компании «Супротек». И, между прочим, еще сегодня, знаете, такой прям приятный холодный ветер, хочу сказать.
2: Вообще прям.
0: Вы бы видели его лицо, друзья. Он просто кайфует. Ну, и кому хотите передать приветы?
2: Привет всей Казани. Пусть у всех будет хорошее настроение, как у меня.
0: Отлично, супер, Сергей, спасибо большое, спасибо. Ну, а у Сергея действительно отличное настроение. Вот, держите вам сертификат от компании «Супротек». Друзья мои, у меня, кстати, остался сертификат, поэтому подъезжайте, я еще минутку здесь побуду. Вот, как говорится, кто успел, тот и забирает этот сертификат. Меня зовут Ленар Сиратов, сегодня еще будут коробки, я буду их вести. Так что будьте, друзья, на волне любимого радио и продолжаем слушать голос Елены и Махмуда Аракаева. Всем пока-пока!

0: Наслаждайся летом с Бим-радио.
1: Да, это радостная информация для всех там автомобилистов. Сразу две коробки передач в один день. Это здорово. Двойная порция призов, подарков, хорошего настроения. Ну, конечно же, приветов, которые можно передавать в коробке передач. Ну, еще раз напоминаю, что большая проблема сегодня на улице Мира. По-прежнему пробка. Сибирский тракт отпарковывает журналистов 50 минут. Может быть, подумайте о другом въезде в город Казань.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
2: Ламинат Quickstep. Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что астрологи обещают нам на будущее. Овны, для вас этот день будет увлекательным, оптимистичным, но при этом утомительным. Оставьте активность на завтра. Тельцы, уже к середине дня появится желание отгородиться от мира и уединиться с кем-то для душевной беседы. Близнецы, чем больше вы возьмете на себя, тем лучше удастся справиться со старыми делами. Проявите талант влиять на людей одним взглядом. Раки, примириться с действительностью – вот ваша программа минимум на данный период. Проявлять инициативу можно, только если сильно хочется. Львы, ваше чувство юмора и желание быть первым может кому-то навредить. Звезды советуют переждать и не высовываться. Девы, это благоприятный период, займитесь интересным делом. Пусть оно будет связано с исследованием или, быть может, даже наукой. Весы, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. И снова право выбора встанет очень остро. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм на этой неделе был далек от совершенства. Только чувство долга поможет вам совершить все рабочие дела. Козероги, по какой-то причине вы можете себе позволить больше свободы и в мечтах, и на деле. Водолеи, день благоприятен для семьи, прекрасно подойдет для романтического отдыха. Вас будут окружать искренние эмоции людей. Наслаждайтесь. Рыбы, текущий период означает для вас избавление от лишнего, лишнего веса, лишних контактов и ненужной тревожности. Каждому знаку желаем меньше переживаний.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Вновь давайте посмотрим на Яндекс.Карты, что же происходит на дорогах. Ну, по-прежнему сибирский тракт улицы Мира от Парковой улицы до улицы Журналистов уменьшилось, да, уменьшилась пробочка. Теперь это 50 минут. 3,5 километра, 4 км в час скорость движения, ремонт дороги идет очень активно. Ну, наверное, сегодня нужно выбирать другой въезд в город, не через Дербышки. Также 6 минут по 3 Слуму, будет проспект Альберта Камалеева до улицы Космонавтов. И 5 минут Оренбургский тракт от Парина до проспекта Победы. Ну и напомню, основное затруднение сегодня, ну, с утра уже как началось, только улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой до Журналистов 50 минут нужно, чтобы въехать в город. Мосты и дамбы по нулям, все зелененько, и только Дербышки не радуют.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С июля получать соцвыплаты станет проще. Декретные, больничные, пособия на ребенка до 1,5 лет и выплату при рождении ребенка будут начислять автоматически. Система все посчитает по данным, которые уже есть в вашем личном счете. Раньше для этого фонд просил бумаги у работодателя, теперь этого не потребуется. В России прозвучало предложение поднять прожиточный минимум до 45 тысяч рублей. При расчете учитывали базовые потребности человека. Траты на питание, коммунальные услуги, транспорт, одежду и обслуживание кредитов. При этом расчет не включает траты на крупные покупки, например, мебель, технику или ремонт. Нам часто кажется, что чужие взгляды прикованы к нашим ошибкам, но это иллюзия. На деле люди куда больше сосредоточены на себе, а не на наших промахах. В психологии такой феномен называется эффект прожектора. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС Иликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС Иликом.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
7: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
8: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
9: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что огромные уши Чебурашки совершенно не упоминаются в книгах Эдуарда Успенского? В начале создания мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, похожие на медвежьи. Но в процессе работы их делали все больше. В конечном итоге уши решили увеличить настолько, что пришлось разместить их по бокам головы.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго всем дня. По-прежнему 22 нежарких градуса в столице республики. По-прежнему ведутся работы в Дербышках. Там еще наши сообщают, но это за пределами М7. Авария вот по этой трассе, идущей на высокую гору. И пробочка собралась и со стороны Казань, и со стороны въезда, не доезжая еще до М7, где научный городок. Вот вам еще одна пробочка добавилась в одном направлении. Ну что, сегодня уже 30 июня. Как быстро все-таки летит теплое время года. Моментально просто не замечаешь. Сегодня во всем мире отмечается Международный день астероида. В этот день на Землю упал Тунгусский метеорит, гигантский шар, болит в 7 часов утра. По тамошнему времени все это произошло. И оценивается это все в 50 мегатонн. Ну и как бы этим праздником напоминать, что, ребят, опасность-то есть, ведь самый крупный астероид имел порядка 10 километров с Землей, который столкнулся. Если посмотреть на карту мира, вот этот глобус взять, так нежно его в руках держа, вот посмотреть на Мексиканский залив, это как раз вот и есть кратер падения этого астероида. Такая мощная штука. Ну и есть еще одна нехорошая вещь, летающая в космосе. Называется Апофис. Вот он в 2029 году пройдет возле нашей планеты на расстоянии всего 38 600 километров. А это в 10 раз ближе, чем Луна. То есть, по сути, между Луной и Землей. И вот где-то что-то попадет в него, какой-нибудь камушек, изменится орбита, и все. Держи, Америка. Да, сможет человек-то, сейчас уже у него со здоровьем все плохо, отправиться с ребятами-то бурить сырый, тоже вряд ли. Ну, всем хорошего дня сегодня. Что у нас впереди? В самое ближайшее время мне нужна ваша помощь. Мы будем разыгрывать вкуснейший сертификат. Ну, не сам сертификат, а сертификат позволит получить вкуснейший бизнес-ланч в баварском клубном ресторане «Максимилианс». Что нужно сделать? Дозвониться до нас. 292-102-8. Цель одна – угадать песню, которую мы сегодня загадаем. Я немножко расскажу о ней совсем чуть-чуть. Вы назовете мне исполнителей. Название, даже название песни будет достаточно. И забирайте. Участвуют традиционно двое, побеждает один. 292-102-8. Прямо сейчас наберите, пожалуйста. Ну и будет еще первый тост. Там тоже будут звучать ваши добрые слова. Послушаем еще и песню из нулевых. И все по плану. Но сейчас музыкальный пересказ 292-102-8.
3: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
6: Совпадение? Не думаю.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что ж, здорово, все, у нас есть два участника, две прекрасных девушки. Первая дозвонилась Кристина. Кристина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: За рулем, в офисе, на работе, где вы сейчас, дома? На даче?
2: А была за рулем, вот, припарковалась.
1: Молодец, молодец, потому что разговаривающий за рулем, это ай-яй-яй. Вам противостоит Луиза. Луиза, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы где в данный момент находитесь, чем занимаетесь?
3: Я на работе, у нас обед.
1: Обед, о, приятного вам аппетита, завидую. Обед, завтрак, ужин, вообще еда, это мое любимое времяпрепровождение. Я бы только этим занимался. Подсказчики там рядом с вами есть?
3: Нет, я одна.
1: Эх, грусть, тоска, печаль. А сейчас бы как коллективом бы дали только. Ну что, друзья мои, все просто здесь. Я вам буду рассказывать про песню. Я даже назову участников этого всего. Вам практически останется назвать только название песни. Кто первый это сделает, тому и достается сертификат на бизнес-ланч Баварский клубный ресторан «Максимилис». Готовы?
2: Да.
1: Угу. Луиза тоже готова.
3: Да,
1: хорошо.
3: Да, готова.
1: Итак, именно я, на мой взгляд, именно с этого трека началась мода на трио. Так, если до этого были такие совместки двух людей, то именно с этого трека, который вышел 18 октября 2024 года, наверное, холодная осень была, не помню, началась вот эта мода на трио. Припев написал Артем Умрихин, более известен в музыкальных и фанатских кругах, как Артик. Рэп писал Джиган, ну а за шансон отвечал Нилетто. Он, собственно, там и пел, как шансонье такой подавал, это все такое. Это
2: Худи!
1: Кто это сказал?
2: Я, Кристина.
1: Кристина, какого Луиза Худи вы молчали, а? Ведь все... Просто ведь. Ну, а за красоту в этой песне отвечала Севиль прекрасная. Кстати, музыку к песне написал Андрей Попов, тот самый, который написал для Нилетто «Любимка». Но самое еще интересное, что он со скрипкой, это фамилия человека, он написал песню про бобра. И они даже где-то там играли. Концерт какие-то давали с одной песней, страшно представить. Луиза проигрывает. Не отчаяйтесь. Не отчаяйтесь. Сейчас кто-то придет к вам с шоколадкой и каким-нибудь народным танцем. Вам какие народные танцы нравятся? Папа Новой Гвине? Чтобы вот так вот пальмовый листик такой вот один, не очень большой, желательный, чтобы назвали его Сергей, бывший муж Николаевой. Большое вам спасибо. Привет, кому передадим, Луиз?
3: Привет всем, кто мне узнал, всей Казани. Привет.
1: Молодец. Спасибо вам большое. И Кристина объявляется у нас победителем. Кристина, снова здравствуйте. Ну, вижу, что настроение хорошее, что все у вас там хорошо. Я вас поздравляю. Ваши приветы кому летят?
2: Я хочу передать привет своей семье, своему любимому мужчине, своей дочке, она сейчас в лагере. Ну и вообще Казани, лето, ура! Спасибо, Бим-радио.
1: Что за лагерь?
2: А, лагерь «Восток».
1: Чему там учат, восточным танцам?
2: Там учат вообще всему.
1: Да, сейчас
2: и танцам, и играм.
1: Ну, самое главное, что она обретет новых друзей, и им там хорошо с ровесниками.
2: Да.
1: Гораздо веселее, чем с бабушкой в деревне. Вам большое спасибо. Не кладите трубочку, буду объяснять. Ну, а мы с вами давайте отправимся слушать этот нетленный Джиган Артик. Артик, вот я не знаю, там поет, нет, но написано Артик Асти и Нилетто Худи.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг. Бронепленка. Кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
4: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или КОМ цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или КОМ.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. С июля получать соцвыплаты станет проще. Декретные, больничные, пособия на ребенка до 1,5 лет и выплату при рождении ребенка будут начислять автоматически. Система все посчитает по данным, которые уже есть в вашем личном счете. Раньше для этого фонд просил бумаги у работодателя, теперь этого не потребуется. В России прозвучало предложение поднять прожиточный минимум до 45 тысяч рублей. При расчете учитывали базовые потребности человека. Траты на питание, коммунальные услуги, транспорт, одежду и обслуживание кредитов. При этом расчет не включает траты на крупные покупки, например, мебель, технику или ремонт. Нам часто кажется, что чужие взгляды прикованы к нашим ошибкам, но это иллюзия. На деле люди куда больше сосредоточены на себе, а не на наших промахах. В психологии такой феномен называется эффект прожектора. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Ну что, программа «Первый тост». Давайте посмотрим, кто родился в этот день. Начнем с контакта участников нашей официальной группы. Регина Пьянзина Зиганшина справляет сегодня день рождения. Зульфия Хусаинова. Идеальных отношений есть женская мудрость, не замечать мужские глупости, есть мужская сила, прощать женские слабости. Да, я платить счет в ресторане. Макс Фатхудинов из Альметьевска с дочкой на аватарке, школьница, видно, бантики, красота. Ксения Мифтахова справляет сегодня день рождения, победитель чемпионата по самым большим выразительным глазам. Дмитрий Севастьянов, у него еще новогодняя аватарка, да, он где-то Дед Морозит где-то. Айгуль Залядинова. У меня есть счастье. Мы вас поздравляем, Айгуль. Счастье должно быть, да. Айсылу Сафина, ЦБУ ВО Советского района города Казани. Ну что, программа «Первый тост». Давайте посмотрим, кто родился в этот день. Начнем с контакта участников нашей официальной группы. Регина Пьянзина Зиганшина справляет сегодня день рождения. Зульфия Хусаинова. Идеальных отношений есть женская мудрость, не замечать мужские глупости, есть мужская сила, прощать женские слабости. Да, я платить счет в ресторане. Макс Фатхудинов из Альметьевска с дочкой на аватарке, школьница, видно, бантики, красота. Ксения Мифтахова справляет сегодня день рождения, победитель чемпионата по самым большим выразительным глазам. Дмитрий Севастьянов, у него еще новогодняя аватарка, да, он где-то Дед Морозит где-то. Айгуль Залядинова. У меня есть счастье. Мы вас поздравляем, Айгуль. Счастье должно быть, да. Айсылу Сафина, ЦБУ ВО Советского района города Казани. Что-то серьезное, ЦБ.

самым большим выразительным глазам. Дмитрий Севастьянов, новогодняя аватарка, да, он где-то, Дед Морозит где-то. Айгуль Залядинова, у меня есть счастье. Мы вас поздравляем, Айгуль. Счастье должно быть, да. Айсылу Сафина, ЦБУ ВО Советского района города Казани. Что-то серьезное, ЦБ. Анна Дмитриева, фитнес-тренер, адаптивный фитнес, коррекция тренировки, нарушение осанки и сколиозе. Чего только из Зеленодольска, Анна. Анна молодец. Айрат Шакуров из Зеленодольска справляет день рождения. Алексей Герасимов. Дело сегодня то, что другие не хотят. Завтра будет жить так, как другие не могут. Ну, удачи вам. Алексей, Тимур Садриев, Газпром, мы непобедимы. Но тут в компании друзей, молодых парней. Евгений Кукин, не знаешь лично, не суди публично. С большим мотоциклом где-то ж такой, что там колесо от какого-то гигантского грузовика. Сабирдянов Айрат Ярулович, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Татэнерго». Шевляшвили Александр Акакиевич, директор комитета по развитию туризма города Казани. Шигапов Ильдар Фираилович, главный врач ГАУ «Сознакайская центральная районная больница». В этот день также родились Радик Зуфарович Бариев, актер с 95-го года, состоит в труппе театра имени Гляскарк. Мой сосед Куржи Миги. Замечательный человек. Радик Зуфарович, крепкого здоровья. Орешна Нон Николаевна, журналистка, писательница. Через 6 лет после ее рождения семья переехала в Казань. И с 1968 года Орешна начала летать на плане в спортивных самолетах, прыгать с парашюта. И писала об этом почерки, рассказы. Петр Михайлович Гаврилов, офицер, майор, участник обороны Брестской крепости в 1941 году. Его фашисты нашли уже без сил через 32 дня в июле, когда крепость уже была взята. И то он умудрился кинуть в них две гранаты и выстрелить всю обойму из пистолета. При этом он уже не мог ни глотать, ни есть, и был в предсмертном состоянии. Выжил, прошел концлагеря немецкие, советскую всю эту систему, как предатель прошел, потом восстановлен. Герой Советского Союза впоследствии. Святослав Задырей, советский российский рок-музыкант, тот, что создал группу «Алису», да, а потом ушел из нее. Анна Анатольевна Кондрашова, наша прославленная фигуристка. Роберт Баллард, прославился исследованием «Титаника», «Бисмарка» и прочего всего утопленного. Майкл Фред Фелпс, американский пловец, выиграл все, установил все рекорды в плавании. Шерин Энгол, певица, танцовщица. Владимир Владимирович Петров, наш прославленный хоккеист. Майкл Джерард Майк Тайсон, боксер. Мария Шурочкина, спортсменка по синхронному плаванию, выиграл тоже все. И Владимир Челомей, конструктор области ракетно-космической техники. Вот такие вот замечательные люди родились сегодня. Если у вас день рождения, мы вас тоже искренне поздравляем.

0: «Золотые нулевые». «Золотые нулевые».
1: «Золотые нулевые», и будем слушать песню, которая была популярна в середине нулевых годов. Это «Братья Гримм», действительно, два брата, Борис и Константин Бурдаевы, которые в данный момент гастролируют разных один, причем не тот, который сочинял песни. Не знаю, почему так получилось, может быть, второму хватает авторских отчислений для нормальной жизни, чтобы вот эта жизнь гастрольная, она, конечно, ужасна. Ну, это беззаботно такая хулиганская песня, была написана еще в 1998 году, но не просто путь песен на эстраду, до широкой, так сказать, народной любви. И песня только в 2005, по-моему, зазвучала из радиоприемников. И в тексте изначальном... «Кустурица» называется песня. Не было Эмира Кустурицы. Песня называлась «Курица». Прикиньте, «Курица». И пелось там вот это словосочетание «мокрая курица». Но они посчитали, что это, ну, как-то не очень хорошо звучит. И решили поменять на «Кустурица». «Кустурица» об этом в свое время узнал. Улыбнулся на это. Сказал, что интересно, приятно. Спасибо. Ну, действительно, надеемся, что он не обиделся. Был снят клип по сюжету, что братья попадают в город, где победил матриархат. Там живут только женщины. Страшно представить, это же скандалы, драки, интриги, расследования. Ну и давайте слушать «Братья Гримм», «Кустурица» называется песня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов. 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
4: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио.
2: Подробности на maximilians.ru.
5: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом.
2: Билеты в кассах города 16+.
5: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Радио. Первое в Казани. Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Нам писали, что в районе РКБ там был авария, был затор, ну, такой. Постарайтесь, что с той веселухой, что происходит в Высокогорском районе и в Дербышках, это все ни о чем. Вот где сплетение. Там на М7, во-первых, сразу после развязки вот этот на въезд с Высокой горы авария, и пишется в левый ряд, средний ряд, правый ряд. Что там такого произошло в районе как раз вот заезда на Высокую гору, на как он, где машинка гонит, как он называется-то? Ну вот, в общем, туда, вот как раз, где заправка, стоит значок аварии до светофора. И на въезде еще, не доезжая М7 аварии, где научный городок, там тоже, будь здоров, все скапливается. Но сейчас уже нет, скапливается. Ну и сами Дербышки тоже по-прежнему не радуют. Улица Мира Сибирский. Тракт от Парковой улицы до улицы Журналистов 45 минут. 3,5 километра. Скорость потока 5 километров в час. Это самая большая пробка в данный момент. Ну, мосты, дамбы, все едет, все мчится. Ну и въезд в Дербышки нужно как-то либо вообще не поехать. Сегодня такой посидел, подумал, да оно мне вот для чего.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. На набережной озера Нижний Кабан первая очередь третьего этапа благоустройства готова на 65%. Впереди обширные работы по озеленению. Завершить весь комплекс мероприятий планируют к празднованию Дня города, который состоится 30 августа. Правила передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам находятся на финальной стадии подготовки в Минтрансе. Сейчас по документу продолжаются обсуждения. В них участвуют представители власти, ГИБДД и общественные активисты. Документ рассчитывают представить в ближайшие 2-3 месяца. Японские исследователи пришли к выводу, что кошки способны хранить обиду вплоть до 5 лет. Неприятный эпизод, будь то случайный удар по хвосту, резкий окрик или сильный испуг, может надолго отложиться в памяти животного, и питомец будет сторониться человека годами. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Максимом Аракаевым.
1: Да, доброго дня. Всем начало часа, 13 часов 2 минуты. Напомню еще раз всем тем, кто въезжает в город с Высокой горы, о том, что пробка по улице Мир Сибирский тракт, от Парковой улицы до Журналистов, ну и там еще до М7 тоже нужно будет постоять, доехать. И на самой М7 теперь еще от вот этой самой развязки тоже пробка. Все сошлось в одном месте. Почему? Не знаю. Но точно знаю, что сегодня Международный день астероида. Все началось в 1908 году в России, да? Тот самый известный Тунгусский метеорит, поваливший деревья в радиусе, ну, по площади 2000 квадратных метров. Страшное было, конечно, событие. Ну и вообще мы все помним из кроссвордов, что то, что влетело в атмосферу Земли, это метеор, а то, что упало на Землю, это уже метеорит. Вот так вот все у них подразделяется. В этот же день, в 1941 году, на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, которые в народе любезно, с любовью назвали «катюшами». Ну, а вот по документации БМ-13. Ну, так вот. 30 июня 1945 года, в связи с окончанием Великой Отечественной войны, Президиум Верховного Совета СССР постановляет восстановить с 1 июля 1945 года очередные дополнительные отпуска рабочим и служащим, отмененные на период военного времени. В 1956 году в газетах СССР опубликовано постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. В нем говорилось, что культ личности чужд ленинским принципам коллективного руководства. Как эти, вот, собственно говоря, ленинские принципы, как хвост у собаки. Кто куда вот хочет, тот туда его и закручивает.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
0: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
7: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
8: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Японии на фабриках по производству микросхем в сборочных цехах ценятся работники с хорошей координацией движений. Многие азиатские производители, принимая на работу персонал, проводят тест на координацию движений. Необходимо быстро собрать мелкий бисер палочками для еды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: успокаиваем.
1: Да, ну и давайте посмотрим на чемпионат мира с музыкальной точки зрения. У чемпионата, который проходит сейчас где-то там за океанами, есть официальный гимн. Ну, а когда гимн не работает, дай-дай, там какая-то рок-группа и Шакира опять. Ну, куда без Шакира на чемпионат мира? Ну, Дева уже перепела и уже Лешка. Кого-то другого нужно было брать, и, может быть, тогда получился более приятная история. Кстати, у нас тоже вот чемпионат России, кто помнит, что у нас был гимн, официальный гимн FIFA, они написали Life It Up, там какой-то Дипло, диджей Дипло его наигрывал, причем делали там Уилл Смит, Ники Джем, еще какие-то люди этим занимались, кто эти все, в итоге всплыл какой-то другой гимн Дженсона Дерула, Colors, и никто так и не понял, а какой, собственно, гимн-то был чемпионат мира в России, вот сейчас такая же история и с гимном в Америке. Ну, а в итоге, как ни смотришь, рилсы отболел. Везде замечательнейшая песня, она мне очень нравится. Гала Рицата. Freed from Desire. Вы помните ее? Ну, наиболее часто встречается, что шотландцы ее распевают. Ну, там тут же англичане подсосались. Голландцы, а куда без их подсосства? У них это популярно. Но вообще песня Freed from Desire это песня у парня, у которого нет власти, нет денег, зато есть глубокие убеждения. Человек, который написал эту песню, он буддист. И, по сути, это буддистская молитва Freed from Desire. Футбол же песен запоздал в 2012 году. Фанаты клуба Стивенидж, это 4-я лига Англии, переделали припев в честь Люка Фримена. И получилось Фримен в огне, правый фланг в ужасе. Потом в 2016 году появилась самая известная версия фанатская от фанатов Ньюкасла. Они уже посвятили Александру Митровичу этот кусок. Но потом появился Шон Кеннеди. Этот такой домашний ультрас, по сути, Кузьмич, он спел ее дома на видеокамеру. И вдруг спел про форварда Уилла Грига. И вдруг песня, то, что он спел, набрало 2 миллиона просмотров. 2 миллиона за короткое время. И здесь начался как раз чемпионат мира Европы 2016 года с тухлейшим гимном. Там какой-то диджей его играл, я даже не вспомню. Да, Дэвид Гуэта сделал гимн для Евро-2016. А фанатам надо что-то петь, надо что-то орать, вы помните? Что происходило на Бауме. И они вот как раз вспомнили этого фаната. Этого фаната Северной Ирландии и стали везде Уилл Грик on fire распевать, хотя Уилл Грик не сыграл на чемпионате Европы ни одного матча, просидел на лавке. Вот так вот это и в этом году все зацепилось. Если не дать фанатам нормальную песню, они сами себе придумают развлечение. Какое угодно. Ну и второе событие, первый трек мы будем слушать Галу, второй будем Тальков Игорь. Чистые пруды. Почему ее? Потому что в этот день родился Леонид Фадеев. Не в это вчера. Ну, на самом деле он не совсем Фадеев. Фадеевым он стал по фамилии жены. Написал он много. Начал с Юрием Антоновым. И для него написал «Море». 28. Все, что звучит в «Берегите женщины» в фильме, это все написал Леонид Фадеев. Он написал для Лещика Леонтьева, Буйного, Киркорова, Шафутинского. Вот это, помните? «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка». Это вот он. Ну, величайший, наверное, все-таки песни, написанные им на музыку Тухманова, это «Чистые пруды», которые так и послушаем. Я принес вам два трека. Давайте слушайте и наслаждаться.

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

Продолжаются обсуждения. В них участвуют представители власти, ГИБДД и общественные активисты. Документ рассчитывают представить в ближайшие 2-3 месяца. Японские исследователи пришли к выводу, что кошки способны хранить обиду вплоть до 5 лет. Неприятный эпизод, будь то случайный удар по хвосту, резкий окрик или сильный испуг, может надолго отложиться в памяти животного, и питомец будет сторониться человека годами. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Радио.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Помощь адвоката, и значит, в студии не случайный человек в адвокатском деле. Человек, который, я не знаю, можно говорить, что съел собаку, вот интересно, нет? Вы были в Корее, Ольга? Ольга Викторовна, вы были?
3: Не была.
2: Значит, не ел собаку в этом деле, Камалетдинова Ольга Викторовна. Но если я сейчас буду перечитать регалии, в каких советах, в каких адвокатских конторах, и вот это все, как это у вас называется, лига адвокатов, или как это, сообщество какое-то? Есть же какое-то, вы же встречаетесь там, у вас конференции, вот это все. Пусть конференции вот это все. Бежим, кручей. Течет. Это я сейчас завидую вам. Вот это хоровод адвокатский, вот эта вся история.
3: Мы же люди.
2: Ну да, но работа очень серьезная. То, что это же какие нервы надо иметь. Сколько в среднем вот судебное заседание продолжается?
3: Одно судебное заседание? Судебное заседание может быть как от 5 минут, так и до 5 часов с перерывом.
2: 5 часов, представляете?
3: Ну, вот
2: и надо слушать. Вот у меня бы там мозг разъелся бы давно, потому что все же непонятно, все в таких формах обтекаемых, вот это все.
3: Если бы вы работали 20 лет адвокатом, вам это, бы было все понятно.
2: Но это понятно, что было бы понятно. Но все равно по 5 часов. И сколько таких совещаний еще может быть вот этих 5-часовых? Штук 40?
3: Может, с перерывом. 5 часов это с перерывом.
2: Представляете, на обед.
3: То есть на обед,
2: конечно, его из клетки конечно. Отвозят пообедать. Он же не в здании суда обедает.
3: Его
2: же увозят. Случайно об этом знаю. Случайно совершенно об этом знаю.
3: Вас отвозили?
2: Меня? Что, я чист перед законом?
3: Нет, обычно с собой дают, по-моему. То есть подсудимым, да.
2: Ну, там комната
3: есть. Да, они не вывозят
2: вот эти,
3: куда-то,
2: да.
3: Они в конвой, насколько я знаю. Да, конечно, перерыв на обед бывает по уголовным делам.
2: Ну, ему тоже же это и в туалет надо сходить уже.
3: Конечно.
2: У нас закон.
3: Права соблюдать.
2: Человека. Вот, ну и потом же, пока судья молотком не стукнул и там не сказал, на основании статьи вот это, все, чик, все, расстрел. Он же ведь ни в чем не виновник. У нас пока не выяснено решение, человек.
3: Презумпция невиновности.
2: Да, кристально честен. Вот. Ну, что сегодня? Продолжается у нас эпопея с долгами.
3: Да.
2: В нашей
3: да. Очень актуальная.
2: Адвоката.
3: Актуальная. Я, конечно, придерживаюсь народной мудрости «заплати и не греши». Отдай и не греши.
2: Но иногда
3: звучит.
2: Же но, хочется... Но вот, ты думаешь, многие же думают, что они самые умные.
3: Да. Ситуации бывают разные.
2: А вдруг еще у нас
3: ситуации еще бывают разные, Махмуд. Да? Кто-то ведь это неумышленно, а в силу сложившихся жизненных обстоятельств.
2: Ленности, вот в моем случае.
3: Ну, возможно, и это тоже, но тем не менее, мы уже говорим о состоявшемся факте, когда возбуждено мне исполнительное вот производство, работают приставы.
2: Три дня уже без связи, да, деньги закрыты. И мне
3: хорошо
2: просто, себя чувствуете. Просто лень, да. Представьте, надо... Вы если сейчас меня наберете, вы не дозвоните.
3: Замечательно.
2: Вот. И я как бы почему-то не переживаю, что до меня кто-то не дозвонится. Да и тьфу.
3: Ну... Только если мама будет беспокоиться, да?
2: Не, а остальное... мама знает, куда звонить, чтобы дозвониться.
3: Тем более. Для мамы есть своя линия.
2: У нас не как у Сталина с Черчиллем, а прямая связь на флажках. Вот
3: о чем мы. Это самое главное. Итак, значит, возбуждено исполнительное производство, есть взыскатель, есть должник. У нас провозглашен баланс интересов, конечно, да, как он соблюдается на практике, это уже вопрос другой, но то, что об этом говорит,
2: вы сейчас, то есть, дали такую семя закинули, что не соблюдается, ведь?
3: Это уже каждый вывод делает сам, кто с этим сталкивался.
2: Вот эти адвокаты,
3: но,
2: хитрые.
3: Тем не менее, о балансе интересов даже говорили на Петербургском международном форуме? Юридическом форуме.
2: И там, да,

0: Это была одна из сессий именно о том, что карательные меры, применимые к должникам, они порой загоняют их в еще большие долги. То есть и финансовое положение становится не просто трудным, а очень трудным именно из-за карательных мер каких-то. Поэтому должники тоже должны знать свои права, которые заключаются в том, что они имеют право знакомиться со всеми материалами исполнительного производства, заявлять ходатайство, делать объяснения, представлять какие-то документы, обжаловать действия судебных приставов, исполнителей. При всем моем уважении, конечно же, это предусмотрено законом, и мы пользуемся этим инструментом.
1: Ну, в смысле, вы адвокат, потому что простой человек, вот это все вы перечисляете.
0: Простой человек должен знать. Мы для чего этого перечисляем?
1: Я из всего этого понял, что нужно пойти к адвокату сейчас. Вот.
0: Это же хорошо, что вы это поняли.
1: Вы перечисляете, нужно вот это, должен вот это, и это, я понял, все.
0: А могут. То есть люди должны знать свои права, которыми они должны пользоваться. Что еще должник может здесь сделать? Попросить отсрочку, рассрочку. Это право должника. Надо заметить, что это право и суда, если в судебном порядке, не обязанность. То есть, если человек обратился с заявлением о предоставлении отсрочки, то в данном случае тоже все индивидуально, исходя из обстоятельств, исходя из представленных документов, подтверждающих уважительность причин и невозможность исполнения исполнительного листа, исполнения решения суда на данном этапе, суд принимает решение. Чаще всего отказывает.
1: Ну, это понятно.
0: Да. А сами приставы, вот не верьте, уважаемые радиослушатели, интернету, где написано, это пристав может сделать. Никогда пристав отсрочку никогда не даст, рассрочку приостановить, и то только, то есть это обязательное, если, да, но в случае, допустим, исполнительские действия может отложить, не приостановить даже, а отложить, когда необходимо описать имущество, а должник находится в больнице, предположим.
1: Ну, такое
0: как,
1: может
0: как
1: быть.
0: Как пример. Такое может быть. Вот,
1: командировка пристав, не подпадает?
0: Ну, командировку тоже. То есть в этом случае уведомляется, опять-таки, с подтверждающими документами.
1: На вахту на 3 месяца.
0: Документами. Военная служба.
1: Ну да, военная служба.
0: Тоже. Да. Тоже. Очень актуально.
1: Быстро
0: сейчас
1: подписываемся на СВО.
0: Вот.
1: И...
0: вот. Что здесь еще? Какое право? Но наверняка радиослушатели знают, что удерживать могут не более 50%, если денежная форма, мы говорим о денежной сумме, по алиментам 70%. Есть, да.
1: Сомбрера.
0: Да, да. Но должник имеет право написать заявление о том, чтобы сумма была не больше, то есть взыскана.
1: Но он должен обосновывать,
0: чтобы
1: как
0: ей,
1: это? Нет?
0: Он должен представить свои доходы, размер о доходах, то есть чтобы ему оставался прожиточный минимум. Вот о чем речь. То есть если он...
1: прожиточный минимум?
0: Прожиточный минимум. У нас все-таки привязаны к прожиточному
1: минимуму. Грусть, тоска, печаль.
0: Если еще иждивение находится у него, иждивенцы, то есть не трудоспособные, например, родители, которые находятся у него на иждивении, дети несовершеннолетние, то есть он тоже должен это предоставить, и говорит, чтобы удержание было... Допустим, меньше 50.
1: Ну, разумно, да. Ты же тоже должен как-то
0: конечно,
1: выгребать.
0: Как-то питаться. Да,
1: за квартиру платить. Они же придут, электричество в этот же день отрежут.
0: Вот, да.
1: Случайно знаю.
0: Если да, такое тоже бывает, да, исполняется, вот это очень быстро.
1: Они это любят, да. Это.
0: Вынесено, и тут уже пойди, оспаривай, обжалуй. Это время уже уйдет на это. Что здесь еще? Возможно. Нельзя описать и наложить арест на имущество, которое необходимо. Предметы и вещи первой необходимости. Ну, понятно, обувь, питание. Да. Ну, нет больше ничего у человека.
1: Передвижной туалет.
0: Тем не менее.
1: Если ты его, ну...
0: Необходимость.
1: Неходячий, например.
0: Вот, потом, еще если это необходимо для осуществления деятельности. Например, человек самозанятый, у него швейная машинка.
1: А, ну да. Компьютер, если он
0: дизайнер. И нового дохода нет. То есть, ну, опять-таки, нужно представлять и доказывать в данном случае, что это тебе необходимо для осуществления твоей профессиональной деятельности.
1: Ну, это несложно, наверное, доказать все.
0: Ну, думаю, что да, но чтобы люди знали, что, в принципе, вот так вот огульно...
1: Все отобрать не сможете все отобрать!
0: Вот, поэтому, если такая необходимость возникла, и чтобы дальше не увеличивать, а ведь исполнительский сбор, мы об этом говорили, что имеется, если человек не исполнил добровольно в срок, который ему был предоставлен, это 5 дней, значит, может быть уже посчитан исполнительский сбор. А это 12% сейчас от суммы долга в данном случае. Раньше было 7, сейчас это выросло.
1: 12 уже серьезно.
0: Вот, поэтому,
1: чувствительно.
0: Конечно, если большая сумма, соответственно, и исполнительский сбор повышается тоже прилично. Поэтому вот этот инструмент, он и предусматривает защиту интересов должника.
1: У меня сейчас так ощущение, что все сейчас уже сидят и переписываются. Все, все на мать, Надь, очень любимую.
0: Ну, вы знаете же, что это так сейчас не работает.
1: Очереди в конторах уже.
0: Так это не
1: в этих самых переписке.
0: Работает. Да, и если это единственное жилье, естественно, да, иммунитет, имущественный иммунитет,
1: ну и с автомобилями же так же, если, допустим, он таксист, ему говорят, будем отбирать, он говорит, ну, ребята, а я что тогда?
0: Вот, то есть в данном случае, даже если случилось такое, что отобрали, так, либо наложили арест, то это, конечно, в судебном порядке все только доказывается. И обжалуются действия.
1: То есть отобрать могут, а ты потом ходи, доказывай, что...
0: Да, то есть ведь они, допустим, судебный пристав не располагает данными о том, что этот автомобиль используется как такси. А он же должен использоваться как такси, да? Допустим,
1: ну,
0: вот,
1: да.
0: Вот, он говорит, да я таксист, я вот таксист. Я... Говорит, ну нет, не знаем, ничего не знаем, забираем. Вот,
1: бери эту велорикшу и давай.
0: Вот, забираем. А потом уже человек идет и...
1: Сам своим пешком.
0: Да, по кодексу об административном судопроизводстве обжалуют как административный иск. Вот.
1: Ну что, вляпаться в любую историю легко, выбраться из нее без адвоката, как вы понимаете, это очень болезненный и долгий процесс. Поэтому традиционно призываем вас 7 раз отмерять и, не отрезая, мерить дальше.
0: И читать все внимательно.
1: Да, и читать, да. Все галочки.
0: И не оказываться в таких ситуациях.
1: Все звездочки, все галочки. Ну и напомню, Комлединова Ольга Викторовна у нас была в гостях. Вам большое спасибо, что приходите, рассказываете, просвещаете нас. Благодаря вам вот мы знаем много чего интересного узнаем.
0: Спасибо большое.
1: До новых встреч.
0: Взаимно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
4: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
5: Тики-вики,
4: родители и дети, приходите.
5: Тики-вики.
6: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
8: Запрещено для детей.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
10: Помощь адвоката. На Бим-радио.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
12: Я не смогу забыть тебя.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Вновь время заглянуть на карту нашего родного и прекрасного города. По-прежнему продолжается дербышка, 4 балла выставляется. Сейчас дорожная ситуация. Все по затруднениям. Улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов. 1 час. Время проезда этого участка 3,5 километра. 4 километра в час скорость потока. Амирхана, мост Миллениум, Сибгат Хакима до улицы Вишневского. 10 минут, 1,5 километра. Скорость движения потока 11 километров в час. На Астрономической Галиаскар Камал от Просоюзной до Московской улицы 6 минут, 600 метров, 6 километров в час. Это наибольшее затруднение. И вот к Дербышевской пробке добавился еще мост Миллениум в центр 7 баллов. Ну, 10 минут это по сравнению с одним часом, что на улице Мира, Сибирский тракт, это, конечно же, ни о чем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 февраля следующего года мат-капитал и другие соцвыплаты станут больше. Но точную цифру пока не называют. Она зависит от того, какой окажется инфляция по итогам года. Эти данные появятся в январе, а размер индексации пропишут в бюджеты, которые готовят осенью. Опрос показал, кем хотели быть россияне в детстве. Большинство россиян в детстве мечтали о профессии, но лишь четверти удалось воплотить мечту. Чаще всего дети хотели стать журналистами, врачами или полицейскими. Значительная часть опрошенных грезила о высоких доходах, самые популярные ожидания от 150 тысяч рублей и выше. Небольшая доля респондентов вообще не задумывалась о будущей карьере, в основном потому, что не видели интересной профессии или не знали, чего хотят. Про моду. В новом сезоне мода делает ставку на баланс. Дизайнеры отказываются от чрезмерности и предлагают элегантную умеренность. Актуальна женственность без слащавости, пижамы в духе спокойной роскоши, кружево, свободные силуэты Аладдинов и акцент на талии с помощью жакетов. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник. С Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня, всем хорошего, замечательного настроения. 30 июня. Это о том, как быстро теплое время года пробегает. Берем от него все. 23 градуса сейчас. Облачно с прояснениями. Осадка сегодня не ожидается. И это очень классно. Но после 19.00 вообще безоблачное небо будет. Ну, недолго. 20.31 закат. Что еще? Союз Мультфильм в этот день, в 2025 году, подал заявку на регистрацию товарного знака Чебубу. Ох, и страшный же это Чебубу. Это чебурашка, но с зубами такой. Не очень приятным. Ну, детям, наверное, в радость. В 1520 году погиб последний император ацтеков Монтесума. Второй Шокойцима. Незнатного рода. Он там какую-то школу даже специально окончил при храме. Получил высокое звание квачик, что означает бритая голова. Ну, а когда пришел Кортес, Монтесума II призвал страну покориться завоевателем, за что и был убит собственным народом. Времена. В 1859 году француз Жан Блонден прошел по канату над Ниагарским водопадом. Переход отважного канатоходца в течение 5 минут наблюдает 5000 зрителей. Последнее. Позднее он усложнил этот трюк. Шел на ходулях, завязанными глазами, в мешке. Катил при этом тачку, нес на плечах своего менеджера Гарри Колкорда. Усаживался при этом на середине, готовил и ел омлет. Не, ну веселый приятель, конечно. Но отдыхать с таким напридумывает всего этого, потом объясняет участковому. В 1893 году найден алмаз Эксельсиор весом 995 карат. Сразу вспоминается фильм «На его месте должен быть я». 995 карат. В 1996 году в Финляндии была окольцована крачка. Ну, окольцевали, вроде бы окольцевали, но через полгода ее поймали в Австралии. Это считается мировым рекордом длительности зафиксированного полета птицы. Где Финляндия, где Австралия? Чего ей этой птице там понадобилось? В 1996 году в Англии произведен самый большой в мире пудинг. Площадью 46 квадратных метров. Ну, пудинг и пудинг. Че там, без мяса, без ничего. Че восхищаться? Вот история. В 1996 году эта рубрика «Че бы делать, лишь бы не работать». Американец Дэвид Минан за 6 часов 12 минут 53 секунды, отбивая чечетку, преодолел 37 километров 367 метров. Это мировой рекорд, который вы можете побить. Дерзайте.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х».
4: Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что слово «педагог» родом из Древней Греции и означает дословно «ведущий ребенка»? Но называли так не учителя, а раба, который уводил ребенка в школу и приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, отличавшихся верностью дому.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: «Дважды в Казани».
1: Да, это однажды в Казани вспоминается чемпионат мира, который проходил в том числе, когда в России в 2018 году, в том числе и на Казани-арене, тогда назывался стадион. Прекрасное было время. Сколько замечательных людей посетило наш город. Ну и, надеюсь, потом они еще и возвращались. Наверное. Ну, хочется ответить. Но мы поговорим о конкретной игре в этот день, в 2018 году. Да, чемпионат мира. Народ гуляет в центре, туристы вот эти все веселые, да, припомнят. И главное, ни одного инцидента никто не... Вот вспомните, ведь наши в Польше обязательно будут приставать, драка. Наши в Марселе обязательно будут нас задевать, опять драка. Что вы лезете к нам? Вот в России вели себя все порядочно. Наверное, просто поляков не было с англичанами. И прошло все хорошо. Главное же самим не задираться. Ну так вот, в Казани в этот день, в 2018 году, в 1/8 финала, значит, встретились... Нет, не два одиночества. Встретились замечательные команды Франции и Аргентины. Ну, понятно, кто победил, потому как кто стал чемпионом мира, да, 2016 года. Меня счет интересует. С каким счетом закончился Франция-Аргентина? Франция-Аргентина. То есть первая цифра — это количество голов, забитыми французами. Вторая цифра — это голы, забитые аргентинцами. Вот, вот в такой последовательности, как всегда. Давайте послушаем пару песен и подведем итоги. Отвечаем: Макс, плюс 792-724-2108. Плюс 792-724-2108. И только Макс, 10-й правильно ответивший, заберет приз. Что это будет, я вам сразу сообщу. Это пригласительный билет в кино. В кино 10-й, я сказал, да, 10-й. Главное, мне теперь не забыть. Если не будет 10-го, то традиционно первый правильно ответивший. Ну что, вперед за билетами в кино.
0: «Однажды в Казани».
2: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну и давайте подведем итоги. Да, встречались в этот день, в 2018 году, на Казань-арене в рамках чемпионата мира по футболу, который проходил в Российской Федерации во многих городах. Казань повезло больше всех. В 1/8 финала встречались Франция и Аргентина. Аргентинцы тогда проиграли 4-3 французам. Это был правильный ответ. Ну, а первый Гаяс правильно ответил. А 10-м ОТК, ОБК «Бетон». Я не знаю, что это такое, но что-то очень важное. Я вам ОТК, ОБК «Бетон» отправил. Вот это наше. Вот это. Интересно, как это вот... приходишь ты такой, в ПЦ, здравствуйте, я хочу фамилию поменять. На что вы хотите поменять? На ОТК, ОБК «Бетон». «Бетон» — это отчество. Не перепутайте, пожалуйста. Ну, мы вас поздравляем в любом случае. Ответьте нам на вопросики, я вам расскажу, как забрать 2 пригласительных билета в кино. Ну и приятных эмоций от просмотра.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
4: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16/3.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей и окон.
7: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800. С любовью от слушателей.
9: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

любимым песен наступает на волнах любимого радио. Что делать? Никуда бежать не надо, нужно позвонить. Куда нам? В студию любимого радио, в прямой эфир 292-102.8. Цель звонка – послушать свою любимую песню, насладиться тем, что у вас до мурашек. Все легко, все просто, бесплатно. 292-102.8. Ну и привет, конечно, тоже

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 февраля следующего года мат-капитал и другие соцвыплаты станут больше. Но точную цифру пока не называют. Она зависит от того, какой окажется инфляция по итогам года. Эти данные появятся в январе, а размер индексации пропишут в бюджеты, которые готовят осенью. Опрос показал, кем хотели быть россияне в детстве. Большинство россиян в детстве мечтали о профессии, но лишь четверти удалось воплотить мечту. Чаще всего дети хотели стать журналистами, врачами или полицейскими. Значительная часть опрошенных грезила о высоких доходах, самые популярные ожидания от 150 тысяч рублей и выше. Небольшая доля респондентов вообще не задумывалась о будущей карьере, в основном потому, что не видели интересной профессии или не знали, чего хотят. Про моду. В новом сезоне мода делает ставку на баланс. Дизайнеры отказываются от чрезмерности и предлагают элегантную умеренность. Актуальна женственность без слащавости, пижамы в духе спокойной роскоши, кружево, свободные силуэты Аладдинов и акцент на талии с помощью жакетов. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Время любимых песен на волнах любимого радио. Мы рады вашим звонкам, уважаемые радиослушатели. Вот и Аида дозвонилась. Аида, здравствуйте.
2: Добрый день, Махмуд.
1: У Аиды праздник. Она идет на концерт любимой певицы Светы. Вот, мы вас поздравляем. Положительно. Одна пойдете с мужем?
2: Нет, это, во-первых, любимый исполнитель моей дочери. Ну, как бы она тоже моя молодежь.
1: А, вы с дочкой пойдете?
2: Да, и с моей сестренкой.
1: И сейчас муж должен так был искоса посмотреть. Фига себе, вы тут придумали девичник.
2: Вот, ну,
1: вы еще увидите его косые взгляды, когда вот вы в этом коротком так называемом платье, по нашему, по мужскому мнению, это просто широкий ремень. Вот пойдете на этот концерт, вот он вообще там будет смотреть такими большими кругами, такими круглыми такими глазами. Вы его только один раз в жизни видели с такими глазами, когда неожиданно открыли закрытую дверь одной очень интересной комнаты. Ну, передавайте привет, и кому что, дочери.
2: Обязательно передаю привет любимому радио, Биорадио.
1: Спасибо.
2: Всем вам, диджеям, сотрудникам, спасибо за позитив, за хорошее настроение, за хорошие песни. Своим дочкам Камиле, Сабине, Амине. Камильчик, спасибо за позитив, то, что ты нас постоянно таскаешь по концертам. Дай бог в субботу отожжем.
1: Ой, а уж бы страш представить. Мазь будет жечь, прикинь, себе.
2: Вот, да, ну, у нас это хорошо получается.
1: Я в курсе, да.
2: Сам на руки верфи уже мы, как сказать,
1: но это известная криминальная история в нашем городе. Что вы вытворяли там на руки верха. А об этом уже все знают уже. Уже всем известно.
2: Да, скорее всего, да.
1: Одной очень интересной комнаты. Ну, передавайте привет. И кому что, дочери?
2: Обязательно передаю привет любимому радио, Биорадио.
1: Спасибо.
2: Всем вам, диджеям, сотрудникам, спасибо за позитив, за хорошее настроение, за хорошие песни. Своим дочкам Камиле, Сабине, Амине. Камильчик, спасибо за позитив, то, что ты нас постоянно таскаешь по концертам. Дай бог в субботу отожжем.
1: Ой, а уж бы страш представить. Мазь будет жечь, прикинь, себе.
2: Вот, да, ну, у нас это хорошо получается.
1: Я в курсе, да,
2: сам такой. На руки верфи уже мы, как сказать,
1: но это известная криминальная история в нашем городе. Что вы вытворяли там на руки верха. А об этом уже все знают уже. Уже всем известно.
2: Да, скорее всего, да. Вот. Казан, спасибо большое.

0: Вот, да, ну, у нас это хорошо получается.
1: Я в курсе, да.
0: Сам на руки верфи уже мы, как сказать...
1: Но это известная криминальная история в нашем городе. Что вы вытворяли там на руки вверх. А об этом уже все знают уже. Уже всем известно.
0: Да, скорее всего, да. Вот. Казан, спасибо большое. Я тебя люблю.
1: А послушаем что?
0: Свету. Может, да, может, нет.
1: Хорошо. Вот заботливо у вас дочь всем на зависть. Ну и давайте слушать любимую песню. И исполнительница, самое главное, Света.
2: Что?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: вами устроить, господа автомобилисты, заезды. Вновь коробка передач. Внимательно слушаем сразу после рекламы. Приезжаем за подарками и хорошим настроением.
1: Реклама на Бим-радио. Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Всем доброго дня, наши любимые слушатели. С вами снова я, Ленар Сиразов. Почему говорю снова? Поскольку сегодня утром была коробка передач. Я уже успел с вами увидеться, услышаться. Ну и, конечно же, раздал подарочные сертификаты. Вам было приятно, а мне было приятнее вдвойне. Прямо сейчас, друзья, я предлагаю устроить то же самое, сделать классные призы, раздать их вам. Ну и давайте прямо сейчас назову место, где я сейчас нахожусь. Итак, это автобусная остановка, которая называется «Школа номер 70». То есть, если вы, например, едете по улице Кулахметова в сторону улицы Фрунзе, да, то есть вам вот перед пересечением, получается, Кулахметова с Фрунзе, вот вам нужно остановиться на остановке, где буду я, и, конечно же, я буду в своей машине в черном Volkswagen Passat на аварийках. Обязательно подъезжайте, напоминаю, что это автобусная остановка номер, школа номер 70. Вот так. Ну и, наверное, вы наверняка спросите, мол, Ленар, а кто же сегодня с нами играет? Кто является спонсором? Итак, сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». И за первое, второе, третье места мы будем вручать 10, 7 и 5 литров топлива соответственно. Эти подарки вы особенно любите, особенно в последнее время. Ну, сами все понимаете. Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам дороги. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 км. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. Кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами, так что обязательно подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs.ilikom.ru 18+. Ну а я, друзья, уже нахожусь на автобусной остановке, которая называется «Школа номер 70». И, конечно же, жду вас. До скорой встречи!
1: Дёвые заявки на БИМ-радио.
2: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Татарстана. Яндекс.Карты, используемые для этого, выставляются 3 балла, местами затруднее. Ну и по-прежнему Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов. 44 минуты, 3,5 километра, 5 километров в час скорость движения. Напомним всем, кто въезжает в город Казань через Зербышки, может быть, подумайте рассмотреть какой-то другой въезд в город, потому что 44 минуты стояния, сжигания топлива, тоже такое себе. 8 минут улица Татарстан, улица Пушкина от Московской до Дзержинского, 1,5 километра, 11 километров в час, это нормально. Левобулачная улица от улицы Мартына Межлаука до улицы Татарстан, 7 минут, 600 метров, там и 6 километров в час. Все остальное едет побыстрее. Мост Миллениум, опять-таки здесь 7 баллов, будьте предельно внимательны, там значок «Авария» имеется, и даже не одна, а сразу две в сторону центра. Одна в левом ряду и та, что ближе к мосту, средний ряд. Будьте предельно внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию. Ну, впрочем, вы все сами прекрасно знаете, вы все это уже сдавали.
1: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: Хорошие новости, друзья мои, подъехали наши победители. Кстати, кто-то уже у нас участвовал, кто-то впервые. И вот, кстати, наш самый-самый первый участник, наш самый первый победитель, он сегодня выиграл в первый раз. Как вас зовут?
1: Николай.
0: Николай, здравствуйте, очень приятно познакомиться. Сразу видно, очень добрый человек. Голос у вас какой добрый?
1: Не знаю, может так.
0: Я прям чувствую, я эмпат, я чувствую людей. А вообще, как дела сегодня, как настроение?
1: Все нормально, рабочее настроение, все хорошо.
0: Вы рассказали, что вы были рядом как раз-таки, было... А где здесь стояли?
1: Буквально в 100 метрах от вас.
0: Удобно получилось, да, раз и первое место сразу. Кому хотите передать приветы?
1: Ну, во-первых, Бим-радио, всем слушателям Бим-радио, своей семье, друзьям, всей Казани.
0: Когда он сказал друзьям, он так на меня посмотрел, что как будто причислил меня к этому числу. Было очень приятно. Спасибо вам большое. Доброго дня.
1: Спасибо, спасибо.
0: Мы продолжаем. Наш следующий победитель. Знаете, он подъехал немножко таким хмурым, но когда я ему вручил сертификат на 7 литров топлива, он немножко заулыбался. И то приятно, и то радостно. Как вас зовут?
2: Руслан.
0: Руслан, очень приятно познакомиться. Вообще, может, кому вообще приветы будем передавать?
2: Всем, кто меня узнал, всей Казани, Бим-радио, большое спасибо за подарки. Ну, и хорошего дня всем, побольше улыбок.
0: Спасибо большое. В общем, как я вижу, вы такой на чиле, на расслабоне, настроение хорошее.
2: Все верно.
0: Поэтому, друзья, давайте и все мы тоже будем на чиле, на расслабоне, тем более впереди у нас вторая точка. До скорой встречи.

И помните, коробка передач — это всегда три выхода, первый из которых состоялся. Впереди еще целых две возможности забрать у нас призы, поднять приветами, пожеланиями настроение своим коллегам, близким, любимым, родным, да всем, всей планете Земля, всем добрым людям, которые слушают любимое радио. Слышимся обязательно. Голос Елены, Маку Дорогая, пока.

0: Радио первое в Казани.
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани выделят почти 2 миллиарда рублей на преображение 5 общественных территорий. Значительная часть суммы 1,5 миллиарда пойдет на обустройство набережной озера Нижний Кабан. Остальные средства распределят между несколькими объектами. Обновят вход в Ленинский сад у памятника Бутлерову, создадут смотровую площадку в парке Горького, займутся бульваром на улице Серова и сквером Тибриз. В общественной палате предложили усилить меры поддержки многодетных семей. Ввести отдельный капитал в размере от 1 миллиона рублей за третьего и всех следующих детей. Параллельно эксперты говорят о необходимости увеличить мат-капитал на второго ребенка, чтобы сделать программу более результативной. Удивительный факт. Размер языка синего кита настолько большой, что способен выдержать вес порядка 50 взрослых мужчин. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: выпьем за хорошую музыку, друзья, за отличное настроение. Так держать, рабочая неделя в самом разгаре, сегодня вторник. Меня зовут Камила Ягудина, 2 часа у нас с вами приятного времяпрепровождения до вечернего трубим. Всем хорошего дня и, конечно же, вот прям потрясающих событий в вашей жизни. Была сейчас на улице, потрясающее событие, что, ну, летняя погода, хотя ничего этого вчера не предвещало. Обещали и плюс 20, и МЧС слал смс-ки, что будет шторм, дождь, ну, в общем, все вот эти вот природные апокалипсисы. Ну, на улице прекрасно, на улице просто супер. Я, кстати, нашла интересную новость, такой факт, что, оказывается, лень может передаваться по наследству. Представляете, все самое лучшее берем от родителей. Научные исследования показывают, что генетика отвечает за склонность вот ко всему этому. Это вот прокрастинация, когда ты откладываешь до бесконечности, да, что-то. Бездействие и низкая физическая активность. Это почти 50% залог того, что, ну, вот будет лень присутствовать в нашем распорядке дня. То есть вот так вот ленно полежать, посидеть, постоять, как-то вот ничего не делать. Но наследуется не сама лень, как свойство характера, это уже мы там сами, а особенности работы мозга, которые, соответственно, как-то мотивируются или, например, вознаграждают себя за какие-то действия. Короче говоря, мозг развивается по наследству. Ну что ж, друзья, ну вот теперь мы знаем, кого винить в том, что мы излишне ленны иногда. Поэтому давайте не будем лениться, не будем никого обвинять. У нас впереди небольшой блок рекламы, а там нужно будет ехать на определенную точку. Дело в том, что коробка передач у нас за углом.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф». Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

Дамы и господа, леди и джентльмены, наши любимые слушатели, прямо сейчас я уже на второй точке. Ловите координаты. Это, друзья, парковка возле дома Фрунзе 11. Здесь находится Магнит, здесь находится Магнит Косметик. Так что подъезжайте сюда. Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках на парковке вблизи с Фрунзе 11. Как вы понимаете, далеко, в принципе, я не уехал. То есть мне было достаточно два раза повернуть. Ну, а вам давайте подскажу. То есть если вы едете по улице Фрунзе в сторону выезда, то вы проезжаете под надземным пешеходным переходом и поворачиваете направо во дворы. И вот, я думаю, если будете ориентироваться на Магнит Косметик, Магнит, вы меня легко найдете. Поэтому, друзья, жду вас обязательно. Я на парковке в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. И, конечно же, ваши любимые призы. Что это? Это 10, 7 и 5 литров топлива за первое, второе, третье места соответственно. Эти подарки вы очень любите, всегда с большой радостью их принимаете. И как вы уже догадались, сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» – это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 км. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и, конечно же, друзья, следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажира в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru 18+. Ну, а я напоминаю, где я нахожусь. Итак, дамы и господа, друзья, это Фрунзе 11 на парковке в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Жду вас.

0: большой, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, сбери меня отсюда».
2: Это какой-то...
1: А вот этого не надо, не надо.
2: Соусы пилявы,
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Бим-радио.

Вот так вот спокойно, размеренно мы подошли к тому моменту, когда сейчас узнаем, кто же в числе первых смог приехать на точку, получить подарки. Ну и приветы тоже, соответственно, будут в эфире звучать. Далее коробка передач, второе включение.

0: Ох, друзья мои, как мне нравится эта вторая точка. Подъехали наши победители, ну, как же сказать, победители, наши львицы, победительницы. И давайте с ними прямо сейчас будем знакомиться. Такие все красивые, такой вкусный парфюм я от них чувствую, да? Как вас зовут?
1: Меня зовут Лейла.
0: Лейла. О, Лейла, Лейла, Лейла, Лейла, Лейла. Ла-ла-ла, Лейла.
1: Если мы послушаем.
0: Хотите, да? Ладно, все, мы у Камилы обязательно попросим. Кому хотите передать приветы?
1: Своей семье, мужу, дочкам. Всем, кто слушает
0: Бигмайо. Дочкам?
1: Да.
0: А сколько у вас дочек?
1: У меня две дочки, которые занимаются хоккеем.
0: Ой, ничего себе, нормально, да. Ну, слушайте, во-первых, у вас две дочери, у меня тоже две дочери, мы прям с вами коллеги, это здорово. Счастья вашей красивой семье.
1: Спасибо, спасибо.
0: Кстати, Лейла занимается кондиционерами, вот она сейчас, я думаю, такая довольна, потирает ручки, вроде бы становится немножко теплее.
1: Да-да-да.
0: Довольная такая.
1: Хорошую погоду.
0: Да, а для нас хорошая погода, это сколько?
1: Плюс 35.
0: Естественно, естественно. Мы продолжаем, друзья. Наша вторая победительница. Как вас зовут?
1: Меня зовут Анна.
0: Анна, знаете, очень красиво ветер всколыхает ее волосы. Она улыбается. Может, кому-то привет передадите?
1: Конечно, передаю привет своей семье, мужу Александру. Он сейчас слушает как раз тоже Бима-радио. И также своим двум дочкам.
0: О, у нас тут такое собрание, в общем, получается, да? Собрание тех, у кого есть две дочери. Ну, слушайте, один мудрый человек сказал, что кто достойно воспитает двух дочерей, у того будет дворец в раю. Ну, дай бог увидимся, как говорится.
1: Да-да-да, это Ай, точно.
0: Ну все, девочки, я вас, конечно же, поздравляю.
1: По Бима-радио спасибо Иликом за такие призы.
0: Да, можно вот покричать 3-4.
1: Иликом!
0: Все, а можно было еще два раза, знаете, Иликом!
1: Иликом!
0: Я их не заставлял, они сами, конечно же. Друзья мои, ну и, конечно же, я выдвигаюсь на третью финальную точку, так что будьте наготове. Жду вас, девушки, вас особенно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
0: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

А вот и третья финальная точка, дамы и господа. Это дневная коробка передач на любимом радио. Я, Ленар Сиразов, уже на финальной точке. Давайте прямо сейчас расскажу, где я нахожусь. Я нахожусь на остановке Горьковское шоссе. На что вы можете возразить, мол, Ленар, этих же остановок несколько, где именно? Так вот, вы едете по улице Фрунзе в сторону выезда, но не выезжайте, друзья, на Горьковское шоссе, а поворачивайте направо на улицу Восстания. Так вот, здесь, на автобусной остановке Горьковское шоссе я нахожусь, и, кстати, здесь находится светофор, вот как в качестве дополнительного ориентира вам я скажу. И, конечно же, друзья, я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, подъезжайте. И, конечно же, за первое, второе, третье места мы будем раздавать 10, 7 и 5 литров топлива, соответственно. А кто сегодня с нами играет? Сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам на дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 км. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива, так что обязательно подпишитесь, чтобы не потерять и следить за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs.ilikom.ru 18+. Ну а я, друзья мои, нахожусь на остановке Горьковское шоссе на Восстание. Рядом со мной здесь светофор. В общем, это то самое место, откуда вы уже, так скажем, въезжаете в город. Вот, главное вам не уехать, не выходить из города, просто едете по, конечно же, улице, по которой я вам говорил, и поворачивайте, не выезжая из города, направо на улицу Восстания. Надеюсь, все предельно понятно. Едем по Фрунзе и поворачиваем направо. Готов это повторять бесконечно для того, чтобы вы меня, друзья мои, нашли. До скорой встречи. Жду вас в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани выделят почти 2 миллиарда рублей на преображение 5 общественных территорий. Значительная часть суммы 1,5 миллиарда пойдет на обустройство набережной озера Нижний Кабан. Остальные средства распределят между несколькими объектами. Обновят вход в Ленинский сад у памятника Бутлерову, создадут смотровую площадку в парке Горького, займутся бульваром на улице Серова и сквером Тибриз. В общественной палате предложили усилить меры поддержки многодетных семей. Ввести отдельный капитал в размере от 1 миллиона рублей за третьего и всех следующих детей. Параллельно эксперты говорят о необходимости увеличить мат-капитал на второго ребенка, чтобы сделать программу более результативной. Удивительный факт. Размер языка синего кита настолько большой, что способен выдержать вес порядка полусотни взрослых мужчин. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: финальная третья точка. Три победителя прямо сейчас. И, конечно же, давайте мы с ними пообщаемся. Это наши победители. Здравствуйте, салам алейкум.
1: Здравствуйте, алейкум, салам, салам.
0: Как вас зовут?
1: Рамиль меня зовут.
0: Рамиль, очень приятно познакомиться. Рамиль, кстати, я помню, где-то полгода назад точно участвовал. Помню, как вы сказали, что у вас большое количество детей, а именно кого?
1: Пятеро дочери мне.
0: Пятеро дочек, представляете? То есть вот на втором включении у нас было три человека, вот две девушки и я, да, у кого по две дочери, а вы прям профессор, я считаю, да? Вот таких дочерних наук, так скажем. Как это вообще, наверное, интересно быть папой пятерых дочек?
1: Это большое счастье.
2: Большое счастье.
1: Да, да, да. Всем желаю, чтобы у всех были дети, хоть мальчик, хоть дочка. Без разницы, чтобы были все здоровы и счастливы.
0: Да, вот это, наверное, самое-самое главное. А кому, Рамиль, хотите передать привета?
1: Привет своим дочерям, привет диджею Бим Радио, ну и всем из Республики Татарстана, кто слушает Бим Радио. Всем большой привет. Спасибо Иликону за такие подарки.
0: В последнее время это вообще, мне кажется, самый ценный подарок, да? Вот давайте знакомиться с нашим вторым местом. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Роман.
0: Да, Роман, такого чувства мы с вами уже виделись когда-то.
3: Да, возможно, встречались.
0: Он улыбается, как вы говоришь, ну, конечно, Ленар, как ты мог забыть нашу встречу? Роман, кому будем передавать приветы?
3: Хотел бы передать приветы своей красавице жене, своим родителям, ну и всем тем, кто меня узнал.
0: А жена, кстати, нас снимает, на камеру снимает, да, молодцы, молодцы. А сколько лет женаты?
3: Три.
0: Три. А точная дата свадьбы? А, все, попался, она улыбается, смеется. Хорошо. Так, приветы передали всем, да, ну и, друзья мои, третье место, давайте знакомиться.
4: Меня Иван зовут.
0: Иван, очень приятно, А как по отчеству?
4: Владимирович.
0: Иван Владимирович, очень приятно. Вы также участвовали, да, сразу ваша...
4: Да.

0: мы тут все троем, похоже, старые аборигены, которые частенько попадают с вами. Мы уже раза три пересекались. Ну, в этом году, наверное, второй только.
1: Слушайте, ну, я хочу сказать, что это хорошая встреча, приятная встреча. Особенно, знаете, когда я заговорил о бензине, о 5 литрах топлива, вы так сразу улыбнулись, мол, все, ну, скоро заправлюсь на Иликон. А кому хотите передать приветы?
0: Привет, а самое главное, своим девчонкам. Старше недавно было 18, праздновали. Вот, младше 13, но скоро тоже будет уже взрослая. Матери, мать, кстати, на даче. Ей побольше здоровья, а то что-то устает уж. Все-таки тоже возраст. Матери огромный привет всем родственникам, диджеям, всем Бим-радио, особенно Голосу Вселенной, Махмуду. Мы с ним давно знакомы. Ну, в смысле, пересекались тоже так по коробке передач. Ну и, как говорится, всему миру.
1: Спасибо большое. Вот, друзья, такие добрые приветы, добрые такие, как сказать вам, напутствия на весь день. Друзья, всем добра. Это был Ленар Сираза. Всем желаю, чтобы этот день, этот вечер были великолепны. С любовью. Я Ленар. Ну и, конечно же, продолжаем слушать любимое радио. Камила Ягудина, несравненная, будет с вами на протяжении нескольких часов. Пока-пока. Чао.

0: вижу красиво.
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на биме.
2: Радио первое в Казани.
3: Но как недавно мы с вами выяснили, друзья, самые, оказывается, ленивые люди могут себе позволить лениться дальше, потому что этот ген передается по наследству. А еще у меня есть необычная такая статистика. Оказывается, самые ленивые работники живут, внимание, нет, не в Казани, расслабьтесь, выдохните, живут в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Перми и Воронеже. В этих городах чаще всего выступают за сокращение рабочего дня до 6 часов, а при возможности люди там вообще готовы не работать. Трудоголики же располагаются в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Мне кажется, все мы немного из Нижнего Новгорода. Так или иначе, лень нужно побороть, потому что сегодня вторник, и впереди еще несколько рабочих дней. Давайте запасаться энергией, музыка в этом нам точно поможет. Камила Ягудина, Бим Радио, поехали далее.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
3: дверей. Знакомьтесь, окон, парфюмер, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
5: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Мы из 90-х.
1: Ну вот как только я слышу эти ритмы, я, друзья, понимаю, что у нас грядет вечеринка. Вечеринка, на которую мы всех вас приглашаем. Мы из 90-х. Игра, которая всех объединяет. И можно не только весело потанцевать и погорланить, вот не побоюсь этого слова, песни, но и поностальгировать. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Дарки. Приходи в образе из 90-х, выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 18+. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Итак, у нас на кону два пригласительных на эту отвязнейшую горячую вечеринку для двух людей. То есть это у нас каждому в руки по одному пригласительному. Поясню, да? У нас с вами сейчас стоит задача вспомнить значение слов из 90-х. Итак, присылайте ответ на номер +7 92 72 42 102 8. Только в МАКС принимаю ваши ответы. И вот сюда в МАКС я принимаю ваши правильные ответы. Тот, кто отвечает верно седьмым и десятым по счету, получает по одному пригласительному. Это я чуть позже объявлю. Итак, вопрос. Внимание, вопрос. Понятие «челнок» в 90-х – это вариант А – паром через реку, вариант Б – человек, который ввозил товары из-за границы для перепродажи, и вариант В – подвижная деталь швейной машинки. А, Б или В. Ой, там что началось? Посыпались ответы. Посыпались ответы. Друзья, пошла смотреть седьмое и десятое сообщение. Сообщение от победителя. Ну, а это игра «Мы из 90-х». Еще вернусь с объявлением результатов.
0: «Мы из 90-х».

0: Мы из 90-х.
1: Ну, все честно у нас, друзья. 7-е и 10-е сообщения являются победителями, сообщениями от победителей. Напомню, у нас на кону 2 пригласительных двум разным людям, да, то есть не в одни руки. И еще ведь важное у нас есть условие. Спасибо, конечно, что участвуете, несмотря ни на что и невзирая на все правила. Но у нас есть правило – подарок один раз одному человеку в месяц, не чаще. Итак, вот сейчас у нас есть 2 победителя. Это Равиль Ибрагимов, у него фамилия имя все указано, номер телефона тоже есть, да, уже ура прислал мне. А вот второй товарищ, написано «Бетон растворов». Не знаю, что это реклама или что, ну, в общем, я списалась, все честно, и я надеюсь, что мне в ближайшее время ответят и скажут, какая же настоящая фамилия и имя. Хотя, может, это вот настоящая фамилия и имя, я не знаю. И давайте разбираться с правильным ответом. Итак, кто же такие челноки? Напомню, что это понятие из 90-х, оно тогда было очень актуальным. Это, внимание, ответ «Б». «Б» – человек, который возил товары из-за границы для перепродажи. Это тысячи людей, которые летали в Турцию, Китай, Польшу, там покупали одежду и технику, а потом продавали ее на рынках России. Вот кто тогда назывался челноками. Всем спасибо за игру. Это была игра «Мы из 90-х». Приглашаем вас, еще раз напомню, 10 июля на супер-мега-крутую вечеринку в ресторан «Максимилианс» в 20:00. Приходите за эмоциями.
0: «Мы из 90-х».

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России могут ввести лимит на снятие наличных в банкоматах. Сумму более 100 тысяч рублей предлагается выдавать исключительно в банковских отделениях. Цель инициативы – снизить риски мошенничества. В Лениногорском районе Татарстана появилась новая мера поддержки. Семьи, воспитывающие 10 и более детей, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. При этом в течение года выплату смогут оформить не более 2 семей. Косметологи предупреждают, активное использование смартфонов способно ухудшить состояние кожи и изменить черты внешности. Из-за привычной позы с опущенной головой на шее формируются заломы и может появиться второй подбородок. Нагрузка на глаза тоже сказывается на облике. Из-за перенапряжения мышц вокруг глаз становятся заметнее темные круги, сосудистая сетка и морщинки, а взгляд выглядит уставшим. Чтобы минимизировать вред, эксперты советуют сократить время с гаджетом, регулярно делать паузы, чаще бывать на улице и не забывать про физическую активность. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Вот, обещает нам Инна. Но она же не метеоролог, она же не синоптик, друзья мои. А синоптики по-прежнему нас пугают шквалистым ветром. Кстати, сегодня действительно ветер ого-го. Вот я проезжала сейчас на работу и увидела упавшее дерево. Практически оно вот, практически все упало на проезжую часть, на дорогу. И пишут, что действительно очень сильный ветер валит деревья в Казани, в Нижнекамске тоже там бушует буря, ураган. Так что будьте, пожалуйста, аккуратнее, смотрите внимательно, где идете, и все ли там нормально, ничего ли там не пытается, норовит упасть вам на голову. Мы начинаем новый час. Камила Ягудина, Бим-радио. Всем здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Гудбай, пока вам не говорю, друзья мои. Но в 17.00 неизбежно попрощаемся, потому что стартует проект «Вечерний Трубим». Ну а пока что наслаждаемся хорошей музыкой, отличным настроением и любимой волной. Сердце.

слез на глазах, и у меня тоже выступят, друзья мои. Слушатель передал подарок. Вроде Дмитрий, как мне сказали коллеги, но не могу найти его нигде в мессенджерах. Спасибо вам большое. Салфетница такая чудесная. Но поблагодарить лично не могу, потому что нет контакта. Мы с вами продолжаем наш эфир. Музыка, он наполняется. Alive. Всем живым передается большой привет. Тем, кто выжил в эту трудную рабочую неделю. Так держать, еще целых 3 дня впереди.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в старину деревенские женщины после стирки катали белье с помощью специальной скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения достижения цели любым способом употребляется выражение «не мытьем, так катаньем».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Мировая экономика в топе, а Казань... Всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно, для людей. АЗС и Реком.

0: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: А у нас всегда все по-серьезному, и первый, и второй раз, и даже на десятый раз не произойдет вот это вот, что все одно и то же, друзья мои. Поэтому слушаем новости, любимые, как в первый раз, но точно знаем, что это у нас бывает регулярно и для обоюдного удовольствия.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России могут ввести лимит на снятие наличных в банкоматах. Сумму более 100 тысяч рублей предлагается выдавать исключительно в банковских отделениях. Цель инициативы – снизить риски мошенничества. В Лениногорском районе Татарстана появилась новая мера поддержки. Семьи, воспитывающие 10 и более детей, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. При этом в течение года выплату смогут оформить не более 2 семей. Косметологи предупреждают, активное использование смартфонов способно ухудшить состояние кожи и изменить черты внешности. Из-за привычной позы с опущенной головой на шее формируются заломы и может появиться второй подбородок. Нагрузка на глаза тоже сказывается на облике. Из-за перенапряжения мышц вокруг глаз становятся заметнее темные круги, сосудистая сетка и морщинки, а взгляд выглядит уставшим. Чтобы минимизировать вред, эксперты советуют сократить время с гаджетом, регулярно делать паузы, чаще бывать на улице и не забывать про физическую активность. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Лето на любимой волне.
1: Скоро, кстати, по секрету расскажу вам, кто из преподавателей по какому предмету, в смысле, стали самыми дорогими репетиторами.

Ой, а что я узнала? Сегодня, оказывается, отмечается, знаете что, День верной жены. Так что поздравьте свою благоверную. Обязательно с этим праздником ей будет приятно. Ну а пока что давайте вернемся к теме. Я обещала рассказать, преподаватели какого предмета стали самыми высокооплачиваемыми репетиторами в России. Вот вы не поверите, но оказывается, это преподаватели физики. Внезапно, да? В среднем они зарабатывают примерно 82 тысячи рублей в месяц, как выяснили эксперты. На втором месте оказались репетиторы по информатике. У них примерно 78 тысяч. Ну и третью позицию занимают уже такое стандартное распространенное явление среди репетиторов. Это преподаватели английского языка. Тут 74 тысячи рублей в месяц. Ну, так вот скромненько, надо сказать. Мне кажется, что-то где-то там не досчитали, либо репетиторство, это, знаете, это постольку-поскольку у преподавателей данных предметов. Ну, а у нас постольку-поскольку, друзья, эфир приятный, летний, наполненный музыкой, то далее вас ожидает приятная компания. Клава Кока и «Руки вверх». Нокаут. Ловить.

Пока одни туристические направления закрываются для нас, другие открываются. Вот тут интересная статистика. Оказывается, из Татарстана в Китай поток туристов прям кардинально вырос. Аж на 37% за вот эту прошедшую половинку 2026 года.

0: I see love. Вижу любовь. Вижу любовь, не вижу препятствий. В таком случае обязательно по прямой к ней направляемся. Ну, а если вы где-то видите классную вечеринку, то тоже обязательно присоединяйтесь. Пусть не тусят и не танцуют без вас. Кстати, информация на правах рекламы. Beam Radio представляет вечеринку «Мы из 90-х» 10 июля. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись. В 90-е живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
1: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
5: Париж и Картур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
6: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО НТПК «Супротек».
8: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

I just wanna dance alone. Я просто хочу танцевать одна, заявляет Тиа, и ей вторит Кайли Миноук. Но, друзья, одним танцевать вот совершенно одним на площадке не получится, когда у нас такие горячие вечеринки этим летом. Ну и напомню, что 10 июля будет вечеринка, на которой будут отрываться все присутствующие и вспоминать те самые горячие 90-е. Мы из 90-х, да, все это произойдет в ресторане «Максимилиан» 10 июля в 20:00. Ну, а всем пожелаю, конечно, хорошего дня, прекрасного, так сказать, вторника. Какой еще может быть вторник? Вторник может быть еще продуктивным, кстати. Вот пусть будет продуктивным. У нас этот час тоже максимально продуктивный, а следующий вообще будет вечерний трубим. Так что готовимся, настраиваемся. Мы пока что не прощаемся.

0: давно-давно не было в эфире вечернего шоу «Вечерний Трубим». Я, Камила Ягудина, улетаю из эфира и уступаю место прекрасным ведущим. Ну, под прекрасным, конечно, я имею в виду Ярославу. Петр не обижается, я думаю, он не претендует на данное звание. Всем хорошего вечера, отличного настроения, друзья мои. Это был прекраснейший эфир. Спасибо вам за впечатление. Все, всем счастливо и пока. Камила Ягудина, Бим Радио.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.

0: тащится. Именно тащится, по-другому не сказать. Бежал бы, уже бы успел. А звонить мы ему не будем. Ну, лень мне сегодня. У меня вообще ленивое настроение. Плюс 7-9-8-2-42-2-8. Даже мессенджеры напоминать мне тоже лень. Ну, ладно, я их напомнила. Вы знаете, куда писать, пожалуйста. Макс, пожалуйста, телега, туда-сюда пишите. И сегодня тему я, значит, такая думаю. Какую бы тему мне сегодня вот тему взять? Какую бы тему? Ну, лень. Я же предупредила, что мне лень. И вот дети такие сегодня умную колонку спрашивают. Алиса, включи самую бестолковую песню. Но они сказали самую тупую песню. Вот. И я так задумалась. Есть ведь песня. Вот что вижу, то и смотрю. Например, вот мне кажется, самый такой яркий пример. Это группа «Пропаганда». И вот это вот «Я яблоки ела». Она смотрела в окно. Что-то там решено. Ну, в общем, я ее включу обязательно. Вот какая песня, на ваш взгляд, самая бессмысленная? Вот что вижу, то и пою. Можете, кстати, сами сочинять, тоже пишите свои стишочки, какие-нибудь пирожочки. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Всем доброго вечера. Если вы сегодня такой же ленивый, как и я, можете просто плюсик поставить. Будем вместе сохраняться.
1: Вечерний Трубин.
0: Вот просто послушайте «Пропаганда».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Люксиум, Умнитекс, Топ-грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105. 5А. 0+.
7: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
8: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
6: Вечер.

0: Пока мой напарник спешит торопиться на эфир, мы обсуждаем самые бессмысленные песни. Здесь написали группа «Корни», ты узнаешь.
1: Она любит пугливых.

0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Всем здравствуйте, меня зовут Ярослав. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский. Совсем скоро я вот в окошечко выглядываю. Совсем скоро здесь появится. Не кинул меня, конечно, сегодня. Но мы обсуждаем песни, которые абсолютно бессмысленные. Вот вроде бы поются, если вслушаться, там смысл. Но вот я согласна. Здесь вот слушательница написала, группа «Корни». Я согласна полностью. Какие такие изумрудные брови. И вообще, ну сейчас понятно. Сейчас такое время, то что там и волосы могут быть изумрудными, и брови. Но если они колосятся, это, конечно, как минимум. Я бы хотела на это посмотреть. Давайте посмотрим, что вы пишете в наши мессенджеры. Здравствуй, любимка. Здравствуйте, Антон. У вас вот волосы не колосятся. Косятся на голове, да, я смотрю? Ничего страшного, зато они не изумрудные. Так, группа Кровосток. Я такой даже не знаю. Я посмотрю. В общем, у нас в базе что-то должно быть. Я посмотрю, что есть. Песня «Пташка». Это какая пташка? Лети, пташка. Или какая-то другая пташка. Вы сразу пишите исполнителя, чтобы было понятно. Мы сегодня будем проверять, на самом-то деле, эти песни. Я тут тоже загуглила, естественно, какие песни являются самыми бессмысленными. И есть над чем подумать, но немного позже, пока ваше сообщение. Так. А, кстати, вот Алена нам написала. Алена про группу «Корни», ты узнаешь ее. Так, Александр пишет. Добрый вечер, зажигалочка наша. У меня сегодня тоже ленивое настроение, я с тобой. Что-то я вас рядом не вижу, Александр. Где-то вы там ленитесь отдельно. А, так, запрещенные группы вы пишете, которые, к сожалению, не могу, но тем не менее. Так, большинство песен просто набор слов и не всегда даже в рифму. Вот большинство это каких песен? Мы сегодня их проверяем. Самые нелепые песни, которые вообще никакого смысла. Вот что вижу, то и пою. Мы их сегодня будем обсуждать в эфире. Просто вы куда-то едете, будем слушать эти самые песни. Привет, Бим. Вот еще ненормальная песня «Когда я стану кошкой». Почему ненормальная? Нет, когда мужчина говорит «киска моя», там, да, это нормально. А почему, когда женщина говорит «когда я стану кошкой»? Можем, в принципе, разобрать ее сейчас. Вот так вот. Я, конечно, не эксперт и не кошка.
1: Блики на окошко.
0: Ну, все понятно, блики на окошко. Воробей за крошкой, нормально.
1: Мы глотками мерим наше время.
0: Ну, можно придраться, конечно.
1: Радужные точки.
0: Какие?
1: Мятые комочки.
0: Какие комочки?
1: Мы с тобой.
0: Ну понятно,
1: одни,
0: ладно, я поняла.
1: Хотя со всеми.
0: Ну, шанс дадим еще этой песне.
1: Да, конечно, сложно, но еще возможно.
0: Нормально все идет, да?
1: Сердце прошептало.
0: Ну, пора на ЭКГ.
1: Наверное.
0: Ну, нормально же текст.
1: Жизни,
0: ну, у Корней-то хуже было.
1: Когда я стану пушкой. На-на-на-на.
0: Красиво, скрипит, нормально.
1: Наверное, в следующей жизни.
0: Ну, мне кажется, нормально, есть и похуже. Так, дальше переходим к вашим сообщениям. А, нет, мы к сообщениям переходить не будем, потому что подождите. Подожди, нет, не то. И вот он появляется здесь. Здесь появляется он.
2: Не ждали?
3: Да.
2: А?
3: Не ждали.
2: Я набираю команду. Смекаешь, о чем это я говорю?
0: Нет.
4: Я тоже нет, я просто почему-то как озвучка фильмов захотелось поговорить. Здравствуйте, матушка Ярославушка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Здравствуйте.
4: Ну, я думаю, ждали все-таки. Я пока шел. Дошел,
0: ты шел?
4: Наконец.
0: Надо было бежать в твоем случае.
4: Не могу я бежать. Ты же знаешь, я вчера мышцу разорвал случайно.
0: Петр вчера после эфира мы идем, он говорит, смотри,
2: я смотри, как я умею.
0: Смотри, какая у меня растяжка. Так пнул ветку, значит.
4: Ну, слушай, ветку-то я сбил.
0: А потом я говорю, у тебя сустав сейчас вылетит. Он говорит, реально вылетит.
4: Не сустав, мышца порвалась, да. Потому что не разогретая нога была. То есть, ну, никогда не делайте резких движений, прежде чем не сделайте разогрев мышц. Но, больно, ну, хожу же.
0: Ну, в общем,
2: смекаешь,
0: вот.
2: О чем это я?
0: Поэтому, мужчины, не выпендривайтесь, а по разумности поступайте. Так, подожди, знаешь, у нас тема сегодня в эфире.
4: Так, так.
0: Песни, которые бессмысленные.
4: А, так это вот, сейчас включай подряд прямо.
0: Давай.
4: Там вот все это бессмыслица будет сплошная.
0: Ну, давай, вот нам пишут.
4: Вот это, чего там, давай.
0: Зажечь огни, да, земли.
4: Угадала,
0: нет,
4: да?
0: Нет.
4: Ну ладно, про Феникс хотя бы там
0: нет,
4: есть какая-то
0: там
4: логика, какой-то
0: все,
4: смысл.
0: Да.
4: То есть возрождение из пепла, птица Феникс, да, там логика присутствует, смысл потайной есть.
0: Там на вопрос, как дела, отвечу лучше всех, хотя внутри.
4: А-а-а,
0: ты что, ты не думал?
4: Ну ладно, хорошо. Не, ну на самом деле, если прислушаться, то особенно вот у стареньких песен прям много хорошего смысла.
0: Группа Кино вот здесь вот пишут.
4: Группа Кино. Вот Мурат Насыров вчера, например, мы слушали, да, там это Диму, что ли, ему там, давайте, говорит, мне это Никольского поскорее хочу, подинамичнее. Ну, Насырова тоже классные песни, если текст послушать. Ну, помимо, конечно, «Мальчик хочет Тамбов», это просто как бы тема, чтобы завлечь было слушателей. Смотри, я не, остановиться не могу, говорю и говорю.
0: Ну, я, кстати говоря, тоже открыла эту песню «Мальчик хочет Тамбов». Почему-то считают, что там нет смысла. Мне кажется, очень даже есть. Я до сих пор клип помню. Но там это страшная женщина
4: ты
0: была.
4: Ты знаешь, это такая коммерческая история, чтобы привлечь аудиторию, чтобы люди слушали. Это же была, ну, откровенно говоря, спёрта мелодия-то. Это же другая песня была. Просто взяли, перепели на русский язык, и все. А вот это уже ближе к шедеврам попахивает.
0: Да, но мы говорим про песнях, в которых нет смысла.
4: А, бананы лопала бомба. Ого, ага, нет смысла. Потом, пожалуйста, тебе, кислотный диджей. Эй, нету смысла.
0: Ну почему
4: нет? Ну просто поденсить.
0: Так, смотри, хлопай ресницами, взлетай, вот нам пишут.
4: Ну странно,
0: конечно. Я
4: просто
0: тут параллельно, мы еще проверяем, мы их слушаем и...
4: Ну. И текст еще смотрим. Давайте работать с текстом будем еще параллельно проводить.
0: А мы работаем
4: и,
0: с текстом.
4: Смотреть, в общем-то, о чем там пишут, и искать там какие-то смыслы.
0: Ну, или, мне, кстати, про ресницы
4: или это ветер твои губы колышет. Вот извините меня, это о чем вообще?
0: Нет, а ты, мы тут как раз про брови. Изумрудные брови.
4: Колосятся.
0: И ее изумрудные брови колосятся.
4: Ну, это просто, понимаешь, вот может быть, к рифме пришло.
0: Нет, не понимаю.
4: А может быть, в жизни группы Корни, Асташонок там, кстати, основные все песни писал, очень талантливый парень. Может, его в жизни была девушка, которая вот брови красила марганцовкой.
0: Монобровь.
4: Ну, или что, зеленая, что, зеленкой. Зеленкой. Вот. Изумрудные брови поэтому. Вот кто ж, мы же не знаем контекста его жизни, о чем это было вдруг написано. А слушается, конечно, так это диковато. Но образ сильный.
0: Так, отпустите меня в Гималай, Маша Распутина.
4: А, Маша Распутина, да. Отпустите меня насовсем, там раздеться смогу, да, Аллая, и никто не пристанет ко мне. Ну, как бы, смотрите, суть песни, опять же, в том, что постоянно вот это вот sexual harassment в отношении женщин происходит.
0: Даже, ты что, сегодня столько болтаешь, я не могу.
4: Я пока шел, копил энергию.
0: Да, я уже, ты не... Что ты еще накопил, пока шел?
4: А завтра Виктор Степанович табуретка нас всех достанет.
0: Ты что-то много так говоришь, я прям это, даже не успеваю. Но мне сегодня лень, я сегодня очень ленивый.
4: Ну хорошо,
0: виду.
4: Я могу на самом деле это примолкнуть, вообще не проблема.
0: Киркоров, летучая мышь.
4: Помню я все эти песни, помню я эти все видеоклипы, причем эти видеоклипы, как минимум, были навеяны, во-первых, песней Мадонны Frozen, во-вторых, песней Мэрилина Мэнсона Long Hard Road Out the Hell. Вот кто у кого уж упер, непонятно. Ну, 18+, на всякий случай скажу, потому что Мэрилин Мэнсон, знаете, это вещь. Это вещь. Вот. И прям реально, если вы посмотрите три вот этих клипа, вы найдете общности. А, ну, текст там, ну да, текст ни о чем.
0: А, тут нам пишут «Белая стрекоза любви». Помнишь раньше?
4: А я вам скажу, я вам скажу больше. Каждый эфир, да, в 19.10 она у нас звучала, по-моему, да? Или в 30?
0: 19.00, по-моему, она
4: нет,
0: звучала.
4: Нет, чуть-чуть попозже где-то, вот за 7 часов. А, в свое время, когда я работал на другой радиостанции, одной тоже очень известной, так вот, приходил ко мне автор этой песни «Белая стрекоза любви», это Коля Воронов. Он живет в Казани, между прочим. В свое время просто потом группа... Секс Пистолс не сказал. Те же вообще панки из Англии. Квест Пистолс. Выкупили у него права на эту песню и, собственно, стали знаменитыми. А так чувак вот это сочинил. Вот лобал просто на синтезаторе.
0: Короче, в эфире мы сегодня обсуждаем...
4: Я много историй знаю.
0: Ты много слов сегодня говоришь, да. +7 9 2 7 2 42 102 8. Мы сегодня говорим о песнях, в которых вообще нет смысла, на ваш взгляд. Мы их проверяем. Такие, знаете, эксперты сегодня собрались.
4: Да-да-да.
0: Болтливые эксперты и ленивые, кстати, сегодня некоторые.
4: Прям по ямбу, хорею пройдемся, посмотрим, как там соблюдение строф, ударных, предложений, вот это, и смыслов.
0: И смыслов, да.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Ну что, давайте посмотрим, что у нас там по погоде-то на сегодня. 30 июня, дорогие мои, последний день июня. Вот так вот лето пролетает, понимаете. Плюс 24 был днем. А ну сейчас и есть же день, в общем-то, да? А ну не, ну плюс 24, значит, облачно с прояснениями. Вечерочком, ну чуть-чуть, поэтому минус 2 градуса будет. Плюс 22 градуса, облачно тоже с прояснениями, осадков не ожидается. Клубничная луна, говорят сейчас, кстати говоря, как красиво звучит. Ночью до плюс 18, полная, красиво. Ты видел луну?
4: Давай стулья
3: обязательно.
4: Мне кажется, что у тебя плохо влияет.
3: Завтра, 1 июля, все начинается.
4: Жара?
3: Прекрасное время начинается завтрашнего дня.
4: Клубничная
3: луна. Да, плюс 25 будет днем, облачно, но к вечеру, кстати, выглянет солнышко. Но, если что, солнышко заглядывает всегда к вам здесь, на 102.8. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Это про меня?
3: Да-да.
5: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Вечерний Трубим.
4: Самые бессмысленные песни мы сегодня в рамках вечернего шоу Трубим обсуждаем с вами. Ну, слушайте.
3: Вот вообще, я одну сейчас вижу примерно самую бессмысленную
4: песню. Вообще, кто-то же их пишет, ну подождите. Кто-то же их пишет и видит в этом, ну, что-то такое, возможно, романтичное. Вот
3: да
4: клубничная
3: нет,
4: луна,
3: ну
4: например.
3: Почему? Ну нет. А, кстати, клубничная луна, я слышал, такая песня есть, по-моему, у этой... вот есть это Клава Кока, а есть еще...
4: Зиверт.
3: Нет, хорошо поет тетка, хорошо поет.
4: Тетка.
3: Ну, женщина, девушка. Ё-моё, Мишель, что ли? Моя Мишель. Во, точно, по-моему, хорошая песня. Мне понравилась.
4: Хорошая тетка.
3: Песня хорошая. Со смыслом. Много сообщений, кстати, вот смотрите нам. Плюс 792-72-42-102-8 приходит. Зачем вы вытираете нос о микрофонную помпушку?
4: Нос чешется.
3: А потом там такая, знаете, так...
4: Не, я не сопливая. Добрый вечер. Вот, например, «Не лето» с песней «Любимка». Непонятный набор слов. Как будто вы на электрический стул посадили.
3: Точно, точно.
4: Ну, подождите.
3: Ну, что это такое?
4: Нет, во-первых, он как будто яблоко, клетчатку не ел давно. Подожди, он давно не ел клетчатку. Пошел, значит, в уборную. Ну, не получается.
3: Вот это вот мне вот свой, давай.
4: Подожди, рано еще он там.
3: Я понимаю, это манера. Я понимаю, это манера исполнения, конечно же. Это узнаваемость артиста.
4: Вот он с пропаганды яблок мог поесть. Смотри.
3: Не, ну на самом деле, как бы, вот если с точки зрения музыкальности разобраться, ритмика там есть интересная. И это запоминается, согласись, говорит, это что, это же не лето. Ну, в принципе, на самом деле, петь-то умеет.
4: Но смысл-то есть там,
3: петь-то умеет. Ну, про любовь все, конечно же. О чем еще петь-то?
4: Просто мы же обсуждаем песни, в которых нет смысла. Но смысл есть, он тратит весь прайм на нее.
3: Когда я слышу прайм, я почему-то представляю Оптимуса.
4: Ну, нормально, короче.
3: А что имеется
4: нормально
3: в виду по словам прайм? Это прайм, это первый вообще с римского. Что это значит, прайм?
4: Смотри, я трачу себя всего, себя на тебя.
3: Ну, то есть всю жизнь свою потратил на какую-то бабеночку, уж простите, а потом как бы
4: на какую-то?
3: У разбитого корыта остался.
4: Ну, не на какую-то,
3: а
4: на лучшую.
3: А, на королевну?
4: Она на него лучшие годы своей жизни, как будто все честно.
6: Не для того мамы клубничку свою растила.
4: Чтобы потом луну клубничкой называли. Так, скутер тут, значит, how much in the fish?
3: Вот это песня рыбаков. Почем, говорит, рыбка-то?
4: А, кстати, день рыбака в первое воскресенье июля, совсем скоро.
3: Отметим, обязательно.
4: У меня вон приманка до сих пор лежит. Сколько стоит рыба? Нормально же, есть же смысл. Гость из будущего не любовь.
3: Ну почему? А почему вы считаете, что она бессмысленная, как бы?
4: Не любовь. По-моему, там есть смысл. Надо послушать. Ставьте, говорит Булат.
3: Вот песня хорошая.
4: Я сегодня ленивая, я не буду ставить.
3: А вот что-то тут про Джигурду пишет. Джигурду, видимо, имеет в виду,
4: а
3: Никиту.
4: Мальчик хочет Тамбов, и не летят туда Джигурда, видимо, туда вот отсылка.
3: А то вот этот... Нормально! Никита Джигурда.
4: Добрый вечер, Ярослав, вы очень классно поете. Спойте для нас, пожалуйста. Песня! Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падал. Все, спасибо, спасибо! Спасибо.
3: Вот Павел нам пишет: «Щина-най-най». Ну, это группа «Нана». «Щина-най» да опа-опа, «Щина-най».
4: «Щина-най»
3: да «Щина-най» да опа-щи. Но набор, конечно, просто каких-то это бормотушек. Совершенно верно.
4: «Щи», но это суп. «Щи». «Нанай». Ну, типа на суп.
6: «Щи-нанай».
4: «Щи-на-щи-на-попа-щи-на-щи-на-най».
3: «Щи-на-щи-на-щи-на-щи-на-щи-на». А опа, это ложку еще возьми, как бы, да, в придачу?
4: Ну, нет, если много щей. Не любовь. По-моему, там есть смысл. Надо послушать. Ставьте, говорит Булат.
3: Вот ставь. Песня
4: хорошая. Я сегодня ленивая, я не буду ставить.
3: А вот что тут про дегур.

0: так же падал. Все, спасибо, спасибо. Спасибо.
1: Вот Павел нам пишет, щинанай-най, ну это группа Нана, щинанай да опа-опа, щинанай, щинанай да щинанай да опа. Но набор, конечно, просто каких-то это бормотушек, совершенно верно.
0: Щи, ну это суп, щи. Нанай, ну а, типа на суп.
2: Щи, нанай?
0: Чина-чина, попа, чина-чина-най, чина-чина-чина-чина.
1: А опа, это ложку еще возьми, как бы, да, в придачу?
0: Ну, нет, если много щей на ночь съешь.
1: То много, ладно. Вот вспомнили, ну, иноагент, я должен сказать, да, этот человек сейчас является Роман Бахаром.
0: А я вот не стала читать.
1: А я прочитал, я же сказал, что вот Макс Покровский иноагентом сейчас считается, вот так вот, признан. Вот, ну, да, набор слов просто вот созвучно лягших на музыкальное полотно.
0: Песня «Яблоки на снегу».
1: Хорошая песня, а что вам?
0: Там же вроде хороший.
1: Миша Муромов, чем это вам не угодил?
2: Светят прозрачным светом.
0: Даже мне хочется проверить. Вот мы сегодня... Просто экспертное мнение... Ну, проигрыш нормальный. Не режет слух, наоборот,
1: такое,
0: да.
1: Вообще, это 80-чина, такой биток прям.
0: Ножка вперед, ножка назад.
1: Синти-поп, синти-поп.
0: Ты открыл пока текст, но проверить надо нам.
1: Ну, давай, конечно.
0: Екатерина говорит, что потому что смысла там нет. Сейчас проверим, Екатерина, сейчас. Давайте с нами. Самые бессмысленные песни мы сегодня с вами тут в эфире находим. А тут очень долгий, я точно помню, она очень долгая. Так.
1: Ну, смотрите, как вы, почему бессмысленно? Вот он поет «Яблоки на снегу, ну, розовые на белом». Ну, логично.
0: Да, все,
1: снег белый,
0: нормально.
1: Яблочки розовые. Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу? Тут некая трагедия появляется, понимаете? О, дядь Миш, давай.
0: Ага.
3: Розовые на белом.
1: Вот он вопрошает, как бы, да? Что же нам с ними делать? С яблоками-то на снегу.
3: С яблоками на снегу.
1: Как бы уже и съесть-то не очень, и не сварить ничего. Яблоки на снегу в розовой нежной коже. О беззащитности определенные, как бы.
0: Да-да-да.
1: Ты, мне говорит, нравится. Им еще поможешь, а я уже, говорит, себе. Обратите внимание, себе не могу. Вот. Вот.
3: Руки на снегу.
1: Аналогия.
0: Яблоки... А мне нравится. Ну, короче, Екатерина, тут есть смысл. Давайте, да. Так, частота 404 группа. По моему мнению, исполняет песню «Я знаю сам интереснее». Что-то это ничего не понятно. Ну, я сегодня тупая, ленивая, видимо, просто. Ильнар написал. Ильнар.
1: Ну, я тут найду разве.
0: «Корни, с днем рождения, Вика».
1: Ну, неплохая песня вот на самом деле. Неплохая ведь. И на каждой открытке я пишу «С днем рождения, Виктор».
0: Слушайте, вот уже все пишут то, что пташка у Мишель. Пташка.
1: А, там серьезнейший иди, текст, пташка. Кстати, я вам скажу. Сейчас я вам, вот вы обалдеете сейчас.
0: Пташка. Ну, вроде лети, пташка.
1: Да-да-да.
0: Пока не станет страшно. Пока все очень даже.
3: Возвращайся ко мне.
0: Мы зависаем.
3: В красных трамваях слышу гудки. Лето не радует.
0: Лето не радует.
3: Или же радует.
0: Там не лето радует.
1: Второй куплет будет. Прям там такой текст, я вам скажу.
0: Но там правда нет смысла?
1: Ну, давай я тебе сейчас прочитаю, есть ли там смысл или нет. Вот
0: давай.
1: Вы услышите. Вот изначально это слушается очень глупо и думаешь, а при чем тут это? Но если разобрать текстовку и эмоцию, которая подается в этом тексте, просто можно обалдеть. Ну, там еще можно потише, она сбивает немножко. Смотрите, вот. На побережье грустные чайки мяу кричат. Туш, что за фигня? Какие чайки мяу кричат? Слушайте дальше. «Я буду нежный», шепчет волна, пакету котят.
0: Че-че?
1: Еще раз прочитать?
0: Давай вот так, да.
1: На побережье грустные чайки мяу кричат.
0: Ну.
1: «Я буду нежный», шепчет волна.
0: Ну.
1: Пакету котят. А? Каково?
0: Каково, коу-коу-коу!
1: Понимаете? Как вшит интересно этот текст вот в такую, казалось бы, лирическо-танцевальную песню.
0: Ну ладно, какие песни, на ваш взгляд, самые... Чё мне нос сегодня чешется?
1: Тут магазин рядом, можно сбегать.
0: Ну-ка, ногой достань-ка до моего носа. +7 9 8 2 42 102 8. Вы пишете песни, в которых, на ваш взгляд, вообще нет абсолютно никакого смысла. А мы их в прямом эфире сегодня проверяем. Куда бы вы ни ехали, помните, что Бимрадио всегда рядом.
4: Вечерний Трубим.
5: Ветер гонит пыль.

0: вино, оно не помогло.
1: Но вот эта песня, кстати, вообще очень клевая. Мне нравится. Тут смысл такой.
2: Куртку накинь в трубки, гудки не
1: рвало. Послушаешь?
3: Слушаю, да. Это ж пятница.
1: Да.
3: О, я с ним столкнулся в одном магазине в Казани. Представляешь?
1: Там название звучит, слово белое?
3: Нет.
1: Ничего не стою, так тому и быть. Очень красиво.
3: Талантливый исполнитель, да. Нечего терять, не нога обвинять. Не поет хорошо.
1: А сейчас послушаю, как сложно вот это вот.
2: Может, я не прав,
1: не прав, не прав.
2: Не туда зашел.
1: Короче, будем слушать пиццу.

0: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служат для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчкисорочки.рф.

0: Короче, два. Мила, это сила.
1: Что там надо тебе прибавить?
2: Да громче теперь надо тогда уж. Раз сейчас такое здесь будет.
0: Нормально?
2: Да, вроде да. И вот это вот, это. Вот это вот еще там покрути.
0: Еще?
2: Вот это вот.
0: Мне нечего крутить, вы извини, пожалуйста.
2: Там на пути такая есть штука.
0: А, сейчас. Вот это? Нормально? Вот так слышно? Да куда ты ее еще крутишь-то? О, остановись! Да нормально же. Итак, песня, чтобы вы понимали. Мы с Петром решили тоже увлечься текстом без смысла. Поэтому мы подготовили для вас музыкальную композицию.
2: А вы знаете, я вот смотрю на этот текст без смысла, я вижу там уже какие-то смыслы.
0: В общем, давайте импровизация здесь.
2: Это импровизация, ребята.
0: Да, попробуем. Мы попробуем, по крайней мере. Что вижу, то и пою. Что кто начинает-то? Кто
2: у нас начинает? Же сначала вступление, прыгаешь, можно
0: тот
2: музыку чуть
0: и
2: погромче.
0: Вступает. Рифмы нет, вот такое вот от нас вам куплет. Что вижу, то и пою.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что астрологи обещают нам на будущее. Овны, для вас этот день будет увлекательным, оптимистичным, но при этом утомительным. Оставьте активность на завтра. Тельцы, уже к середине дня появится желание отгородиться от мира и уединиться с кем-то для душевной беседы. Близнецы, чем больше вы возьмете на себя, тем лучше удастся справиться со старыми делами. Проявите талант влиять на людей одним взглядом. Раки, примириться с действительностью – вот ваша программа минимум на данный период. Проявлять инициативу можно, только если сильно хочется. Львы, ваше чувство юмора и желание быть первым может кому-то навредить. Звезды советуют переждать и не высовываться. Девы, это благоприятный период. Займитесь интересным делом. Пусть оно будет связано с исследованием или, быть может, даже наукой. Весы, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. И снова право выбора станет очень остро. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм на этой неделе был далек от совершенства. Только чувство долга поможет вам совершить все рабочие дела. Козероги, по какой-то причине вы можете себе позволить больше свободы и в мечтах, и на деле. Водолеи, день благоприятен для семьи, прекрасно подойдет для романтического отдыха, вас будут окружать искренние эмоции людей. Наслаждайтесь. Рыбы. Текущий период означает для вас избавление от лишнего, лишнего веса, лишних контактов и ненужной тревожности. Каждому знаку желаем меньше переживаний.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Итак, давайте быстренько рассмотрим ситуацию на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки: улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали, Борисовская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, Дудинская улица до моста через железную дорогу. Время проезда 11 минут. Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева, улица Кировская дамба от Кремлевской набережной до улицы Несмелого, улица Тихомирного от улицы Туфана Минульна до улицы Бутлерова. Так, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов. Из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 8 баллов. Третья транспортная дамба в центр 1 балл. Из центра 0. В общем, куда бы вы ни ехали, помните, что вас ждут дома. И Бим-радио, оно, естественно, с вами.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Ты молчишь.
1: А мне тихо. Вот мне нужно прям, чтобы орало все вот это вот.
0: А можно слуховой аппарат в студию,
1: нет,
0: пожалуйста?
1: Нет, можно просто прибавить вот эту вот ручечку.
0: На тебе! Давай!
2: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier und vier, auf die Gitt, sieben, Nacht, unter Nacht.
0: Давай! О-о-о-о! Всем здравствуйте, вечернее шоу.
3: Об этой песне тоже писали, кстати.
0: Второй час.
2: Was is good, was is das?
3: Кстати,
0: без звука со стороны вообще ужасно это все звучит.
3: Ну, это
0: йодель, смотри, ужасно, просто кошмар. В общем, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим», Петр Нежинский, Ярослава, мы здесь.
3: Да, привет всем, здравствуйте.
0: И про песни мы сегодня говорим, песни, которых нет смысла, на ваш взгляд, вообще никакого. Ну, что вижу, то и пою.
3: Что-то нам ничего не написали за наш корявый рэп-то.
0: Да потому что он корявый
3: вообще
0: был.
3: Ну, надо учить было матчасти.
0: Ну, мне сегодня...
3: Учить надо было матчасти.
0: Вообще сегодня все лень.
3: Один,
0: погода,
3: понимаешь,
0: такая.
3: Тянет, вывозит, вот под Васю Вакуленко рубит, а другой это филонит. Вот...
0: А не ты ли опоздал, Вакуленко, сегодня?
3: Я зато, смотри, как наращиваю сразу темп. Пергюнт вот как раз и написал нам. Мудо, айн, цвай, полицай. Вот это вот.
0: Драй, фир.
3: Гренадье.
0: Это у тебя не получается. Такая ре, как у меня.
3: А немцы так не говорят, на самом деле. Это французы так говорят.
0: Говорят! Нет. Я фильмы смотрела! Итак, здесь вы пишете...
3: Вот. Нет таких у них ре.
0: А здесь вы пишете про вот эту песню «Робот». А мне нравится.
3: Татушки.

0: да?
1: Главное не забывать менять батарейки вовремя или USB заряжать.
2: Мыть, да. Мыть еще надо.
1: А вот написали: добрый вечер, Ярослава. Алексей написал: здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте, Алексей.
1: Самая бестолковая песня, так сказать, это «Ягода малинка». Не помню точно, как...
2: Во-о-оу.
1: Да, вот, видимо, вот эта песня.
3: «Ягода малинка».
1: Кто пел-то ее?
2: Хабиб.
1: Хабиб?
2: Пали. Ладно. А, да, давайте, да,
1: Хабиб.
2: Все.
1: «Ягода малинка». Ну, гости из будущего, вот метка тоже пишет нам.
2: Когда стреляет метка, что-то была у друга ветка.
1: Да.
2: Обычно бревнами
1: называют. А лучше была ветками. Конфетка, да? «Я убью тебя, лодочник». Профессор Лебединского вспомнил. Кис Сергей, доброго вечера, Сергей.
2: А мне у Лебединского, это Лебединский же, да, поет вот это «Резиновая твоя».
1: А, ну это я не знаю, такие
2: вот там
1: песни
2: есть
1: не
2: смысл,
1: слушаю.
2: Кстати, если послушать. А
1: так,
2: ты послушай.
1: Щина найда, так, это так, мы, по-моему, читали что-то, да?
2: Привет, Ярослава и Петр, хорошего вечера, Бабай нам пишет. Спасибо большое, Бабай, вам тоже хорошего вечера.
1: Да, спасибо большое, Бабай. Написали, что «Щина найда», это они сперли, короче, турецкую песню, оказывается. Вот. «Синанай» она называлась. «Синанай».
2: Хараль Синане.
1: Вот это вот. Ащикерим-микерим, да.
2: Так, никакого смысла. А, ну, запрещенка, да-да-да. Бедные котята. Вот тут люди смысл-то поняли, я говорю.
1: «Баба-яга сварила зелье» песня. Ты знаешь такие? Я думаю, ты знаешь такие песни.
2: «Баба-яга сварила зелье, звери в лесу».
1: А, все, я понял. Все это же Шнейна, вот это Пеппа Ватафа, вот это вот. Ну да, конечно, там похлеще. Слушай, вот тут писали про песню, я тебя просил найти, как бы, да, ее вот тоже. Это «Крем-сода, подожгу». А я открыл
2: не
1: текст.
2: Лень.
1: Давай работай, лень. Я открыл текст специально. Говорит, ну как бессмысленно. Отнюдь, я вам скажу, Юлечка. Очень даже со смыслом песенка. С таким даже декадансным, что ли.
2: Ну ладно, поставлю. Я сегодня у руля, в общем, да, поставим. Песни, в которых нет смысла. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Киркоров, «Зайка моя». Мне кажется, там есть. «Я твой тазик». «Я твой глазик», «Ты моя роговица»,
1: ну,
2: «Я
1: набор,
2: твоя певица».
1: Набор слов, по сути.
2: Но там же есть смысл.
1: Ну, такой как бы игривый, про любовь.
2: «Ты моя дверь, я твоя ручка».
1: Про,
2: ну, как
1: про
2: бы...
1: любовь, игривая песня. Правильно?
2: «Ты моя кошка, я твоя жучка».
1: Вот, «Я твой дождик новогодний».
2: Серпантин. В общем, такие песни, и мы их проверяем, кстати говоря. Много не успеваем. Тут и про бобра писали.
1: А, ну это, конечно.
2: Но там есть смысл.
1: Ну какой там смысл?
2: Просто он, чувак, чуть-чуть ненормальный. Но в целом смысл есть.
1: Чуть-чуть. СГН, как говорится. Just a little. Совсем чуть-чуть. Ку-ку.
2: В песнях про бобра смысла больше, чем в песнях Бузовой. Кстати, к Бузовой мы сегодня обязательно еще вернемся.
1: Это без этого вообще никуда.
2: Жизнь одна, кайфуйте!
1: Давай, поджигай.
2: Сейчас, подожди, вот так вот, давай.
4: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК «СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
9: Тики-вики,
8: родители и дети, приходите.
9: Тики-вики.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
11: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с «Бим-радио». Подробности на «Максимилианс.ру».

0: Жать, сказала, не поставит песни. Ну, не скажу, что мне за это обещал.
1: Подожгу!
0: Короче, мне пришлось. Да, он мне обещал сжечь.
1: Ведьма!
0: В общем, подожгу. Я не хотела...
2: Слушайте внимательно текст, там есть смысл.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
1: Да ну на!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сегодня мы обсуждаем самые песни, в которых нет смысла. Ну, мало смысла. Что вижу, то и пою. Но, тем не менее, мы их слушаем, если вот так вот вдуматься. Здесь вот написали про Бузову. Но мне кажется, текст нормальный. Петр сейчас подойдет. Он здесь все нормально. Он просто старый, уже таблетки какие-то там принимает. Все нормально? Я бы проверила, но не могу оставить путь. Все нормально, идет. Выпил таблеточку? Что, давление, что ли, у тебя?
1: Давление, да.
0: Давление? Не буду спрашивать подробности. В общем, мы тут Бузову сказали, что у Бузовой нет смысла.
2: Давайте посмотрим, какая песня-то.

0: без меня.
1: Ну, есть же смысл.
2: Конечно.
1: Ну, нормально, господин.
2: Ну. Но любила только тебя, короче. Но оказалось, что... Что ты не незаменим.
1: Я открываю мир, да это же про меня песня.
2: Вот. Там, значит, что-то произошло, короче, в их истории. И она такая, ну, резко как бы вектор мышления переметнулся на другого мужичонка просто. Она сначала думала, что он пупок земли, а оказалось, что нет, еще другие есть. Вот и все. Других
1: мужчин. Все нормально. Мне кажется, смысл есть у нее в песнях. Идем дальше.
2: А вот, кстати, от Кис Сергея я видел сообщение. Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Ну, группа Кино, конечно.
1: Писали
2: же, да, как
1: тоже
2: вы понимаете.
1: Про эту песню.
2: Вот
1: да.
2: Я специально, в общем-то, погрузился в просторы интернета и посмотрел, что же об этом пишут. По мнению некоторых исследователей, песня «Алюминиевые огурцы» группы Кино не имеет глубокого смысла. Действительно, вот так пишут. Это игра слов. Можно мне чуть погромче сделать? Это игра слов, эксперимент с формой и звучанием, взгляд на мир под необычным углом. Слушай, сам Виктор Робертович, что происходит?
1: Для слуха таблетки не помогают, надо слуховой аппарат.
2: Надо просто громче прибавлять. Сам Виктор Робертович в 1987 году подтверждал, что песня не имеет смысла, это фонетика, игра ассоциаций, попытка разрушения реализма. Однако есть и другие интерпретации, дорогие мои радиослушатели. Метафора. Украшение куртки клепками.
1: Не твоя, не наша.
2: Клепками. В этом случае алюминиевые огурцы — это клепки, а брезентовое поле — это джинсовая куртка. Ну, то есть такой неформальный вид, как бы, да, вот это вот одежды. И еще, смотрите, другой есть смысл. Символ тщетности и бесплодности. Сизифов труд, я бы вот так сказал. Металлические огурцы могут означать тщетность, а брезентовое поле — бесплодность. Но упорство героя песни, его монотонный труд делает абсурд осмысленным. Даже кажущаяся пустой работа может иметь свое значение. Вот те и раз, вот те огурчики алюминиевые.
1: Самая беспонтовая песня.
2: А, беспонтовая прям, да?
1: Вот это вот тут вот написали. Ну, кстати, мне, я тоже вот вообще не фанатка. Ну, прям вообще нет.
2: А, это-то.
3: iPhone купил, это базовый бидибом.
1: Базовый минимум,
2: это
1: базовый, да.
2: Эта песня просто разлагает мозг молодежи,
1: Но она еще так спета.
2: Особенно
1: просто.
2: Женский. Опасная песня. Опасная песня. Очень опасная.
1: Главное,
2: песня.
1: Что молодежь слушает.
2: Опасная песня. Не к тому прививают. Не к тому, я вам скажу.
1: Но главное, все ее вот фу-фу. А когда начнется припев, все таки iPhone купи.
2: А это, понимаете ли, психологическая уловка.
1: Давай. iPhone
2: купи. О, загадки желания 18-18.
1: Вот, iPhone купи, ресторан своди.
2: А дальше-то что? Дальше-то что?
1: Базовый минимум.
2: Ну, клубникой угости. Базовый минимум. Или что? Еще куда-нибудь свози.
1: И вот еще пишут то, что Вите надо выйти, бестолковая песня.
2: Мы ее, кстати, за эфиром уже послушали чуть-чуть.
1: Ну, она дерзкая просто.
2: Она, да, это, понимаешь, это плевок как бы эстеблишмента музыкальной индустрии. И я вот с Ярославом, когда мы слушали, я сказал, что тут прекрасно вклеилась бы другая песня еще. Вот слушайте.

0: идеально сошлись бы.
1: В общем, обсуждаем мы сегодня в эфире самые бессмысленные. Бессмысленные песни, в которых нет смысла. Турция или Египет, кстати, вот.
0: Кинь монеточку.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что самая высокая волна в мире из всех, что возникало в Мировом океане, обрушилась на побережье Аляски в 1958 году. Ее высота составила 524 метра.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах. И в

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
6: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
5: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: Казань, восстание 129.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана, 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.

0: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
2: Для тех, кто думает, что в этой песне нет смысла, предлагаю послушать еще. А еще предлагаю сыграть в игру 292-102.8. Звоните. 292-102. Короче, Феникс у нас сегодня.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ну что ж, на данный момент у нас плюс 22 градуса, облачно, с прояснениями, осадков вроде бы не ожидается. Вот это тучки все немножко собираются, но не соберутся, и может быть и хорошо. Ночью до плюс 18 градусов, облачно, с прояснениями, клубничная луна. Завтра, 1 июля, в Казани будет облачно, пасмурно даже, говорят. Тоже вроде дождя не обещают, но я сегодня приходил с МССК, что это как будто будет дождь с грозой. Ну, может быть, по республике, посмотрим далее. А так температура воздуха будет плюс 25 градусов, и вечером с прояснениями, кстати, солнечно будет, обещают нам синоптики. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Песню споем.
5: Допивайка. Ну что, игра «Допивайка» на кону. У нас есть классный подарок. Что нужно будет сделать, сразу расскажу. Мы вам слово, вы нам песню, дорогие наши сегодняшние участники. Нужно за одну минуту вспомнить песню на заданное слово. У Петра 10 слов, у меня 10 слов, у Павла 10 слов, у всех 10 слов. И у всех по минуте.
3: Павел, ты откуда взялся?
5: Ну, Петра и Павла всегда
3: как-то
5: хочется.
3: Я понял, я жду, где будет сейчас это Иоанн, там Самоил, вот эти все вот товарищи.
5: Смотри!
3: Ах, Михаил, что ли, с Гавриилом летят.
5: Архангел Гавриил за окном.
3: Ну что ты, привет, Гавриил.
5: В общем, если вдруг вы напеваете песню, дорогие наши сегодняшние участники, не просто называйте, а пропевайте, вам плюс...
3: Балл.
5: Один.
3: Плюс один.
5: Пропевайте
3: балл.
5: Через «Е», конечно,
3: да,
5: же.
3: Да, да.
5: Давайте познакомимся с нашими сегодняшними участниками. Это не Архангел Гавриил. Это у нас первым дозвонился Евгений. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, Петр.
5: А вы в какой дыре лазите, Евгений?
6: Где?
5: Ну, вот и я говорю, где?
3: Не знаю, как будто где-то в пышере какой-то. Сталактит, сталагмит. Слышно вас плохо.
6: Пестрица в данный момент.
3: Где вы?
6: Пестрицы.
3: А, в пестрицах у нас Евгений. Понятненько, понятненько. Ну тогда, Евгений, давайте это не будем шевелиться в разные стороны, чтобы связь у нас была стабильна. Песни любите петь?
6: Поем.
3: Нет-нет, да-да, бывает. Да, за столом бывает, застольные какие-то?
6: Нет, у костра.
3: А, у костра.
6: В лесу.
3: Под гитарочку, да, вот это
5: гори,
3: вот все?
5: Гори, гори! Кого же сжигали?
6: А я звезда.
5: А?
3: Он мне показал, сказал, я завязал.
5: А я звезда, мне послушал.
3: А, я звезда?
5: В общем, давайте послушаем, познакомимся с тем, кто будет сегодня играть против Евгения. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
7: Здравствуйте.
3: Я надеюсь, вы не завязали.
7: Не завязал.
3: Допивать.
5: Мария, вот я знаю, то, что вы сначала отказались играть, потому что петь не умеете. Вы стесняетесь?
3: Нет, ну, она говорит, я просто это, что-то побаиваюсь. Откуда мы знаем? Может, Мария вообще это вокалист от Бога? Просто стесняется, действительно. Не хочет свой талант всем показать.
7: Нет, боюсь, что это сейчас лучше. Это убавить приемники будет.
3: Наоборот, будет круто. Будет круто.
5: Евгений, звезда, вы вся такая. Я думаю, все сложится.
3: Две звезды, две светлых повести.
5: Память,
3: ну
5: да.
3: Что ж, Евгений дозвонился до нас первый. С кем будете играть, Евгений?
6: Сегодня с Петром.
3: Со мной будете играть. Не поверьте, Ярослава настолько счастлива сейчас почему-то. Ладно, хорошо.
6: Не могу представить, почему.
3: Да, я тоже не могу. Она завязала. Ну что, стартуем?
5: Я звезда.
3: Готовы.
5: Допивайка.
3: Розовый.
6: Фламинго.
3: Отлично. Нелюбимая.
6: Ждет меня ужасно.
3: Ага. Лондон.
6: Париж. Голуби вверх, блики крыши.
3: Нормально. Глаза.
6: Есть глаза напротив.
3: Отлично. Девушка.
7: Нет, боюсь, что это сейчас лучше. Это убавить приемники будет.
3: Наоборот, будет круто. Будет круто.
5: Евгений, звезда, вы вся такая. Я думаю, все сложится.
3: Две звезды, две светлых повести.
5: Память,
3: ну
5: да.
3: Что ж, Евгений дозвонился до нас первый. С кем будете играть, Евгений?
6: Сегодня с Петром.
3: Со мной будете играть. Не поверьте, Ярослава настолько счастлива сейчас почему-то. Ладно, хорошо.
6: Не могу представить, почему.
3: Да, я тоже не могу. Она завязала. Ну что, стартуем?
5: Я звезда.
3: Готовы.
8: Допивайка.
3: Розовый.
6: Фламинго. Для заказа.
3: Отлично. Нелюбимая.
6: Ждет меня ужасно.
3: Ага. Лондон.
6: Париж. Голуби вверх, блики крыши.
3: Нормально. Глаза.
6: Пять глаза напротив.
3: Отлично. Девушка.

0: Байка.
1: Розовый.
2: Фламинго.
1: Отлично. Нелюбимая.
2: Ждет меня ужасно.
1: Ага. Лондон.
2: Париж. Голуби вверх, блики крыши.
1: Нормально. Глаза.
2: Есть глаза напротив.
1: Отлично. Девушка.
2: Из высшего общества.
1: Отлично, девушка. Отлично. Милая.
2: Милая моя, солнышко лесное.
1: Угу. Осень.
2: Небо. Вот корабли.
1: Ого, здесь.
2: Еще раз.
1: Здесь. Здесь.
2: Сейчас.
1: Ну, давайте следующий попробуем. Паранойя.
2: Вот она пришла, весна.
1: Отлично, розы. Паранойя. Розы.
2: Белые розы.
1: Отлично, возвращаемся здесь.
2: Здесь. Ты здесь.
1: Молодец. Молодец ты мой.
0: Допивайка.
3: 10 у вас, но 10. Евгений не напевал.
1: Не напевал, нет, не напевал.
3: Хочу напомнить Марии, что если вы напеваете, вам еще плюс 1 балл. Поэтому, Мария, вы здесь?
4: Да.
3: И еще, забыли важную пометочку сделать, то, что песни-то все из 90-х.
1: Наша вечеринка скоро будет.
3: И мы вспоминаем хиты.
1: Точно.
3: Поэтому вам как подсказка будет. Ну что, Мария, вы готовы? Кстати, чтобы с вами сблизиться немного, я вам хочу сказать, что когда я родилась, меня мой папа хотел назвать Марией.
4: Ну, очень, видите, какое вы имя распространенное.
3: Так что могли бы две Машки сейчас играть. Да. Не только петь «Мама, я танцую», но еще играть. В общем, вы готовы?
4: Давайте попробуем.
0: Допивайка.
3: Голубая.
4: Луна. Голубая луна.
3: Забудь.
4: Забудь его, забудь.
3: Пустяк.
4: Что-то сделать в жизни, что-то не так.
3: Студент.
4: Ну где же ты, студент? Игрушку.
3: Такси.
4: Такси, такси.
3: Целовать.
4: Целовать.
3: Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та.
4: Я готов целовать.
3: Страна, страна.
4: Та-та-ра-та-та-та. Маленькая страна.
3: Слезам.
4: Та-ра-та-та-там. Ты не верь слезам.
3: Андрей.
4: Привет, Андрей.
3: Электричка.
4: Ночь ушла, электричка, в тишине шагов, ты что-то там по привычке.
3: А у нас сейчас с вами 20 секунд, прикиньте, вы выиграли вообще просто. Мария, горжусь вами!
0: Допивайка.
1: Мне вот так это всегда нравится, говорит, ой, я петь не умею, я петь не буду, я вообще песни не знаю. И вот, кстати, отличная группа. И вот те раз, вот такой вот результат. Еще и спела, и быстро обыграли, в общем-то, нас, получается, Евгений. Но мы не расстраиваемся из-за этого же, правильно?
2: Ни в коем разе. Поздравляем Марию и Ярославу. Отлично,
1: да. Я, кстати говоря, Евгений, кстати, хочу тоже вам некое приятное, как бы сказать. Вот вы такие песни, я вам называл слова, даже Ярослав смотрит, у нее тут есть некие комментарии, я тоже оставляю песни. Вы прям совершенно другие песни вспомнили на эти слова, это прям очень здорово.
2: Спасибо.
1: Так держать, Евгений, кому приветы будете передавать?
2: Всем привет, всем Казани, всем Татарстану, всем, кто узнал, кто не узнал, тем более привет.
1: Вы меня еще узнаете, да? Вот тут надо добавлять обычно.
3: Пестрецам привет, Евгений.
1: Пестрецам, да, от нас тоже.
2: Обязательно.
3: Всем курочкам. Все, спасибо большое. Звоните еще, обязательно дозванивайтесь. И будем поздравлять Марию. Мария, вы большая...
5: Мария!
3: Вы большая молодец, умничка. Горжусь вами вообще. Я, если честно, я, когда вы позвонили, услышала ваш голосок звонки, захотела поиграть именно с вами. И Евгений нам оставил такую возможность. Вы еще раз скажу, умничка, кому привет вы будете передавать?
4: Всей Казани, вам, ведущим, и всем, кто узнал, возможно.
3: Спасибо, обязательно звоните еще, трубочку не кладите, за эфиром расскажем вообще, что вы выиграли и как забрать свой подарок. Игра «Допивайка» к нам еще обязательно вернется завтра.
6: Песню споем.
0: «Допивайка».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
8: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
10: Сегодня в эфире обсуждаем песни, в которых нет смысла, и вы вот написали, Игорь Скляр.
11: Мне кажется, есть. Я уеду в Комарова.
10: Не завидуйте!
11: Поглядеть глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом, кораблем и водолазом. Сам себя найду в пучине, если часом затону. На неделю.

0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Песни, в которых совершенно нет никакого смысла. Здесь, кстати, вот вы пишете уже популярный достаточно ответ. Это «Руки вверх, малыш». Вот сейчас Ренат написал, до этого тоже девушка написала. Песня «Я песок». Нефертити. Кикитити, я не знаю,
1: какая это песня.
0: А?
1: Пенсионная какая-то песня.
0: А вот Ирина написала «Руки вверх, малыш».
1: Малыш, малыш.
2: Ой, это... Я хороший мальчик.
1: Нет, не эта песня была, малыш.
3: А-ля-ля-ля-ля-ля.
4: А я сошла с ума.
3: Какая досада.
0: Без смысла песня от группы Маши и Медведи «Любочка».
1: Не соглашусь. Смысл в ней есть. Это, кстати, песня, если вы прислушаетесь, музыкально позаимствована у группы Radiohead. Песня «Creep». Я вам скажу, кстати, Маша и Медведи... Очень серьезный музыкальный проект. Особенно послушайте песни, например, «Земля», там, да, вот это «Мое сердце без тебя», «Мари, Мари, Мария», просто обалдеть.
0: А «Рейкьявик» — это они же?
1: Да, это они.
0: Это моя любимая песня.
1: Очень интересная группа.
0: В следующем часе поставишь. Я пересяду на тот стул.
1: У нас нет, к сожалению, той песни, которая мне нравится.
0: А, кстати, вот «Натали». Ветер с моря. Там действительно, вот есть так. Но она, знаете, как будто просто вырвала кучу фраз из песни. Они куда-то потерялись, и она оставила сухие факты. Сказал ты мне, больше не приду.
1: А видно, «Морская черепашка», вот.
0: По имени Наташка.
1: Особенно смыслом наполнена песня-то. Ну тут как бы такая чистушечная манера-то, по сути, понимаешь?
0: Ну и все понятно, в общем-то.
1: Да,
0: он ее
1: понятно.
0: Киданул, она говорит, ты надо мной посмеялся.
1: Без всяких вот этих вот метафор.
0: Но в жизни женщина должен встретиться такой вот, ну...
1: Кидалова, да?
0: Вот такой, да.
1: Обязательно, обязательно.
0: Чтобы она смогла сделать выводы и понять, что ей в жизни больше это не надо. Так, здесь вот пчеловод.
1: Угу. Ты пчела, я пчеловод.
0: А клип
1: у меня
0: какой?
1: Есть пищевод. Пергюнт написал песня от ИИ про ворону и корону. Да, мы уже приблизительно тут с ней познакомились. Тоже согласен. Ну, ахинея вообще несусветная.
0: Катя Чехова «Крылья». В чем смысл?
1: Не помню я эту песню. Но Катя Чехова, вот насколько я помню, насколько мне вот помнится, она очень хорошая исполнительница.
0: «Линда, я ворона».
1: Ну, а что вам не нравится?
0: Я ворона.
1: На-на-на-на. Ну, о том, что
0: а
1: как
0: там
1: бы...
0: там на-на вот, упала шляпом.
1: Что о том, что человек вот как, ну, белая ворона, черная ворона. Смотрите, там вот разные смыслы могут быть.
0: Красная ворона, просто она уже мертва. Единственный неповторимый Юрий Антонов, у которого все песни со смыслом.
1: Юрий Антонов вообще потрясающий.
0: Ну, кстати, да, мы же могли еще и песни обсуждать, которых наоборот, прям супер смысл.
1: Мы можем это делать. Я вас удивлю.
0: Нам
1: мы можем это делать.
0: «Руки вверх, малыш». Мне прям даже интересно стало. «Руки вверх, малыш». Подождите, мне надо его найти. Коллег, где ваш этот? Подождите.
1: Я пока тут Катя Чеховича. А, ну вот. Я хороший мальчик.
3: Песенка про меня. На-на-на-на-на.
1: Это один из первых, по-моему, их треков, который вышел.
0: Ой, фон, мне так не нравится.
1: Но это начало вообще там 90-х годов. У чего?
0: Ну, меня раздражает.
1: То есть они с этого начинают.
5: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: По данным Яндекс.Карты, давайте посмотрим ситуацию на казанских дорогах. Все нормально, 3 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки рассмотрим. Красно-Кокшайская улица, улица Фрунзе от Поперечно-Базарной улицы до улицы Кулахметова. Так, улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали, 13 минут, время проезда. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Нового Давлекеевская улица, Дудинская улица до моста через железную дорогу, время проезда 12 минут. Улица Закиев от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Астрономическая улица, улица Галиаскара Камала от Профсоюзной улицы до Московской. Так, ситуация на мостах и дамбах. Прикиньте, что везде по нулям.
1: Красота!
0: Ноль везде.
1: Неописуемая.
0: Это вам не руки вверх.
1: Это вам не шубу, понимаешь, трусы исправлять.
0: А в общем, берегите себя, едьте аккуратненько. В следующем часе будем разыгрывать билетик на вечеринку «Мы из 90-х». Будем поздравлять именинников и слушать песни, в которых есть классный смысл.
5: Путевые заметки на Бим Радио.

0: Вот я еще какую песню вспомнил. Примерно, там же так?
1: Это какая?
0: Не знаю, вот это.
1: А
0: везешь меня за МКАД.
1: А, малиновая лада.
0: А, точно.
1: Малиновый закат.
0: Точно. Малина.
1: Хотела на Канары.
0: А везешь меня за МКАД.
1: А везу тебя назад.
0: Назад?
1: Да.
0: Ну ладно.
1: Да, всем здравствуйте, вечернее шоу «Труби». У меня просто голова разболелась, выпила таблетку, поэтому от меня я орать
0: красную
1: не буду, можете
0: синюю?
1: Слушать. Она была зеленая, кстати.
0: Зеленая?
1: Да.
0: А если красная и синяя, она зеленой становится цветом, правильно?
1: В общем, она такая большая, застряла, да. Мне
0: тебя
1: и чуть откачивать не пришлось.
0: Тебя сейчас из матрицы в матрицу обратно.
1: Вот обычно меня штырит без таблетки, сегодня выпил, может, поэта. Попроще будет. Вечернее шоу «Трубим» по-прежнему здесь. Петр Нежинский.
0: И Ярославушка, здравствуйте.
1: Да, и тема у нас, здравствуйте еще раз. Тема у нас остается прежней.
0: Да, это, совершенно верно.
1: Это песни, в которых абсолютно нет никакого смысла. Или давайте в этом часть песни, в которых, наоборот, такой высокий смысл.
0: Ну, вы нашли
1: смысл.
0: Там, да, вот прям такой...
1: Ну, 2 метра точно там есть. Что там у тебя?
0: Нормально у меня все, все хорошо. Все в порядке, спасибо за зарядки.
1: Я все видела. В общем, ждем ваше сообщение. Вот есть, есть уже сейчас. Подождите. Подождите, надо просто открыть.
0: Обождите.
1: Пахмутова, ты моя мелодия.
0: Mm-hmm. Ну, Пахмутова вообще хорошая песня.
1: А тут Булат прям приказывает. Линду Ворону, ставьте.
0: Быстро.
1: Ставьте, я сказал. Не будем.
0: Мы на такой
1: ты
0: не
1: будешь?
0: Ведемся был.
1: Я не буду. А у нас, кстати, Петр за пультом сейчас.
0: Не на технопаре.
1: Я решила поумирать на столе здесь рядышком. Кстати, можете накидать тоже варианты песен. И, конечно же, какие-нибудь огонечки там, не знаешь, у меня голова прошла. Там. У кого еще, кстати, болит голова? Вот это Митя Бабкова,
0: это
1: мне, конечно.
0: Ну, это сейсмозависимые какие-то, да? Вот,
1: ну, погода меняется, а ветрище-то это... какой. Ты видела, я сегодня кудри сделала? Нет, не видела, потому что я дошла, их уже ничего не осталось.
0: Кость не ломит там?
1: Ломит, у меня ножки серьезно? Ломит, да. Я, ты что, не видела, как я хожу?
0: Тогда вам поможет пояс из собачьей шерсти.
1: Гав-гав. Надо с Махмуда снять, он там, кстати, сидит.
0: Гав-гав.
1: Я к нему сейчас подойду, он точно хавкнет на меня. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте в этом часе. Во-первых, мы будем разыгрывать билет на вечеринку «Мы
0: да,
1: из 90-х».
0: Да, совершенно верно.
1: Давай по звонку сегодня.
0: По звонку?
1: Да, по печени, по позвонку. Ну, звоночек примем, да.
0: А это уже звоночек. Это уже звоночек.
1: Давай.
0: Да. Ну, можно?
1: Скажи да.
0: А
1: ну, давай,
0: нет?
1: Да, скажи да.
0: Я же за любое это как бы...
1: И в этом часе будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Сегодня последний день июня. А что ты сделал за июнь?
0: Ну,
1: я
0: а
1: только
0: что?
1: Моргнуть успела.
0: Ну, что последний день июня? Дальше июль еще.
1: А то, что два месяца, а потом снова зима. Что ты ничего не понимаешь?
0: Все, водные знаки вступили в свою силу, с чем я вас поздравляю. Все будет хорошо, значит.
1: А у Петра скоро день рождения. Очень скоро, через неделю. В общем, будем поздравлять. А пока пишите песни с высоким смыслом.
0: Ну и можно как бы писать те, которые, вот опять же, мы обсуждали все, где вы считаете, что смысла нет, а мы будем рассуждать на эту тему. А пока вот вам песня. Давайте-ка поищем там смысл.
2: Вечерний.

0: и наше лето.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
3: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
5: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
0: Шоу Зепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Хочется напомнить вам номер телефона в студии 292-102-8. Звоните прямо сейчас. Вот с кем-то кто-то звонится. Поиграем совсем скоро в игрушечку «Мы из 90-х» и отправим вас на это мега-событие. Действуйте. 292-102-8.

0: Мы из 90-х.
1: Напомним вам, конечно же, такую вот информацию на правах рекламы о том, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х» 10 июля. Это хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х, выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет. Ну и прямо сейчас.
2: Прямо сейчас до нас дозвонился Ильнур. Ильнур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ильнур.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Как у вас настроение? Какую музыку вы слушаете вообще в целом?
1: В 90-х.
3: Я слушаю ту музыку, в которой нет смысла в основном.
1: О, хорошее признание зато, Ильнур. Вот это правильно.
2: А есть такая песня, в которой есть смысл, и вы вот ее слушаете?
3: Нет, наверное, такой нет. Я не знаю даже.
1: А какая у вас самая бессмысленная любимая песня?
3: Бессмысленная?
1: Да. «Бананы лопала бомба».
3: Ну, одна из них, да.
1: А я ему по морде чайником. Помните, вот такая еще была?
3: Нет, не помню.
1: Ладно, хорошо. Ильнур, ну, 90-е помнится?
3: Ну, есть такое, конечно.
1: Есть такое, хорошо. Потому что вопрос будет, конечно же, связан именно с этим временем, с 90-ми. Сейчас один вопрос, три варианта ответа даже вам дадим. Ну, немножечко так намекну, с одеждой это будет связано.
2: Вы только, главное, дослушайте, ладно? А то мы старались, тут придумывали. Вы сейчас сразу возьмете и скажете правильный ответ. Сначала это, ну, сдержитесь, отвлеките там в окно, посмотрите. Готовы?
3: Готов.
2: Итак, Ильнур, как называлась популярная модель джинсов в 90-е? Мальвины, Артемоны, Буратины?
3: Очень сложный вопрос.
2: Вообще очень, мы старались.
1: Не знаю, я помню.
3: Я тоже помню.
1: Потому что возможно, были такие джинсы?
3: Мои родители. Мальвины.
1: Мальвины?
3: Угу.
1: Ваши родители носили мальвины?
3: Возможно, даже я в детстве.
2: Но колготки точно носили.
3: Колготки точно носили.
1: Все мужчины носили колготки в детстве.
2: Ладно, вы большой молодец. Действительно, это Мальвина. Вы получаете пригласительный на вечеринку «Мы из 90-х». Альберт Ботанин будет ждать именно вас. Пока можете приветики передать.
3: Привет передаю своей семье, супруге Альбине. Она меня сейчас не слышит. Меня слышат сейчас мои дети. Мои любимые дети – это Ильвина и Самир. Очень вас сильно люблю.
2: Ильвина, Мальвина.
3: Ильвина, Мальвина, да, Мальвина, почти так. И всей Казани вам привет. Отлично, я очень рад.
1: Отличненько, спасибо, мы вас тоже очень рады всегда слышать. Поздравляем еще раз с победой. Кстати, вот скажу, что по крою Мальвины — это популярная сегодня модель джинсов Mom Fit, для тех, кто в курсе. Название джинс получили не в честь Мальвины, конечно же, из сказочки про Буратино, а по имени марки джинсов Mawin. Множественное число же получилось от распространенного способа называть джинсы. Так в русском языке появились Levi's, пирамиды и те самые Мальвины. Как говорится, знай наших. А турецкие свитера, кстати, тех времен до сих пор в моде.
0: Мы из 90-х.

0: Давайте продолжать наши разговоры и беседы про песни со смыслом или без смысла. +7 9 2 7 2 42 228 это наши осмысленные мессенджеры, куда мы принимаем ваши сообщения, конечно же. Давайте вот посмотрим, что пишет.
1: А вот как раз-таки Анна Герман «Эхо любви».
0: Ну, хорошая песня-то, конечно.
1: Ну, Анна Герман, нет плохих песен.
0: Вы знаете, я вам скажу так, вот раньше вообще плохих песен никто не писал.
1: Похабные были.
0: Но можно,
1: хочешь помидорка?
0: Можно было за похабную песенку, знаете
1: хочешь
0: ли,
1: помидорка?
0: Лес хочу поехать помидорка валить в свое время.
1: Если хочешь кекис, на тебе кекис.
0: Не, ну вот это вот, когда вот эпоха была...
1: Осторожно.
0: Да, эпоха, я сказал. 90-х, вот пошел вот этот всякий шлак музыкальный. Я прям помню, как это...
1: Зато мы всех помним. Подождем твою мать.
0: Это просто вообще...
1: Просто не пододеяльник.
0: Да.
1: Кстати, я слышала, что для мужчины хуже нет, чем вставлять в пододеяльник одеяло. Это правда?
0: Вообще, вот на раз.
1: Каждый день.
0: Ну, каждый день зачем?
1: Хочешь снять стресс? Нет, хочешь, чтобы стресс не накапливался, нужно каждый день вставлять одеяло в пододеяльник. Я лучше вообще без одеяла спать буду, если честно.
0: Но
1: ненавижу вставлять, потому что это все туда. Ну да ладно, мы же про песни сегодня говорим. А Булат тут хвастается, то, что авто вчера купил.
0: Поздравляем, Булат, поздравляем.
1: Поздравляем вас, Булат. Мы за вас очень рады.
0: Пришлите хоть фоточку, какой автомобиль ты приобрели.
1: Так, приветики, Ярослава и Петро.
0: Так, Петро.
1: Ну, Педро же говорят.
0: Ну это там, а здесь-то Петро.
1: Как ведро звучит. Давай лучше это, Петро. Петро.
0: Ладно, Славик, продолжай.
1: А Славик, я, кстати, нормально. Меня все на спорте так и знают. Так, Агата Кристи, «Как на войне». А мне очень-очень... Это прям гимн моих последних дней. Ну, месяцев, ладно, было. «Я на тебе, как на войне».
2: Я устал.
1: Нет, там, где страх, там нет любви. Вот эта вот песня, она прям очень откликается, если пройти через это, Юля. А давай ее послушаем. Юля прям говорит, давайте послушаем.
0: Как-то примерно так же, по-моему.
1: Нет, там не так. Ты спутаешь с голубая.
0: Нет. Но мы же общались. Вадим же к нам приходил, Самойлов, на интервью. Вот хороший, дяденька, интересный. Ну, там Глеб пел, конечно же, все эти песни. Ладно, а что там? Ну, поприветствовал нас Юля, и все. Больше ничего не написала. Ну вот, Светлана пишет, Басту вспоминает. Снова Василий Вакуленко все вспоминает. «Сансара», песня со смыслом. Да, вот слов нет.
1: Слова есть там вообще.
0: Я говорю, как бы слов нет, что песня со смыслом. Очень глубокий смысл. Очень глубокая песня.
1: Всем привет, Мумитроль. Утекай. Мне ремикс больше, говорит, нравится. Артур, вообще без смысла песни слушать надо, тоже хочется. «Энигма», например. Ой, там вообще не до смысла, когда «Энигму» включаешь, особенно если темно, особенно если вы не одни.
0: И свечи горят.
1: Да.
0: Главное, чтобы снаружи горели свечи.
1: И главное, чтобы никто не держал ту самую свечку, когда «Энигма» поет.
0: Это
1: вообще прям
0: делаете?
1: Грустно.
0: А подождите, а почему там нет смысла, вы считаете?
1: В «Энигме»?
0: Да.
1: Ну-ка, надо
0: в тексте. Ну вот давай, открой песню «Return to Innocence».
1: Почему я? Ну мне лень сегодня все.
0: Одна из моих любимейших произведений. К нам же приходил тоже товарищ-то. Забыл, как зовут, представляешь?
1: Джо. Вот тут сидел.
0: Да.
1: Эндрю Дональдс.
0: Эндрю Дональдс, классный мужик.
1: Я был инфантилен и несправедлив.
0: Ну ты смотришь, «Return to Innocence»?
1: Нет.
0: А, другую. Но «Return to Innocence» — это возвращение в
1: тебе,
0: невинность.
1: Тебе, мой единственный друг, я сожалею, теперь слишком поздно. Поздно, слишком поздно. Я сожалею тебе, больше не могу показать тебе вещи, которые я усвоил благодаря тебе. Очень хороший смысл. Это вот вам, пожалуйста, «Энигма».
0: Там нормально все наполнено и музыкой, и смыслом.
1: Давайте так, мы «Энигму» просто не слушаем, когда, ну, в обычный день. В обычную ночь слушаем.
0: А я могу и обычно послушать. Вот просто под настроение. Отличная музыка. Сейчас, кстати, полезные слова и вернемся.
3: Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что в 70-х годах прошлого века работники горнолыжных курортов Нью-Мексико придумали быстрый способ перемещения между локациями? Они скатывались по склонам верхом на лопатах. Со временем эта забава стала привлекать все больше людей, став даже видом спорта, включенным в зимние экстремальные игры. Однако высокий риск травматизма привел к тому, что соревнования по спуску на лопатах почти везде попали под запрет.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
6: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выключаем свет, мои деточки. Зажигаем свечи.
1: Закрываем глазки. А нет, за рулем не закрывайте. Короче, немного релакса вам, ребята.
0: Я даже не знаю, что сказать.
1: Feeling devotion, скажи.

0: Трубим.
1: Вот этот, говорите, расслабьтесь, вещи зажигайте, глазки закрывайте. Артур написал, я за рулем газонокосилки.
2: Watch out.
1: Ну, в смысле, осторожней. Плюс 792-72-42-102-8. Пока на Ярослава действует таблеточка, белая-белая.
3: Зеленая.
1: А зеленая.
3: Ты что меня невнимательно слушаешь?
1: Зелененький он был.
3: А почему мужчины так невнимательно слушают, когда женщины говорят?
1: А я просто проверял, вот на самом деле, ты меня слышишь или нет? Потому что я помню, я тебе предложил синюю или красную таблеточку, ты сказал зеленую. Я говорю, хорошо, все.
3: Не, мне Лена Медова посоветовала именно эту таблеточку.
1: С прополисом.
3: Вот, Ярослав, ты что-то много больно орешь в эфире, на к тебе зеленую таблеточку. Вот. Смотри, помогло.
1: Работает.
3: Алекса, где же ты?
1: Алекса.
3: И на вопрос твой спешу с ответом. А вот смотри, а помнишь?
1: Но барышня симпатичная была, насколько я помню. Алекса-то вот эта.
3: Она и сейчас.
1: Да? Так я погляжу, как она сейчас выглядит.
3: Ну, такая.
1: Какая?
3: А еще вот это баунти. Это кто пел-то? Это вообще можно, нет?
1: Не надо. Это пели эти, жуки. Жуки пели.
3: Не запрещены?
1: Нет, не знаю.
3: Нет или не знаю?
1: Не знаю.
3: Ну что, посмотрел?
1: Ну что-то как-то это, тут какие-то картинки так себе, это размазано как-то на это, перекопченное. Ну так ничего, конечно.
3: Перекопченное это в смысле перезагорелое, что ли?
1: Да, это же вот это времена нулевых, когда вот все вот этими солярными, короче, искусственными загарами, вот эти вот накачанными губами, вот, ну.
3: А я завтра тоже загорать пойду, чтобы мы с тобой когда на видео...
1: Слава тебе, Господи, тенденция на естество пошла. Ну это я так это...
3: Я тебе говорю, я завтра загорать пойду, чтобы мы с тобой, когда видео снимали, ты такой, как поганка бледная, еще и худой. Ну, как будто вот эпидемия с тебя начинается. А я такая здоровый вид, румянец такой.
1: Спасибо, да, уважаемый коллега.
3: Все, валим на таблетку. А еще завтра, кстати, с Колей на свидание иду.
1: Боже ты мой.
3: Вот, Коля, привет. Если башка пройдет, голова пройдет.
1: Так, ну смотрите, что там, все, в общем-то, про песни-то как-то все примолкли, я что ли смотрю?
3: Нет, смотри, вон есть.
1: Все песни вот этой вот, самки. Бессмысленная.
3: Сам ты. Да.
1: Сам ты, Наташа. Да, я согласен, Александр. Ее песни все вообще это там. Но вирусные.
3: Ну почему-то, да, вирусные. Все же ходят и напевают. А почему их напевают?
1: Потому что там работают профессиональные битмейкеры, тырым-пырым, растопырым, которые знают, как слух зацепить просто обыватель, человек простого, понимаете. Вот я татарин, я простарин, человек простой. Вот.
3: Слушай,
1: и
3: а
1: все,
3: вот татарские песни есть
1: ложится.
3: Без смысла? Вот татарские.
1: Не думаю.
3: По-моему, тоже даже вот Салканщай.
1: Все такие, понимаешь, про любовь, про к родине там.
3: К чаю.
1: К чаю, например. Ну, конечно. А зачем бессмысленные
3: еще
1: песни?
3: Еще про березу.
1: Смысл писать.
3: У нас тоже,
1: песни.
3: Кстати же, есть русские про березу.
1: Есть?
3: А чего так в России берез?
1: А я думал, в Ополе береза стояла.
3: Но она тоже есть.
1: Я-то в народ как бы. Народную, а ты все это вот.
3: Не надо народ.
1: Зеленая таблетка, конечно, действует на тебя.
4: Бим-радио.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
7: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Итак, я тут на пляж собралась. Давайте посмотрим погоду. А что ты наушники убавил? Я ничего не слышу. У меня слух пропал с таблетки.
1: Я ничего не убавлял. Я тут все Алексу смотрю, вот пишет, разводит с мужем. Там фотография у нее симпатичная.
3: Она развелась уже.
1: Да? Там
3: да.
1: Вот у нее фотография.
3: Там
1: у нее фотография. Давай про погоду рассказывай.
3: По данным Яндекс Погоды в Казани на данный момент 21 градус. К вечеру также 21. Сегодня пасмурно, без осадков. Завтра 1 июля. Днем плюс 23 градуса, к вечеру плюс 20. Облачно, без осадков. Во вторник. Реклама. А во вторник плюс 23 градуса, к вечеру плюс 21, тоже без осадков. И вот уже 3 июля в среду, в пятницу 26 градусов и без осадков. А в субботу 28. Отпуск надо брать. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
5: Программа для именинников «Первый тост».
8: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
9: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
1: Ну, так вот. Вот так вот.
3: Да, будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня последний июньский день. Оно, это не значит, что они в июне, значит, они июньские жуки. Совсем нет.
1: Это все.
3: Раки.
1: Раки пошли.
3: Для тех, кто не верит в гороскопы, на всякий случай. В общем...
1: Самый лучший знак, я вам скажу.
3: После овнов. И львов.
1: Раки просто настолько воспитанные, что не станут спорить, вот эту ерунду поднимать.
3: Открывай группу «Радио Казань». Да, посмотрим, кто же из наших радиослушателей, подписчиков сегодня отмечает свой день рождения. Те, кто онлайн сейчас находится. Итак, Регина Шайхутдинова. Челнинский Шурик.
1: О-о-о.
3: Мне нравится, да. Оксана Яковлева. Артем Владимирович, Анна Дмитриевна.
9: 55 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
1: Ну так вот.
3: Да, будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня последний июньский день. Оно, это не значит, что они в июне, значит, они июньские жуки. Совсем нет.
1: Это все.
3: Раки.
1: Раки пошли.
3: Для тех, кто не верит в гороскопы, на всякий случай. В общем...
1: Самый лучший знак, я вам скажу.
3: После овнов. И львов.
1: Раки просто настолько воспитанные, что не станут спорить, вот эту ерунду поднимать.
3: Открывай группу «Радио Казань». Да, посмотрим, кто же из наших радиослушателей, подписчиков сегодня отмечает свой день рождения. Те, кто онлайн сейчас находится. Итак, Регина Шайхутдинова. Челнинский Шурик.
1: О-о-о.
3: Мне нравится, да. Оксана Яковлева. Артем Владимирович, Анна Дмитриева, Анюта Максимовна.

0: Раки просто настолько воспитанные, что не станут спорить, вот эту ерунду поднимать.
1: Открывай группу Бимрадио Казань. Да, посмотрим, кто же из наших радиослушателей, подписчиков сегодня отмечает свой день рождения. Те, кто онлайн сейчас находится. Итак, Регина Шайхутдинова. Челнинский Шурик. Мне нравится, да. Оксана Яковлева. Артем Владимирович, Анна Дмитриева, Анюта Максимова, Анжелика Парфенова, Ирина Николаева, Дмитрий Горбунов, Тимур Садриев, 21 год. 21 год, прекрасный возраст. Алмаз Хазиев, Рустем Абый, Евгений Кукин, Юлия Третьякова, Ярослава Апа, всех поздравляю. Дорогие именинники, будьте счастливы, здоровы, самое главное, пусть у вас никогда голова не болит, и все в жизни складывается. И песня, если песню, то все со смыслом. С днем рождения, конечно же, ура! Я последние силы отдаю. Ты где, коллега?
0: Молодец, все правильно ты делаешь. Я потому что сейчас буду рассказывать, во-первых, про номер телефона, который у нас волшебный. 8... А, я забыл его, представляешь? 2-930-800. Смотри-ка, руки-то... голова-то помнит, я хотел сказать. Вот. Пользуюсь моментом, кстати. Mm-hmm. Не проклей, я сейчас говорю. Тоже хочу поздравить тех, кто родился именно сегодня. Mm-hmm. Даяну Уточкину, Кристину Ермолаеву, Камилу Милос, Шерифуллину Ралину хочу поздравить. И еще Альбиночку, с которой мы тоже работали на одной из радиостанций. Если вы нас слышите, всем половины привет. Так вот, 2-930-800. Звоните по будням в рабочее время, чтобы заказать эксклюзивное поздравление для ваших родных и близких. А кто же родился в этот день, дорогие
1: мои
0: раки?
1: Кто же?
0: Там такие люди, я вам скажу сейчас. Такие люди! Итак, в этот день родились пародист Виктор Чистяков, актер Владимир Дружинников, хоккеист Владимир Петров. Из любой сферы, понимаешь, из любой сферы люди. Актриса Инна Ульянова, пловец Майкл Фелпс, певица Шерил Коул, актер, Сергей Насибов, актриса Анастасия Немоляева. Невероятные просто какие-то люди. И человек, который, понимаете, вас с любовью просто, с любовью, вот сердечный, как раки умеют, вот прям вот все, может, синяков подоставить, но с любовью. Майк Тайсон сегодня отмечает свой день рождения между нами, девочки, как говорится. С чем его и поздравляю. Ну, еще из музыкантов Ингви Майсон, кстати, появился в этот день на свет. Супер крутой гитарист, у него такая-то сколопированная гитарочка, вот я смотрю, Fender Stratocaster. Вокалист, продюсер, бывший вокалист трэш-пауэр-метал группы Пантера. Кто бы мог подумать, он тоже, оказывается, водный знак. А еще Джейми Моррисон, британский музыкант и продюсер, участник нынешнего состава валлийской группы Stereophonics. Уж очень нравится мне их песня. Хочу, чтобы вы тоже ее послушали.

0: 8 по-прежнему наши мессенджеры Макс, Телеграм. Пожалуйста, пользуйтесь чем хотите. Хоть на бересте пишите, мы все равно прочтем. Чего, неправильно что-то я прочитал?
1: Так, а вот номер неправильно
0: прочитал. 292-72-42-8, я же так сказал.
1: Да, да.
0: А зеленые таблеточки, они
1: такие.
0: Да
1: ладно все на нее спихивать, я тут еще до 10 часов между прочим.
0: Ой-ой-ой. Ой, скромный ужин таксиста прислал нам фото Александр
1: Арапов. Так, давайте Арапов. Все посмотрим, будем изучать не только песни, но и то, что ужин Александра Арапова. Итак, там клетчатка в виде...
0: Салатик.
1: Ну вот клетчаточка, там огурчик.
0: Салатик.
1: Риди.
0: Ну, летний салатик.
1: Салатик! Ну, вот так я бы даже сказала.
0: Салатик. Так.
1: А, потом чаек с лимоном.
0: Чаек, да.
1: Прям пакетик там валяется, вынуть охота. Александр, не бесите, выньте, пожалуйста, пакетик оттуда.
0: Ну, мне кажется, он же его...
1: Да нет, он сфоткал, он так и пьет.
0: А можно и потом... Как компресс использовать?
1: Надо тогда два чая брать.
0: Пюрешечка, вот я смотрю, да?
1: Пюрешечка, зеленушечка. Еще, подожди, еще клетчатка в виде капусты с морковкой.
0: Ну, молодец, сбалансированное питание,
1: подожди,
0: в общем-то,
1: там,
0: Александра.
1: Там курица, как будто куриная отбивная под...
0: Да, да. Ну, филе.
1: Под чем?
0: Ну, под сыр,
1: наверное. Красное. Нет, там что-то перец, что ли, помидоры. Что,
0: в общем,
1: что-то такое.
0: Александр,
1: приятного
0: вам аппетита, мы хотим пожелать. А про песни без смысла есть еще сообщение от механика Crazy Frog.
2: Вот этот бэм-бэм.
1: Ну, мы не будем ее слушать.
0: А я текст помню, видите?
1: Она тоже по нервам. А еще, знаете, кстати, писали про Балаган Лимитед.
0: А, какая песня?
1: А мне кажется, там есть смысл. Ты скажи. Ну, мне кажется, там есть смысл.
0: Конечно. Ну, Crazy Frog, я соглашусь, что там как-то бессмысленно просто. Ну, просто звуки.
1: А вы помните, какая она хитовая была? Там эта лягушка тощая с ножками.
0: Знаете, иногда вот это падение интеллектуального и нравов оно бывает.
1: Ты же не думаешь ее включить?
0: Нет, я думаю включить блок полезной информации.
3: Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
8: Тики-вики.
7: Родители и дети, приходите.
9: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
10: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что астрологи обещают нам на будущее. Овны, для вас этот день будет увлекательным, оптимистичным, но при этом утомительным. Оставьте активность на завтра. Тельцы, уже к середине дня появится желание отгородиться от мира и уединиться с кем-то для душевной беседы. Близнецы, чем больше вы возьмете на себя, тем лучше удастся справиться со старыми делами. Проявите талант влиять на людей одним взглядом. Раки, примириться с действительностью – вот ваша программа минимум на данный период. Проявлять инициативу можно, только если сильно хочется. Львы, ваше чувство юмора и желание быть первым может кому-то навредить. Звезды советуют переждать и не высовываться. Девы, это благоприятный период. Займитесь интересным делом. Пусть оно будет связано с исследованием или, быть может, даже наукой. Весы, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. И снова право выбора в станет очень остро. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм на этой неделе был далек от совершенства. Только чувство долга поможет вам совершить все рабочие дела. Козероги, по какой-то причине вы можете себе позволить больше свободы и в мечтах, и на деле. Водолеи, день благоприятен для семьи, прекрасно подойдет для романтического отдыха. Вас будут окружать искренние эмоции людей. Наслаждайтесь. Рыбы, текущий период означает для вас избавление от лишнего, лишнего веса, лишних контактов и ненужной тревожности. Каждому знаку желаем меньше переживаний.

0: потише,
1: горячо. Бережешь ты меня, да,
0: сейчас,
1: коллега?
0: Сейчас, сейчас, все сделаем, погоди, не переживай.
1: Я понимаю, что завтра табуретка будет
0: не
1: с тобой.
0: Не переживай. Но... О, Виктор Степанович, как я жду этой встречи. Ну давай, потише, да, тут головушка-то пока все, в смысле... Ну ладно, вы меня поняли.
1: Убери руки, да. Это?
0: Нет, нет, тоже.
1: Фу, вообще раздражает. Давай
0: вы
1: другое.
0: Вы не любите джаз, что ли?
1: Ну, терпеть не могу.
0: Бог ты мой, ну вы еще не подросли просто.
1: Я сказала, руки убери.
0: А вот это?
1: Нет.
0: Нет, тоже не то.
1: Ну это ладно, это еще.
0: Ну, нормально?
1: Ну тоже бесит. Давай что-нибудь другое.
0: Ну смотри-ка, прямо вот сейчас я все должен перебрать.
1: Давай вот. Джейсон Донован.
0: Давай такой вот.
2: Здравствуйте, те, кто едет в пути.
0: Да.
2: Кому предстоит дорога в 7 часов. С вами Бимрадио.
0: Через 300 метров поверните направо.
2: Если вы не женат, поверните налево.
0: На спокойной волне. Да, вот так вот получается.
1: Да, да.
0: Слушай, мне нравится, мне нравится. А, ну что ж, сегодня мы с вами разговаривали на тему песен со смыслом и без. Ну, больше без смысла, конечно.
1: Но смысл в этом был.
0: А, оказалось, что в каждой песне-то есть смысл. Это так здорово. И в каждом движении и дуновении ветерка
1: в каждом
0: есть
1: повороте,
0: тоже смысл. Да.
1: И в каждом повороте
0: в каждом
1: есть
0: повороте.
1: Смысл.
0: В повороте только когда вот заворот кишок нет смысла, там не очень хорошо. А так вы на спокойной волне.
1: Нет, тоже есть смысл. Не жрать, что попало. Если заворот кишок.
0: Кстати говоря, совсем скоро Ярослава примет бразды правления, снова вот сядет на это королевское это
1: и
0: трон.
1: На нем,
0: трон
1: да?
0: И ну не надо уж, вы не помираете, вам еще надо привет-привет провести.
1: Обязательно.
0: Поэтому встречайте
1: не
0: наилучшим
1: бурными,
0: образом.
1: Не бурными только овациями. То...
0: Аплодируем шепотом.
1: Вот так. Ну-ка, убавь-ка, убавь-ка. Вот так. Давай вместе аплодировать. Давай, подожди.
0: Нормально.
1: Да, оставляем. Подождите, совет дня.
0: А, есть совет дня. Да, давай.
2: Почаще говорите хорошо о себе. Источник забывается, информация остается.
0: Неплохо.
1: Да, нормально.
0: Неплохо.
1: В общем, я с вами остаюсь. Петр, спасибо вам за эфир. Я не прощаюсь. Сегодня я дежурная. Привет-привет. Вы можете уже накидывать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Спасибо. Завтра вечернее шоу «Трубим» обязательно вернется.
0: Да, и вам тоже огромное
1: надеюсь,
0: спасибо. Ярославушка, да. Давайте, спасибо. Чтобы эта головушка-то прошла.
1: Спасибо.
0: Сейчас будет веселее. Все.
1: Головка, проходи.
0: Все наладится. Все наладится.
2: Поверните направо.
0: Все наладится. Все
2: прямо
0: наладится.
2: 2 километра.
0: Все наладится.
2: Бимрадио.
3: Это вечерний «Трубим».

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: так грустно поет, мне очень жалко ее стало. Но потом она сказала, что соседи услышат их голоса. Я стала переживать за соседей, чтобы у них все было нормально, и мне казалось это. Моя Мишель с песней «Иногда». Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Через часик уже программа «Привет-привет». Подожди, дожди, дожди.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
1: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
0: Вот, кстати, песни со смыслом и без. Когда была маленькая, боже, коровка, гранитный камушек, я все думала, что у женщины что-то там, где-то там, гранитный камушек. Ну, знаете, думала, может, все-таки лимфоузел. Но хорошая песня, но хитяр, конечно.

0: Если бы это так работало.
1: У него гранитный камушек.
0: Кстати, знаете, почему поп-группа «Божья коровка» получила свое название как раз в 1988 году? А потому что ассоциация с насекомым, так как «Божья коровка», она безобидная. Главное, не трогать, чтобы она вам на руки, ну, подарочек вот этот не оставила.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
0: Да ну на!
1: Соус пилявых!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Радио.
1: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вы уже можете накидывать ваши приветики. Начнем ровно в 21.00. Итак, я вам решила, что я тревожница. Ну, знаете, тревожные люди... Мы есть, давайте держаться вместе. И главное нам находить в партнеры не тревожных людей. А то иначе, мне кажется, когда тревожник плюс тревожник равняется два тревожника. Но это математика, ничего больше. Так вот, женщина, история такова. Женщина приехала принимать ремонт и увидела на стене желтое пятно. Она перепробовала все чистящие средства, но след не отстирывался. Тогда она потребовала объяснений. Прораб приехал на место и показал, что это была... Та-дам! Это была тень от лампочки. Тень от лампочки. Вот сразу вопрос, как выглядела женщина. Наверное, она была брюнеткой, потому что блондинки, они бы точно отстирали бы это пятно, во что бы это ни стало.

Девчонки, не, ну Ярослава, что, нормальная песня, что ли, не могла поставить? Могла бы. И поставлю. В комнате пустой танцевала, но уже не со мной, одинокая. Вот, например, с одинокой, смотрите, вот один парень поет, да, про одинокую. И вот второй поет про сердечко разбитое. Ну, я за второго, Крэш Адамс, Нива. Он симпатичный, кстати. Ничего у него, он сердце новое себе завел. Поет про сердце, голова проходит.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Если продолжить тему сердцем, вот девчонки про сердце поют вот так.
3: От моих слез.

0: но по сторонам все равно надо смотреть, как минимум, чтобы вообще выжить, там, в люк не упасть куда-нибудь. При этом же можно оставаться самой собой, ну, посмотрела ты направо, чтобы дорогу перейти. А если не посмотрела? Что осталось от тебя? Вот как раз-таки про любовь в женском сердце. Я тут решила посмотреть, какая формула сводит женщину с ума. Кстати, да, меня зовут Ярослава, +7 972 42 102.8, программа «Привет-привет» совсем скоро. Но сначала формула. Формула, которая сводит женщину с ума. Такой нет, прикиньте, такой нет. Ни химической, ни магической формулы обольщения не существует, но в психологии отношений есть формула идеального сочетания качеств, которая гарантирована мамой. Кто-то там не я, клянется. Сочетание качеств, которое гарантированно вызывает у женщин сильный эмоциональный отклик. Это не значит, что она сразу орать будет. Не надо вот сейчас переключать. А смотрите, она выглядит, эта формула, так. Внимание плюс предсказуемость в поступках плюс непредсказуемость в эмоциях. Запутала, да? Давайте сначала. Внимание плюс предсказуемость в поступках плюс непредсказуемость в эмоциях плюс уверенность. Итак, по кругу. Смотрите, нужно искренний интерес проявлять. Слушайте не для того, чтобы ответить, а для того, чтобы понять. Запоминайте мелочи. Эмоциональные качели в меру. Постоянная рутина усыпляет интерес. Чередуйте спокойный комфорт. Мне уже не нравится эта статья. Надежность действий. Женщина сходит с ума от мужчины, чьи слова никогда не расходятся с... Это правда. С делами. Чувство юмора, умение рассмешить, снимает защиту, стимулирует выработку гормона радости, эндорфина. И запах, и опрятность. Парфюм, смешанный с естественным запахом чистого капслоком тела, воздействует на подсознание и лимбическую систему мозга. Что такое лимбическая система мозга, расскажу попозже, когда сама выясню.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.
3: Реклама на БИМ-радио.
2: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. БИМ Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
9: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: рыбак.
1: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире Бимрадио, цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Проект знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры. Это люди из Татарстана, которые объединяются для помощи, для поддержки наших бойцов в условиях проведения специальной военной операции. В рамках проекта «К подвигу солдата сердцем прикоснись» волонтеры расскажут, как их патриотизм, самоотверженность и стремление помогать стали для многих ориентиром, который позволяет воспитывать новое поколение, способное любить свою родину. Мы сегодня продолжим говорить о больших добрых делах, которые совершаются по зову сердца. И сегодня у нас в гостях Юрий Андреевич Суворов, руководитель регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» по Республике Татарстан. Деятельность организации развития институтов гражданского общества, военно-патриотическое воспитание молодежи, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, поддержка ветеранского движения. Здравствуйте, Юрий Андреевич.
3: Здравия желаю.
2: Союз десантников Республики Татарстан одним из первых в мае 2022 года отправил гуманитарную помощь на запорожское направление. Что тогда было самым сложным и как вы понимали, что именно нужно бойцам в тех условиях?
3: Понимания вообще как такового не было. То есть, гуманитарная помощь отправлялась впервые. Была определенная связь с нашим председателем Союза десантников города Альметьевска. Он тогда находился на Запорожье в составе Барса. Естественно, заявки были элементарные. То есть это обуться, одеться, покушать, и спецсредства, естественно. Собирали всем миром. Был выдвинут клич, и с Татарстана собрали большую машину и отправили на запорожское направление.
2: А сейчас что нужно бойцам? И вот я вас за эфиром спросила, какое направление еще участвует вот как раз-таки в вашем движении? Вы сказали то, что все направления: Херсонское,
3: Запорожское, Донецкое, Луганское.
2: Какие сейчас запросы у наших ребят?
3: Это техника проходимая, это спецсредства, это тепловизоры, птички, коптеры. Естественно, сопутствующие — это генераторы, потому что они работают круглосуточно.
2: Хочется спросить, как вообще настроение у ребят? Наверное, все устали. Как они там держатся? Что им придает сил, на ваш взгляд?
3: Ребята наши молодцы. То есть они периодически, не только мы туда приезжаем, но и они возвращаются сюда, в отпуск приходят, держатся, воюют, готовы воевать, отстаивать интересы России, освобождать территории.
2: Сейчас под опекой объединения порядка 50 подразделений, в том числе батальоны «Алга» и «Тимир». Полки и бригады на разных направлениях фронта. Как удается держать связь со столькими подразделениями, не упустить ни одну важную заявку? Как вообще это происходит?
3: Бывает, к сожалению, и упущение. Это закрытие телеграм-канала. Не все подразделения готовы переходить на «Макс» и другие. Поэтому бывают временами и потери связи. Но стараемся, вытаскиваем. То есть стараемся быть в курсе ихних заявок, отрабатывать и отправлять.
2: А как вообще вы... Ресурсы у вас ограничены, а время тоже ограничено. Как вы все это успеваете? Расскажите, пожалуйста, как вы обрабатываете заявки? Как это происходит?
3: Заявка перенаправляется по волонтерам. То есть мы работаем не только Союз десантников, мы работаем в связке с другими волонтерскими организациями. Перенаправляется по волонтерским организациям, собирается меценатами, естественно. Огромное им спасибо за это. Идет закупка спецсредств и, естественно, отправка. То есть, если мы не можем в данный момент сами отправить, отправляем попутным грузом.
2: А вот смотрите, сейчас там все небезопаснее. Вы туда выезжаете раз в месяц. Как это происходит? Как вы сохраняете спокойствие? И отличаются ли ранние поездки от поездок, которые совершаются сейчас? Есть ли разница? Стало ли спокойнее?
3: Спокойнее нет, не стало. С каждым разом все напряженнее и напряженнее. Крайний раз мы ездили в мае месяце, то есть туда проскочили мы более-менее нормально, обратно выезжали, уже были фуры сожженные, цистерны сожженные, техника вдоль дороги. это было направление Мариуполь-Мелитополь.
2: А бывало такое, то, что вот вы когда ехали, прям совсем небезопасно, что думали, ну все, вот все?
3: Под Маринкой попали под обстрелы, да, это был 23-й год. Навигатор вывел не туда, куда нужно, ну, естественно. Благодаря водителю, его оперативности, ну, и то, что он не растерялся, мы вышли оттуда.
2: А как вы после этого решились снова на поездку?
3: Ну, у нас в составе в основном ветераны боевых действий. Это мы работаем не только с Союзом, допустим. У нас есть Содружество пограничников. Вот наша группа работает именно так. То есть присутствует заместитель председателя Содружества пограничников Айрат Абдуллин. И, естественно, наш, я как говорю, отожженный, отмороженный Андрей Ерухин, афганец.
2: Я уж не стала говорить, что вы там, ну, да, ну вы сами сказали. А вы всех перечислили?
3: Фактически, да.
2: Смотрите, я знаю то, что помимо воинских подразделений вы помогаете эвакуированным матерям, детям, домам малютки и госпиталям. Расскажите, пожалуйста, вы не только бойцов поддерживаете, но еще подробнее о местном населении.
3: У нас есть волонтер в Донецке, Константин Важенин. Ему мы отвозим и отправляем средства для детей. Это питание, это одежда, игрушки, естественно. Вот. И он уже формирует и отправляет именно по потребностям, по нуждам.
2: Но там тоже они прописывают, что им нужно, и вы стараетесь выполнить их заявки или просто что-то везете?
3: Стараемся отработать. В основном вот по этим заявкам как раз есть у нас корпус Васинова при Союзе десантников. Они как раз занимаются вот сбором и отправкой.
2: То есть, если что-то люди хотят привезти, можно привозить?
3: Да, конечно.
2: Я знаю то, что около 70% участников Союза десантников Республики Татарстан ушли защищать родину. Как эта ситуация повлияла на жизнь организации?
3: Ну, организация просела, да. То есть, это и состав наших мероприятий, ну, я имею в виду состав выездных, ребят не хватает, естественно. И парадная коробка страдает, ну, вот, никуда от этого не деться. Часть ребят пошли по контракту, часть мобилизованная. Но радует то, что они стараются приехать в отпуск, даже на парад Победы встают в строй, в парадную коробку, если у кого-то получается приехать в отпуск.
2: А когда ребята приезжают в отпуск, они участвуют в помощи, вот, в волонтерском движении?
3: В волонтерском, ну, во-первых, очень мало времени, то есть это буквально раз занимается вот сбором и отправкой.
2: То есть если что-то люди хотят привезти, можно привозить?
3: Да, конечно.
2: Я знаю то, что около 70% участников Союза десантников Республики Татарстан ушли защищать родину. Как эта ситуация повлияла на жизнь организации?
3: Ну, организация просела, да. То есть это и состав наших мероприятий, ну, я имею в виду состав выездных, ребят не хватает, естественно. И парадная коробка страдает, ну, вот, никуда от этого не деться. Часть ребят пошли по контракту, часть мобилизованная. Но радует то, что они стараются приехать в отпуск, даже на парад Победы встают в строй, в парадную коробку, если у кого-то получается приехать в отпуск.
2: А когда ребята приезжают в отпуск, они участвуют в помощи, вот, в волонтерском движении?
3: В волонтерском, ну, во-первых, очень мало времени, то есть это буквально 2 недели с дорогой, отпуск

0: организованные. Но радует то, что они стараются приехать в отпуск. Даже на Парад Победы встают в строй, в парадную коробку, если у кого-то получается приехать в отпуск.
1: А когда ребята приезжают в отпуск, они участвуют в помощи вот, в волонтерском движении?
0: В волонтерском, ну, во-первых, очень мало времени. То есть это буквально 2 недели с дорогой отпуск проходит. Вот. А так вот в уроках мужества, конечно, они участвуют в парадном, в наших мероприятиях по военно-патриотическим направленностям.
1: А расскажите про волонтерский корпус «Помощь фронту» и «Союз советских офицеров». Чем отличаются их задачи и как распределяются роли между этими структурами внутри общей системы помощи?
0: Вот как раз я рассказывал, что «Помощь фронту» при «Союзе десантников» местонахождение село Осиново Зеленодольского района. Они как раз занимаются и гуманитаркой, и гражданским, и формируют военным. Это вяжут сети, шьют одежду, и все это отправляется за ленточку. Союз советских офицеров, он находится территориально в Пестричинском районе, село Пестрицы. Основное направление – это, опять же, вязание сетей, причем оперативно, отливка свечей, парафин и воск, ну и много-много других назначений.
1: А кто сети плетет? В основном женщины, наверное?
0: Женщины и мужчины.
1: А свечи заливают?
0: Свечи тоже так же. И женщины отливают, и мужчины отливают.
1: Так, и у меня еще есть вопрос. Вот когда люди помогают, они всегда переживают, дойдет ли помощь. Я знаю, что есть сайт, где можно как раз-таки проверить и быть уверенным, что помощь дойдет. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, мы на ВК-странице размещаем свою поездку, то есть это или видеоролики, или отзывы бойцов, то есть куда происходит доставка. И, конечно, наш сайт, сайт гуманитарных образований города Казани при мэрии, там тоже освещаются все события выездов.
1: И вот вы сказали о том, что люди плетут сети, свечи заливают, шьют вещи. А как вообще вот организовывается и кем эта тыловая работа? От идеи до отправки, как это все строится и работает?
0: Ну, образовалось это еще в 22-м году, когда произошла мобилизация. То есть люди задумались и стали что-то делать. Во-первых, это, естественно, не сразу дошло до сетей. Стали в первую очередь шить теплые вещи для бойцов, шапочки. И как бы дальше больше появился расширенный ассортимент. То есть приходит одна женщина, я могу это делать, шить, вязать, я могу это. Допустим, есть у нас такой фонд «Ценим жизнь». Они занимаются именно медициной, шьют и заполняют аптечки и отправляют на фронт, опять же, через волонтеров.
1: А вот с едой вы как-то помогаете? Что-то вкусненькое у вас заказывают сами ребята? Чему они больше всего рады?
0: Ребята рады вообще приезду. Многие говорят там, что нужно привезти. Говорят, дядя Юр, не надо, сам приезжай, мы соскучились до такой степени. Конечно, они рады, когда привозишь чак-чак, это наше национальное блюдо. Вот, естественно, они радуются, когда привозим домашние соленья, варенье. Это тоже у них приветствуется.
1: А вот вы сказали, то, что ваша организация занимается не только помощью бойцам, но и патриотическим, духовно-нравственным воспитанием молодежи, поддержкой ветеранского движения. Какой главный посыл вы хотите донести до подрастающего поколения через эту работу и как вы это делаете?
0: Ну, вообще это проходит через уроки мужества. Также до 2023 года у нас был лагерь в Куркачах, палаточный и стационарный, в каникулярный, то есть это осень, зима и весна по неделям. И все лето фактически в лагерях, ну именно в Куркачах, палаточные лагеря. Там дети осознают, то есть они после лагерей приезжают совсем другие, дисциплинированные. Уже появляется направленность, определенность, куда он хочет, что он хочет в этой жизни. Ну и через уроки мужества, конечно, есть еще мероприятия. Мы проводим фестивали, проводим чемпионаты, турниры по военно-прикладным в течение всего учебного года. Там тоже дети участвуют.
1: Это здорово на самом-то деле. У меня, кстати, дочь тоже в военный лагерь в этом году едет. И я знаю, что там непросто, но дети выходят оттуда другими. Юрий Андреевич, что бы вы сказали тем, кто хочет помогать, но не решается? Кажется, что да что я там смогу, ничем не помогу. Вот что бы вы им хотели сказать?
0: Приходите помогать.
1: Вот так вот все просто, всем понятно. Спасибо большое, Юрий Андреевич. Напомню, что сегодня у нас в гостях Юрий Андреевич Суворов, руководитель

0: регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» по Республике Татарстан. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Ребятам передавайте большой привет.
1: Обязательно. Служим Отечеству.
2: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
3: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

8 наши мессенджеры, вы уже активно пишете приветики, все правильно делаете, через 10 минут начнем, а я пока с хорошими новостями, жара вернется в Татарстан на выходных, так сообщаю, не я на всякий случай сразу с себя снимаю ответственность, гидрометцентр Республики Татарстан так сообщает, в субботу воздух прогреется до плюс 30 градусов, на этой неделе еще будут дожди, но с пятницы осадки прекратятся, запомните, что я вам об этом сказала во вторник, и к пятнице многое может измениться, так что, девчонки, расчехляем свои туфельки, достаем эти самые пластыри, потому что от новых туфелек, правильно, что бывает, мозольки. Ну и платье, конечно, куда без них. А мужчины, не забываем смотреть внимательно на дорогу.

0: Радио первое в Казани.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что астрологи обещают нам на будущее. Овны, для вас этот день будет увлекательным, оптимистичным, но при этом утомительным. Оставьте активность на завтра. Тельцы, уже к середине дня появится желание отгородиться от мира и уединиться с кем-то для душевной беседы. Близнецы, чем больше вы возьмете на себя, тем лучше удастся справиться со старыми делами. Проявите талант влиять на людей одним взглядом. Раки, примириться с действительностью – вот ваша программа минимум на данный период. Проявлять инициативу можно, только если сильно хочется. Львы, ваше чувство юмора и желание быть первым может кому-то навредить. Звезды советуют переждать и не высовываться. Девы, это благоприятный период. Займитесь интересным делом. Пусть оно будет связано с исследованием или, быть может, даже наукой. Весы, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. И снова право выбора в станет очень остро. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм на этой неделе был далек от совершенства. Только чувство долга поможет вам совершить все рабочие дела. Козероги, по какой-то причине вы можете себе позволить больше свободы и в мечтах, и на деле. Водолеи, день благоприятен для семьи, прекрасно подойдет для романтического отдыха. Вас будут окружать искренние эмоции людей. Наслаждайтесь. Рыбы, текущий период означает для вас избавление от лишнего, лишнего веса, лишних контактов и ненужной тревожности. Каждому знаку желаем меньше переживаний.

0: твоих руках. Сгораю на губах твоим бордовым цветом и ломай меня, как лук.
1: Денис Анатольевич говорит: Ярослав, вы же не будете орать?
0: Не беги, все
1: не знаю, еще не решил.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Всех приветствую, меня зовут Ярослава, время 21.03, это значит время ваших приветов. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, приложение Beam Radio, сайт Beam Radio и, конечно же, наши мессенджеры, куда вы пишете. У меня здесь летает муха, жирная и ленивая, она очень низко летает, поэтому если вдруг я ору, это просто она куда-то присела, она сейчас чуть на этот не села, на нос, ну серьезно. Так, ваши приветики, Светлана, можете включать и записывать, вы сегодня первые. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Букет из белых роз» Королёв. Знаете, я почему-то начала вот этот «Букет из белых роз». Но в любом случае у нас ее нет, но я думаю, это не Королёв поет. У нас ее нет, поэтому вы тут по замене сразу написали, что-то новое «Белые розы» сегодня будет открывать как раз-таки нашу программу. Так, здравствуйте, Димочка нам пишет: «Добрый вечер, хочу поздравить тетю Юлю с днем рождения и Гульнару Ильдусовну, пожелать счастья и здоровья». Я рад тебя слышать, я рада тоже вас видеть, Дима. Можно песню заказать с днем рождения? То есть на мое усмотрение. Хорошо. Так, идем дальше. Где-то у нас здесь Рауф. Рауф, здравствуйте. Привет, наша любимая зажигалочка Ярославушка. Привет всем ведущим Бимушки. Привет, любимой Казани. Привет, красотулькам и красавчикам Болталки. Желаю всем шикарного вечера, отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, песню «Я танцую». Я посмотрю. Плюс 7-9-2-7. Ну, в смысле, я посмотрю, если есть, обязательно поставлю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Жирные мухи не могут высоко взлетать. Это точно. Но, знаете, хлопать ее тоже особо желания никакого не имею. Я очень брезгливая.
0: Привет, приветов на Beam Radio.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Beam Radio» представляют 16 июля. Группа «Рок Острова».
4: Ничего не говорим, а то...
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
0: Beam Radio представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru.
6: Соцсети могут прилечь, а Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.
0: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 972 72 42 108. Наши мессенджеры, приложение тоже работает. Пишите ваши приветики, в прямом эфире зачитаю. И почему бы нам не разыграть в этом часе билет? Пригласите на билет на вечеринку «Мы из 90-х». А поэтому все, кто желает, обязательно оставайтесь, чтобы не пропустить и пойти на вечериночку 10 июля 18+, на всякий случай. Итак, приветики. Привет всем. Пишу со слов сына. Вот кто эти женщины, которые пишут смски за своих сыновей. Поставьте, пожалуйста, песню Света «Синеглазые дельфины». А еще у нас новая машина и 13 котов и собак. Хорошо, что запах не передается. Алинка, сколько сыну лет? Сыну большой привет. Синеглазые дельфины обязательно прозвучат в самое ближайшее время. Казань, привет. Поставь, пожалуйста... Тезка, привет. Казань, привет. Поставь, пожалуйста, Цоя. Благодарю. Ой, не забыть бы мне про... Напишите, если вдруг забуду, ладно? Только это не орите на меня. Со мной так нельзя. Так, Ярослава, привет. Хорошего эфира тебе. Спасибо, Альбиночка. Передай привет, пожалуйста, моему мужу Виталию. Детям Даниэлю и Матвею. Очень люблю их. Можно поставить песню «Матушка Земля»? Обязательно прозвучит эта песня. Как раз чаек хотела пойти сделать. Кофеечек. Так, привет, хорошего эфира. Передай любимой младшенькой спортсменке Аришке привет. Едем с тренировки, как и каждый день. А где вот эта «Она у меня умница»? Владимир, где? Где традиционная «Она у меня умница»? Можно песню группы «Пицца Пружинка»? Что-то новенькое. В том числе у нас в базе, я не видела эту песню. Посмотрю. Привет, Ярославушка. Сколько лет, сколько зим. Передаю привет элитному чату такси Казани и всем водителям, которые сейчас работают, а также Артур Бороде, который нервничает по поводу зарплаты. И, конечно же, моей спутнице жизни Лейсан, которая в данный момент, я думала, в положении нет, собирается предугадать, какую песню я закажу. Если угадает, сказала, сварит борщец. Так, да я чувствую себя, знаете, сейчас этой решалой просто. Всем хорошего вечера, чмок, я вернулся. Песню «Геопика мир». Ладно?
0: Привет, приветов на Beam Radio.
1: 13 котов и собак, а песня про дельфинов. Где логика? Где логика?

0: подарки. Я не знала. Ладно, пока караоке заряжается, давайте другую песню.
1: Привет, приветов на Бим Радио. Передавай приветы и

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Как же глупо, как же странно.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Меня зовут Ярослава, я сегодня для вас провожу программу «Привет, привет». Вы пишите ваши приветики в наши мессенджеры или приложение Бим Радио +7 972 72 42 102.8. Заказывайте музыкальную композицию, я с удовольствием зачитываю и ставлю, если есть в базе, конечно же, песня, которую вы очень хотите послушать. Итак, Татьяна пишет: спешу поздравить любимого зятя Рустика с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, никогда не болеть, благополучия, удачи и праздничного настроения. Получилось собраться со всеми его друзьями на даче, погодка наконец-то наладилась. Как бы так и хотелось. Да, как бы так и хотелось. Рустик, будь счастлив и любим. Мы тебя все любим и ценим. Поздравьте, пожалуйста, от вашего любимого Бим-радио с днем рождения. Он этого заслуживает. Прошу поставить песню с днем рождения. А вот Аллегрова, мне кажется, можно Рустику тоже, вот Аллегрову на свой счет было. Можно другую какую-то песенку. Так, идем дальше. Ксения давно написала: передаю привет Бим-болталке, любимым сотрудникам Бим-радио. Вчерашняя программа Артема и Сергея не отпускает. Поставьте, пожалуйста, смысловые галлюцинации «Розовые очки». В вашем возрасте, Ксения, вас уже мог бы не отпускать, например, некоторый прекрасный джентльмен, который любит шурпу, лагман и все остальное. Добрый теплый привет, Ярославушка, вам сердечко тоже поставлю. Так, спасибо, дорогая, ты лучшая. Обстановка по кайфу, просит Рауф. Шлите фотку, хочу посмотреть. Можно передать привет Карине ТТ? Тысячи лет ее в эфире не слышал. И для нее ее любимую песню про большой каблук. Чеботина, что ли, Денис Анатольевич? Или песню про Бим-радио, которую она сама и поет. Или гимн таксистов. Так, давайте вы определитесь. Я пока Кариночке ТТ сегодня ее видела. Передаю привет, если Карина слышишь. Большой тебе привет от Дениса Анатольевича. Привет мне, привет тебе и песню «Неземная». А для женщины вашей привет. Ярослава, ты прекрасна, вот еще написала Айрат. На этом мы сегодня с вами не закончим. Пишите ваши приветики.
0: Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio. Реклама на Beam Radio.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей и окон.
3: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: Beam Radio. Первое в Казани.
5: Мы друг за друга, я за тобой. Чувствую силу твою.
6: Александр сейчас в магазине закупает все для борща. Если это тот борщ, о котором мы подумали, конечно.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 9 2 7 2 42 102 8. Я такая думаю, так скучно жила, и вот стала общаться с ребятами из Бим-болталки. Это так весело, оказывается. Попкорна не хватает. +7 9 2 7 2 42 102 8. Там у нас замена по песням. В общем, совсем скоро все расскажу. А пока привет, Ярослава. Передаю привет маме, папе. Тоже большой привет, Самирчик, маме, папе. Передавай лично с ними. Познакомилась на одной из вечеринок от Бим-радио. Кстати, ближайшая будет 10 июля. Обязательно приходите. 18+. Самирчик, вырастешь, тоже приходи. Передаю привет маме, папе, всей Казани, Бим-болталки. Можно песню «Чижи, компания о любви»? Ну что ж, сегодня все о любви! И о сердце еще. Привет всей... Так, подождите. Цветочная фея нам пишет. Привет всей болталки вам, Ярослава. Всем отличного настроения. Можно песню «Едем в соседнее село на дискотеку»? Не знаю, кто поет. Вообще не важно, да, кто везет, кто чего. Главное, на дискотеку. А впереди у нас, кстати, обстановка по кайфу. Напомню, что в этом часе будем разыгрывать билетик. О, бабай, бабай! Представляете, бабай сегодня переутомился у нас. Привет мухам передает. Ярослава, передай, пожалуйста, привет мухе, которая у вас там летает. Кстати, после того, как я назвала ее жирной, она куда-то исчезла. Женщина.
2: Обстановка по кайфу. Мы с тобою так.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 972 72 102.8. А впереди у нас такие песни, такие песни. Денчик, готовьтесь. Все готовьтесь. Болталка, все готовьтесь. Добрый вечер. Передаем привет всем казанцам. Поставьте песню «Мы летим на моря». Это вы сейчас похвастались или это чисто просто песня? Расскажите, пожалуйста. Так, добрый вечер, любимый Бимчик. Огромный привет всем сотрудникам Бима. Спасибо большое, Аида. Вместе с любимым мужем отдыхаем на даче после бани вдвоем. Здесь должна быть романтика, да? Всем хорошей недели. Можно, пожалуйста, песню? Через года. К сожалению, я не знаю, кто это поет песню. Я ввела, как вы написали, ничего из этого не нашла. А могу Энигму вам предложить приехать, свечку подержать? Нет, не приеду, не зовите. У меня дела, планы сегодня. Так, идем дальше, ваши приветики. Алик, я не могу прослушивать ваши голосовые в 30 секунд. Включи, пожалуйста, самую классную песню. Вот Алик нам тут говорит, Шатунова что-нибудь. А мы же слушали. У Шатунова я бы самую классную включила «Забудь его, забудь». Но она грустная. Анонимно! Всему Биму привет! Болталки, огромный привет! Я вас обожаю! Давайте, наконец-то, устроим реальную встречу. Ваша ведьмочка. Ну, это уже не анонимно! Поставьте, пожалуйста, песню «Я тебя заколдую». Кто поет сразу, пишите, пожалуйста. Бимчата, привет и всей Казани. Хочу передать привет своим сыновьям Сергею и Радмиру. Я их очень люблю. Наталья, поставьте, пожалуйста, песню про сыновей. Так интересно, у меня вот три дочки, я вообще не знаю, какие песни про сыновей существуют. Но зато знаю, то, что вот эту песню... Для всех, кто воюет с этим миром, давайте вместе. Сегодня повоюем, а завтра проснемся, как ни в чем не бывало. И еще будем петь, кстати.

0: что есть человек.
1: Лучшее, что есть в человеке.
0: Может стать каждый.
2: Зажечь огни земли, разжечь.
1: Все готовы. Дурацкий вторник проводим, давайте.
2: Зажечь.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: От Кариночки ТТ всем большой привет. Песня, конечно, тоже всем вам посвящается. Карин ТТ тебя очень любит и скучает.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: От Кариночки ТТ всем большой привет. Песня, конечно, тоже всем вам посвящается. Карин ТТ, тебя очень любит и скучает по тебе.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: От Кариночки ТТ всем большой привет. Песня, конечно, тоже всем вам посвящается. Карин ТТ, тебя очень любят и скучают по тебе.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 9 2 7 2 42 2. Я сказала, что с ней разберусь. Сразу после она коснулась меня своим жирным брюхом, и я заорала. Хорошо, что я была не в эфире. +7 9 2 7 2 42 2 2 8. Наши мессенджеры, ваши приветики я зачитываю. Быстрее надо с ним закончить, я считаю. Так, добрый вечер, Ярослав, привет, Лениногорску. Песню ты знаешь. Я так предлагаю, Алексей Стенькин просит песню «Космос — это синяки». Я, конечно, это все не одобряю, но ладно. Альмитику тоже большой привет. Согласна, Альмитику привет. Хочу передать привет цветочной фее и пожелать ей скорейшего выздоровления. Она очень сильно болеет, очень долго и не может вылечиться, бедняжка. Дмитрий, ей нужен волшебный принц, который чарами своими волшебного... чего волшебного? Слова. Слово. Вот ваше сообщение. Например, оно обязательно восстановит, да, цветочная фея? Скажите, что это так и работает. Алик пишет. Привет всем, хорошего дня. Песню хочу! Песню хочу! Говорит Алик. Шатунова, Алета, Света, я вам благодарна. Люблю вас. Алик, это вы? Ну, я перечитаю ваше сообщение, я посмотрю, что с этим можно сделать. У нас же еще розыгрыш билета на вечеринку в этом часе. Ирина интересуется моей личной жизнью. Ирина, я вам отвечу. Так, жги громче. Все, все нормально, пожгли, все нормально. Так, Кариночке ТТ привет передали. Все, с этим тоже разобрались. Минуточку тут потерялась. С песнями тоже. +7 9 2 7 2 42 102 8. Привет, Бимрадио и слушатели. Хочу передать привет моему сыну и заказать песню Вани Дмитриенко. А мы шелк в этом часе горланили или в прошлом? В общем, не помню уже, а пока у нас давайте вот... Здесь есть тоже над чем

0: Реклама на Бим-радио.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800. Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

92-102.8. Если вы хотите пойти на вечеринку «Мы из 90-х», 10 июля, 18+, ограничения, звоните 292-102.8.

0: из 90-х.
1: Итак, вечеринка «Мы из 90-х» совсем скоро. Совсем скоро, 10 июля. Максимилинсе 18+. Сейчас я быстренько вам расскажу. Конкурс, подарки, конечно же, образы из 90-х приветствуются. Можно будет выиграть крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. Жанны, можете его сейчас щечку подергать. Только не говорите, что я вам сказала. 10 июля в 20:00. Ресторан Максимилинс. Подробности бронь столов на kazanmaximilians.ru 18+. Итак, до нас дозвонился Шамыч Кировский. Шамыч, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Давай поднимем ручки и будем танцевать. Вы танцуете, Шамыч?
2: Конечно.
1: А вот эти движения...
2: Да, на позитиве.
1: Молодец, прям как давайте вместе держаться тогда. Смотрите, я вам задаю один единственный вопрос. Ваша задача правильно ответить, и вы выигрываете пригласительный билет на вечериночку. Мы из 90-х, вы готовы?
2: Да.
1: Какая обувь считалась пиком моды у продвинутой молодежи? Скажу сразу, я тоже-то там была. Лапти, унты, гриндерсы. Он не знал ответа. Шамыч, перезвоните, пожалуйста. В общем, унты, лапти или гриндерсы. Такие массивные ботинки на толстой подошве. Я носила. Шамыч, вы будете перезванивать, нет? Пошел гуглить, наверное, он не может одновременно и гуглить, со мной разговаривать. Очень печально, мог бы выиграть билетик на вечериночку «Мы из 90-х». Но если за эфиром перезвоните, правильно ответят, я вам скажу. А если вы хотите тоже пойти на вечеринку, еще раз напоминаю, 10 июля. Подождите. Алло, Шамыч, это вы?
3: Нет, это Дима.
1: Дима, извините, нам нужен Шамыч. Все, вот так мужиков и отшиваю.
0: Мы из 90-х.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Космос — это синяки. Ким. На твоем сердце.
2: Твоем.
1: На твоем сердце.
2: Твоем. Алексей Стенькин для своей супруги Раили заказал эту песню. Пожалуйста, вы тоже еще успеваете. +7 9 2 7 2 42 102 8. Дима, простите.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Мне очень стыдно перед Димой. Дима, мне стыдно. Дима, какую песню вам поставить? Дима, если вы меня слышите. Дима, позвоните в эфир, прямо в эфире привет передадите. У меня просто подложка заканчивалась, Дима. Это не оправдание, это правда. Так, ваши приветики буду зачитывать. Ну, простите, пожалуйста, мне правда очень... Я буду плохо спать, Дима, позвоните. Я буду спать одна, представляете, Дима, я уже наказана. Так, привет, Сальметика, Бим, хочу поздравить с днем рождения Попову. Алена, с наступающим днем рождения, пожелать всего наилучшего. Чью-то... Было бы все... А, чтобы все было хорошо, любви, счастья, семейного благополучия. Дима, позвоните, пожалуйста. Я вот читаю слова и только о Диме думаю, реально. Так, так сейчас, Алик. Алик, подождите, мне не до вас, мне Дима должен позвонить. Привет, Бимчик. Привет, Ярославушка. Какая красивая песня, только прослушала, кто пел про Бимку «Казань». Хочу передать привет всей Казани, всему Васильева. Нас так долго не было дома, отдыхали в Абхазии с мужем. Так, по всем очень соскучилась, по сыновьям Аделю, там уха, Марселю, по дому, по своим собакам и кошке Мусеньке. Очень-очень сильно-сильно соскучилась по своему Бимчику-любимчику, Зульфия пишет. А песню любую, чтобы было просто приятно на душе. Дима, позвоните, чтобы мне было приятно на душе. Пожалуйста. Дима, ну что, ну позвоните. Так, хочу на вечеринку. Пожалуйста, хотите на вечеринку, участвуйте. Шла вон отсюда. Это я, мухи. Ну реально замучил уже. Так, здесь еще Король и Шут кто-то написал. Подождите минуточку, сейчас я разберусь. Дима, позвоните, 292-102-8. Здравствуйте, Ярослава, хотела бы передать привет всей Казани. Можете, пожалуйста, включить Лесника, если успеете. Да, могу, но сначала Дима мне позвонит. Дима, ты где? Гриндами в Казани в 90-х никто не называл, поэтому в 90-е мало кто понимал, почему печальными глазами в небо смотрят. Владимир нам написал такое сообщение. Так, я тут еще вспомнила, что я для Арины как будто песню не поставила, для сыночков не поставила песню, Димочка мне не перезвонил. Ладно, с Димой мы разберемся, на этом у меня как будто бы все. Но хватит на совесть мне давить, он мне уже не звонит. Подождите, кто-то звонит. Сейчас, подождите минуточку. Алло, здравствуйте. Видите? Все честно в этой жизни. Ладно, меня зовут Ярослава. По традиции скажу, берегите себя. Всем спокойной ночи. Всех люблю, всех целую. Димочке должна. Дима, звони, уже Лесника хочется послушать. Все, ушла. Завтра услышимся в рамках вечернего шоу «Труби». Меня зовут Ярослава. Целую. Димку даже в щечки.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первый.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Лето на любимой волне.

0: с БИМ-радио.
1: Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800. Я

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном ты

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

еще только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.